Дистанцирование – это манипулирование отношениями, чтобы их сохранять. То есть отношениями манипулируют не только, чтобы эксплуатировать людей. Отношениями манипулируют также, чтобы сохранять отношения. То есть это дистанцирование. То есть мы находим определенную дистанцию, на которой мы можем быть вместе. Мы можем быть рядом. И нормально себя чувствуем. Нормально. То есть это вполне приемлемая вещь. То есть не нужно слишком лезть в душу и пытаться договариваться. Ну, иногда просто не о чем договариваться. То есть если мы поняли человека, если мы поняли его природу, если мы поняли, что тут он не изменится, ну, попробуй человека изменить. Невозможно изменить. Прежде чем менять других, себя попробуй изменить. А то других мы так легко меняем, такие советы даем хорошие, правильные. Как надо меняться? Себя даже ты не можешь изменить. Наши привычки, они вон с самого детского садика тянутся. Человек иногда даже там ногти не может перестать грызть. Так и грызет, когда его никто не видит. Закрылся ото всех, дистанцировался и давай в детский садик играть. Как другому тоже невозможно, поэтому какое-то время уходит на понимание, на договоры, да, мы все это пытаемся обсуждать, но потом мы видим, что в каких-то случаях надо просто дистанцироваться и ничего не сделать. То есть дистанция – это способ сохранить отношения, это культура. Например, у меня с вами хорошие отношения, потому что вы сидите от меня на какой-то дистанции. Сейчас кто-то залезет ко мне на стол или на колени мне сядет. Чтоб лучше было слышно. Да. Начнется физическое дистанцирование. Дистанция позволяет сохранять отношения. Нормально. Мы не должны этого бояться. В семье думают, все, у нас холодные отношения, мы дистанцировались. Все, надо разводиться. Это неправильно. Это просто отношения созрели и все. Это созревшие отношения, это нормально. То есть они поняли друг друга, они поняли, что изменить его не получится, все иллюзии развеялись. Нормально, радостно живут, очень, так сказать, разумно, политично, на одной территории. Это вполне нормальная ситуация. Мы сентиментальны. Нам нужно, чтобы отношения...

на максимуме сентиментов, что все, он меня не поцеловал, не улыбнулся. Ну и что, ну не улыбнулся, но мимические мышцы лица с утра у него как-то скованы предчувствием интересной работы в течение ближайших 8 часов. Есть много причин, по которым с утра не хочется улыбаться. Да, и все, и начинается. Все, мы не любим друг друга, любовь ушла, мы не обнимаемся, не целуемся, фу. Нет, ну есть определенная дистанция, все. Мы становимся на определенном уровне такими вот людьми, которые точно подобрали дистанцию, чтобы не было конфликтов. Это нормально. Абсолютно нормальная политическая ситуация. Но также между странами то же самое. Вот подобрали дистанцию, все, вот на этой дистанции. То есть о каких-то вещах не говорят, часто не встречаются. Какой-то тон есть в этих отношениях. Посмотрите, как политика строится. Так же строится. То есть та же самая идея, чтобы не было войны. А не то, что нужно каждый день друг другу летать на самолете. То есть у нас все время вот эти какие-то две проблемы. Либо мы сентиментальны, либо мы фанатичны. Либо туда нас все время заносит. Поэтому, ну что делать?

человек, который понимает, что он не принадлежит материи, помнит об этом. Прямо вот так в повседневности помнит. Он так свою повседневность устроил, что у него в ушах звучит мантра. Дома у него стоят на полке книги, напоминающие, что он не материя. Друзья его, они хотя и просто милые друзья, и они ничего о философии не говорят, но он чувствует, что ну, я тут чувствую дружбу. В чистом виде. Прям как ну, мы о Боге не говорим, но дружим так, что я иногда чувствую, что мы уже в духовном мире, потому что там этим же самым занимаются, я слышала. Мы все слышали, что в духовном мире в основном люди любовь друг другу дарят. Дружат, общаются, дарят подарки. И вот мы с подругами встречаемся, нам не надо о философии говорить. Если подруги говорят о философии, дурной знак, запомните. Ну, если они начинают умничать о ведах, это очень плохой знак. То есть, либо вам надо срочно искать подруг, у вас их нету. Это единомышленницы просто. Да? Либо вы что-то сейчас портите свою дружбу, потому что подруги наслаждаются общением, они обсуждают философию. Философия, она в действии. Дружбе, она в действии. Человек, понявший, который способен понять, простите, философию, начинает просто дружить и любить. Настоящее понимание философии человек понимает в этом мире проявление духовного – это отношение. И он начинает очень нежно и бережно строить. Он начинает принимать людей такими, как они есть, а не применять их такими, как есть. Он понимает, что самые важные вещи в жизни – это не вещи. Я на одном заборе трафарет такой в России был. Самые важные в жизни вещи тире – это не вещи. И это правда. Но это просто на заборе, это еще нужно понять. Хорошо, если у человека такой трафарет в сердце, то есть он с этим живет. Ну, как бы кто-то ему трафарет такой сделал. Знаете, кто? Кто к нему не относился как к вещи. Большая удача встретить человеку, который не воспринимает тебя как материю. То есть, не воспринимает тебя ни русским, ни... Ну, то есть, он понимает, что ты русский, ему это дорого, тепло и понятно. Но его отношение не зависит от того, что ты русский. Одна женщина сказала, я бы послушал лекции. Лекции хорошие, но фамилия не очень, говорит Нарушевич, как-то мне не нравится. У меня есть товарищ, который профессиональный угонщик, он 20 лет угоняет машины, мой хороший товарищ, я не стесняюсь сказать, он очень теплый, близкий друг мой. Он 20 лет угоняет машины, и ни одно полицейское это самое учреждение не может его понять, потому что он профессионал. Он, кроме того, имеет диплом адвоката, законченный адвокат, лицензию адвокатскую имеет. Но он сейчас устал уже это делать сильно, потому что заинтересовался духовной практикой. И когда я рассказываю людям, они такие смотрят на меня, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Я говорю, мой друг, в моих глазах, человек, глубоко занявшийся духовной практикой, который всегда был искренним человеком, просто материя на него так повлияла. И он нашел силы через 40 лет отделить материю, под влиянием которой он делал очень странные для многих людей вещи, как бы, да? Отделить их и понять, что не гордиться, не радоваться, не даже печалиться тут не о чем, просто это тупо материя. И двинулся, просто взял, поменял свое сознание, постарался просто... Оно и поменялось в его внешней жизни, он стал... Ну, как бы человек стал совсем другие отношения, потому что он понимает, что так или иначе это там чьи-то страдания, боль и так далее. В любом случае, каждый человек, как говорят мудрые, у каждого святого есть свое прошлое, у каждого греха.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Yeah.

ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗೆ

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самого лучшего, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

лодке. Вытяните ноги вперед, стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с миром.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла, утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

То есть главный вред в чем? Принцип-то греха, сейчас мы должны понять. Главный вред любого греха, в том числе и распущенности, состоит в том, что человек забывает о том, что он душа, и начинает думать о себе как о теле. Очень простая вещь. Погружается в телесную концепцию. Шарира лингам. Погружается в телесную концепцию. То есть буквально начинает думать о себе как о представителе какого-то пола. То есть он опускается на эту концепцию мужики-бабы. Мы мужики все нормальные, бабы дуры. Понимаете, мы бабы нормальные, мужики все тупые, бесполезные. Ну, то есть вот и все. То есть вот это вот грубое, шарира лингам, даже переводить не хочу, как это переводится. Плохо переводится. Ну, грустно будет жить. Не буду даже переводить. Те, кто знают санскрит, сами переведут. Те, кто не знают, в общем, половая концепция. Половая концепция. И все, и сразу все становится таким грустным, животным, обыденным, некрасивым. И это главное препятствие на пути к Богу. Главное препятствие на пути к Богу – вот это грубая телесная концепция. Всем понятно, что это нехорошо, но мало кому понятно почему. Понятно, что грех нехорошо, но почему? И до тех пор, пока мы не понимаем вот эту идею отличия души от тела, фактически невозможно понять вред греха. Вред греха для человека, поэтому вся вот эта пропаганда против каких-то греховных вещей, да, которая ведется, она ведется-то ведется, но объяснить никому не могут ничего. Потому что она основана на отличии души от тела. Если это не объясняется, то непонятно, почему вред-то. Дед пил всю жизнь нормально. Понимаете, и помер здоровым. Даже не успел заболеть. Но он понял в телесном, но он помер в телесном сознании. Если вопрос, как мы померли? Здоровым, нездоровым, это по судьбе положено. В каком сознании человек умер? Вот что решает. Но это не объясняется, поэтому непонятно вред греха-то. Невозможно понять. Если вот эта вот основа не ясна. Поэтому проблема того же там беспутства не в постыдности, там, не в опасности для здоровья, не в аморальности. Не в этом проблема. Настоящая проблема в том, что думая о себе как о представителе какой-то вот этой половой системы, сексуальной системы, невозможно быстро продвигаться в своем развитии. Мы забываем, что мы дети Бога. Мы переходим в какую-то вот внутреннюю схему, вот эту временную схему. Думаем о временном. Пол – это временное явление. Начинаем думать о поле, получаем временный результат. Начинаем думать о отношениях души, ну, ребенка с Богом Отцом, получаем постоянный результат. Вот в чем идея-то. Поэтому, когда мы думаем о поле, о сексуальных каких-то взаимоотношениях, это в любом случае приносит временный результат, значит, бесполезно. Да, какой-то результат, конечно, приходит, весело, там, приключения. Но это временный результат. Постоянно приходит, если мы думаем о божественных отношениях. Туда приходит действительно настоящий результат. А соответственно, такое поведение заставляет нас снова рождаться и умирать. Если мы думаем о временном, нам опять приходится умирать, потом опять рождаться, снова умирать. Поэтому грех это не просто некрасиво, грех несет реальную смерть. То есть те, которые совершают грех, будут реально умирать, рождаться, причем не много раз. Много раз. То есть грех несет в себе вот эту, вот этот результат многоразовой смерти. Много-много раз умирать. То есть это не просто какая-то шутка. Пошел, повеселился. Нет, это многоразовая смерть. Поэтому в ведах того, кто держит обет той же сексуальной чистоты, называют героем, победившим саму смерть. Вот герой, который победил смерть. Потому что если он может остановить грех, значит, он может осознать отличие души от тела, значит, он может осознать вечные взаимоотношения с Богом, значит, он может больше не попадать под влияние рождения, смерти, реинкарнации. В этом

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Спасибо большое за теплый прием. Хотя я еще ничего не сделал, ничем не заслужил. Аплодисменты говорят о том, что есть доверие, есть отношения. Хотя, может быть, мы первый раз пришли, но мы ожидаем. Мы с верой пришли, мы ожидаем, что это будет важно, полезно, интересно. Это поможет нам. Это встреча, это общение. Может быть, мы здесь также познакомимся с какими-то новыми людьми, которые также в нашей судьбе сыграют важную роль. У меня так было. Так и случилось. Я встретился с людьми, которые следовали законам счастья. И я заметил, что они немножко другие, они сильно отличались от моего опыта общения, поведения, настроения. Они представляли для меня загадку какое-то время. Я не мог понять, откуда у них этот свет, этот позитив внутренний, в чем причина, откуда эта пища, которую они получают. Мне было

Но направление неверное, ложное. Можем заблудиться в жизни, запутаться. Есть такие примеры древних мудрецов, как шелкопряд, он трудится усердно, он вьет кокон вокруг себя, но в итоге он оказывается запутанным, связанным этой же деятельностью, скованным. Это определенные законы деятельности, которые дарят нам определенный плод, который мы сами, собственно, заслужили. Причинно-следственная связь, в которой мы находимся в этом мире, очень сложна для нашего понимания. Вряд ли мы сможем сейчас распутать этот клубок. Очень сложный. За этим стоит много жизни и деятельности, множество поступков, мыслей, желаний, слов. Все они переплетаются в этот причудливый узор нашего окружения, этого мира, многочисленных живых существ, с которыми мы сталкиваемся постоянно, с событиями, даже со звездами взаимодействуем. Как рождающийся человек, он взаимодействует даже со звездами, и умирающий тоже, и в жизни. Даже планеты взаимодействуют с нами, как Солнце, если оно активно. У нас на планете много сердечных заболеваний, много аварий на дорогах. Это 11-й день после полной новой Луны, Солнце активно. И вы заметите в эти дни больше раздражения у людей, больше гнева беспричинного. То есть мы находимся под контролем, влиянием многочисленных энергий, сложной картины мироздания. Не следует думать, что мы просто живем в своей квартире в каком-то городе, в какой-то стране. Мы взаимодействуем гораздо большими энергиями, чем кажется. Но нужны необходимые знания. Что же это за мир такой гигантский вокруг меня? Есть ли у него границы вообще? И, собственно, могу ли найти в этом безграничном мире свое счастье? Хотя бы одного человека, с кем мог бы я быть счастливым? Хотя бы одну душу живую, которая поняла бы меня, и я бы тоже мог понять, и мы могли бы быть счастливыми по-настоящему. Собственно, вот этот момент, он очень важный. Мы хотим, чтобы нас кто-то понял до конца, оценил по достоинству. Потому что я и сам себя толком не знаю. Я очень нуждаюсь в человеке близком, который поймет меня еще лучше, чем я, откроет меня ту сторону жизни, ту тайну, то сокровенное, что есть в сердце, неосознанно. И вот эта любовь, она может возродить меня, раскроет. Я, может быть, проявлюсь, вот эта энергия счастья, которая дремлет внутри меня. Как ученые говорят, что 80% возможностей человека мозг не реализует в течение жизни. Он спит, находится в таком сонном состоянии. И внутри этого сонного состояния он просто мечтает, фантазирует, планирует. Но, по сути, никогда не достигает того, чего хочет. А довольствуется лишь тем, что, получается у него. Ну уж как получилось, что делать? Нужно жить как-то, продолжать дальше. Но я снова план строю, и снова я получаю не то, что как бы хотел до конца, а оно то, что получилось, ну уж так получилось. Мы рассчитывали, что мы создадим семью, брак. Не совсем так, как хотелось бы, но, так уж получилось. Можно принять и то, что есть. И детей мы хотели родить хороших, гениальных, великих, способных. То, что получилось. Что делать? Принимаем это. И карьеру мы тоже мечтали сделать блестящую. Что получилось? Как-то жить можно. Вот это несоответствие наших планов и действительности. И у нас есть у всех в сердце некоторое ощущение личной неудачи, которая несколько гложет мою жизнь, как вот червоточина, знаете, вот внутри. Вроде все неплохо, но все же какая-то личная неудача, я чувствую, что не до конца я достигаю то, чего хочу. Желаний больше, и они гораздо глубже. И особенно вот это вот понимание. Где найти это понимание? Кто бы понял меня? Мы будем опираться на очень древние знания сегодня. Я бы сказал, изначальный источник. Это важно. Потому что с течением времени эти знания исказились. Множество разделов утрачены совсем. Я скажу, что утрачено сейчас совсем. Может быть, сейчас стало больше у нас разных наук, отраслей, так сказать, знания, деятельности. Сейчас, как никогда, мы производим
множество новых каких-то материалов,

из которых мы создаем различные технические приспособления. В чем-то мы очень преуспели. И во многом, нужно сказать, просто гениальные мы делаем шаги в плане устройства в жизни материальном. Вся наша энергия, жизненная сила направлена сейчас на это обустройство. Чтобы были дороги, там машины, квартиры, и все по хорошему стандарту, чтобы это было блестяще. Евростандарт или как это называется, как угодно. Но стандарт должен быть, престиж, чтобы это соответствовало моему престижу, моему достоинству. Это машина, это квартира, одежда, внешний вид. И это называется древними. Счастье. Сукхам. Это санскрит. Кам означает пространство. Например, этот зал, это большой зал, большое пространство. И мы здесь себя чувствуем именно как в большом зале. Сукхам. То есть большое количество денег в кармане. Сукхам. Кам – пространство. Су очень много означает. Большой дом у нас есть. Сукхам. Большая машина. То есть, когда много-много, мы хотим отдыхать, где? На море, где много пространства, много воды. Хотя зачем так много воды человеку, чтобы искупаться? Можно в ванной искупаться. Но нет, мы идем в океан, мы потом говорим, я в Тихом океане искупался, понимаете? А где вы там искупались в Тихом океане? Если на Тихий океан посмотреть, он занимает полупланеты. Где вы там искупались? Да вас там не видно было вообще. Какой-то микроб там искупался, но он знает, что он искупался в Тихом океане. Конечно, обычный микроб понятия не имеет, что он купается в Тихом океане. Но человек, вот видите, ему нужно это пространство ощутить в уме, что я вот в Тихом океане. Кстати, вы купались в Тихом океане? Здесь только Черное море, а я купался в Тихом океане, видите? Не есть чем гордиться. Я именно тот микроб, понимаете, который вот имеет чувство достоинства, понимаете? Он такой маленький, незаметный, но такой гордый. Он в Тихом океане купался, непростой микроб, понимаете? И сукхам и духам. Духам – это, наоборот, мало. Мало денег. Духам. Не хватает. Квартира тесная, семья большая. Духам. На море нет денег даже поехать отдохнуть, понимаете? Отдыхаю у себя на кухне. Двери закрываю, включаю телевизор, чтобы никто не мешал. Квартира однокомнатная, понимаете? Ну вот это духам или слабый разум, мало знаний, информации. Духам, люди общаются со мной, мне интересно со мной, я мало знаю, много забываю, теряю. Нет у меня этого, значит, сукхам, предоставить им пространство для общения, интересной информации, развлечь их чем-то. Это вот категория сукха-духа, количественное счастье. Сколько денег зарабатываешь? Вот это основной вопрос этой категории. В каком доме живешь? Какая у тебя машина? Как у тебя гардероб? Ну и так далее. В этом духе. Сукха-духа. Понятно, что для здоровой жизни необходимо пространство. Особенно для оздоровления ума. Это рекомендуется. Если мы осознаем свою тесноту вот этой жизни, беспомощность, ограниченность, мы будем психически неполноценными людьми. Человек создан так, что он должен воспринимать многое. Безграничные вещи, он должен мечтать. Именно так. Он именно таким как бы сотворен, говорится. Его особенность, что он, собственно, думает о безграничных силах, о мистических способностях, о невероятных задачах и целях вообще. И он хочет добиться, достигает этого, он такой упорный. Даже атом расщепить может. Боже мой, до чего дошли люди. Так? Но мы утратили одну науку с вами. Мы так много знаем, так много умеем, как цивилизация современная. Но мы утратили науку взаимоотношений. Корень, главная причина нашего счастья – это взаимоотношения со всем, что мы видим, слышим, с событиями, с другими людьми, с другими живыми существами. И вот тут мы должны поговорить о законах этого счастья, качественного счастья. Ведь достаточно, на самом деле, иметь отношение с одним совершенным человеком, чтобы обрести счастье. Да, так говорится. Не нужно много, количественно. Нужно качество. Ведь достаточно иметь один бриллиант, чем кучу стекла. Это уже качественная сторона. Качество означает, что вот есть металл. Это общее понятие. Но он разный металл. Есть алюминий, есть железо, есть медь, есть серебро, есть золото. Ага, видите,
качества-то разные у них. И цена разная. И свойства разные. И чистота разная. Качества отличаются. И таким образом, что мы хотим иметь в жизни? Груду металлолома или на самом деле золото и бриллиант? И, конечно же, мы хотим иметь высшее качество, высшие пробы ценности. И вот наша жизнь, она дороже золота. Жизнь дороже всего. И даже время, отпущенное на эту жизнь, нельзя вернуть ни за какие миллионы долларов, даже секунду. Есть такие ценности, которые купить нельзя ни за какие ценности. Например, свет солнца. Как его оплатить? Мы же оплачиваем за отопление, за электричество тоже. Но свет солнца светит, пожалуйста. Как оплатить его? Хватит денег? Не хватит таких денег. Атмосфера, которой мы пользуемся, хватит ли оплатить? Вентиляция какая, смотрите. Чтобы сделать этот зал, вот такое небольшое помещение, и здесь вентиляция, отопление, освещение, сколько нужно заплатить? О, дорогая аренда. Но ведь мы живем, смотрите, в каком мире, и мы за это не платим. Нет. Мы просто пользуемся этим. Пользуемся для счастья, потому что для счастья не платят деньги, оно не покупается. И мир так устроен, что он дает это бесплатно. А вот как мы с этим поступаем, это другой вопрос. Ведь мы хотим из этого сделать деньги, деньги, деньги. Даже света солнца, даже из воздуха, из земли. Мы все это делим на части. Мы доказываем, что это мое, а это чужое. Этот свой, этот чужой. Это уже наша жизнь, наши представления. Эти законы мы придумали сами. Мы придумали сами эти науки. Это не наука. На самом деле, наука, ее истинное назначение – освободить людей от страдания и сделать их всех счастливыми, всех до единого. Вот это наука. И начинается она с индивидуального каждого отдельного человека. Это процесс познания себя, говорится. Сукха-дукха. А качественное определение означает ананда. Ананда нельзя перевести слово. Так же, как нельзя описать, что такое счастье. Сколько? Ананда безгранична. Заметьте, это наша природа с вами. Удивительная природа. Такие маленькие мы все. А ведь у нас безграничные желания. А это возможно? Да, возможно. Возможно. Нужно знать законы счастья. Мы сегодня об этом будем говорить. Что же это за законы счастья? Вообще, совместимо ли понятие закона с счастьем? Потому что счастье фактически это свобода. А какие же законы? Законы – это какие-то границы, дукха. А счастья как будто бы нет таких границ. Как, например, мы работаем. Каждый день должны ходить на работу. Это границы. Ну и тут, конечно же, о счастье не приходится говорить. Это скорее обязанность, чем счастье. Не всегда это счастье. Иногда мне не хочется ходить на работу. Иногда вот так все надоело, понимаете? Каждый день на работу, с работы, готовка, кухня, с работы на работу, готовка, кухня, стирка. Рутина. Иногда это просто надоедает. И это закон долга. Я должен это делать, потому что затем я получаю возможность быть счастливым, не работать, отпуск. Как написано в одной древней книге, 7 лет человек должен работать, а через 7 лет год отдыхает. Это в одной из священных книг написано, такой порядок, как когда-то такому порядку следовали люди. Один год он может делать все, что хочет, отпускают его, нет границ. Нет никаких обязанностей у тебя. 7 лет ты отработал, и 8-й год ты делаешь, что хочешь, пожалуйста. Ну, у нас по-другому. Год отработал, и неделю отдыхаешь. Тоже может быть так. За этот отдых 7 дней человек чувствует себя как бы свободным. Можно поехать куда хочу, ему даются средства для этого. Но средства кончаются, и снова на работу. Видите, как устроена наша жизнь? Можно ли ее перестроить? Законы причинно-следственной связи – это не законы счастья. Законы, по которым мы живем, это не законы счастья. Это законы возмездия. Это несколько другое. Есть такие законы. Что посеешь, то пожнешь. Например, уголовный кодекс. Это не надо сказать, что это законы счастья. Закон возмездия. Украл – вот такая статья. Вот такое лишение свободы на такой-то срок. Это законы возмездия существуют. А законы счастья – это другое. Мы не делаем того, что приносит нам несчастье. Вот это законы счастья.
Прежде нужно научиться не делать, а потом научиться что-то делать, то, что увеличивает счастье. То есть сначала отказаться от того, что является источником страданий, и принять то, что является источником счастья. Есть то и другое. Это выбор человека. И когда мы говорим о качестве, это самое трудное. Это очень трудно изменить свои качества. Если я скажу, допустим, кому-то, брось курить, оставь привычку. Это трудно. Ведь это такая простая вещь, а может быть препятствием на пути к нашему счастью. Маленькая такая, кажется, вещь, незначительная. Она может стать препятствием. Почему? Она имеет последствия, развивающиеся. Ведь мы же делаем небольшие, кажется, вещи такие, знаете, незначительные. А здесь эффект снежного кома, возмездия. И через какое-то время у человека рак легких. Или язва желудка. Или просто у него с сосудами проблемы. Или с разумом. Ну, так или иначе, какие-то последствия будут. Обязательно будут. Это ничего, у меня крепкое здоровье, я выдерживаю все это. Не важно, что вы это выдержите, все равно будут какие-то последствия. Как когда Марк Твену сказали, что вы пьете кофе, но кофе – это медленно действующий яд. Он сказал, вы правы, действительно медленно действующий, я его пью уже 80 лет. То есть я выдерживаю. И при том, мы талантливым человеком, мы опираемся же на такие вещи. Да, что, смотрите, вот есть великие люди у нас, есть библиотека «Жизнь великих замечательных людей», они там, кто курил, кто пил, они жили как хотели и были очень счастливыми, талантливыми людьми. Но дело в том, какого качества это счастье. Какого качества это счастье? Можно быть талантливым и страдать. И, как правило, мы это видим в жизни. Люди способные тоже страдают. И богатые тоже плачут. Качество. Где взять качество? Поэтому мы говорим, чтобы было качество, нужна чистота. То есть счастье, собственно, определяется одним только качеством. Чистотой. Чистота тела. Чистота речи. Чистота ума. Чистота поведения. Есть правила. Да, они даются древними книгами. Собственно, во всех священных писаниях мира определяются какие-то правила и заповеди. Человек, если следует этим правилам, это трудно. Но он обретает счастье. Видите? С этой точки зрения совсем не сложно. Есть правила, которым просто нужно следовать шаг за шагом. Мы получаем результат. Все просто. Скажите, да. А где же взять силы? Вот следовать этому всему. Вот курить не могу бросить. Пытался уже много раз. Не получается. Не говорю уже о выпивке, о чем-то другом. У меня есть такие привычки, и, собственно говоря, они мне заменят какое-то счастье. Иначе бы я этого не делал, верно же? И человек думает, вот я уже имею какое-то счастье, не потеряли то, что имею. На самом деле я обрету что-то большее. Когда один святой в священном месте Вриндаван, он писал книги духовные. Его книги до сих пор известны, это великие произведения. Одни из величайших произведений, что он писал об играх личности Бога. Он видел их. То есть у него было духовное зрение. Представьте, на каком уровне человек находился. И поскольку у него было это видение духовных измерений, он их видел, чувствовал и описывал, он не замечал, что происходит в материальной сфере. Он жил как бы в отречении, он не нуждался ни в чем. Как обычно, человек, он нуждается во многом, чтобы иметь прибежище, страна, семья, работа, он должен устроен в какой-то системе. У него ничего этого не было. Он просто жил в святом месте под деревом. И весь был погружен в то измерение трансцендентное. Он даже оттуда пищу получал, представьте. Да, он спал всего полтора часа в сутки, а ел, может быть, через день горсть риса, которую ему приносили из деревень. Потому что знали, тут святой неподалеку живет. И от него распространяется какое-то блаженство, какое-то счастье, что он как-то по-другому думает, по-другому говорит, по-другому ходит, по-другому сидит. Он как-то связан не с этим миром, а с каким-то миром блаженства. Он весь наполнен всем этим. А его потребности тела вообще не беспокоят. Они сведены к минимуму. Он писал книги об этом. Некоторые книги лежат его в самадхи под землей сейчас. Еще не раскрыты. Придет время, они раскроются. Пока еще нет. Некоторые раскрыты. Некоторые даже я читал. Очень интересно. Это отдельный разговор. Но этот святой, 500 лет назад, он жил во Вриндаване, он хотел построить храм для своего божества сердца.
Но он также думал, ну, я, в конце концов, нищий. В материальном смысле я никто, у меня нет денег. Вообще не нужно об этом думать. Но из любви к своему божеству он думал, хотелось бы, конечно, чтобы у него был храм моего божества. Мне-то достаточно жить под деревом, но я бы хотел, чтобы божество было уважаемо, почитаемо, чтобы был храм величественный, чтобы там были драгоценные камни, чтобы было поклонение чистое, благовоние, огонь, цветы каждый день предлагать, выражать свою любовь, чтобы люди приходили и видели эту любовь. Потому что он разговаривал с божеством, он осознавал все эти измерения, он понимал, что материальная природа — это отражение духовное, это проводник духовной энергии, если мы знаем, как пользоваться ей. Как материалисты, мы научились тоже пользоваться материальной энергией, но материальная энергия изначально духовна. Это проводник духовной энергии, особенно человеческое тело. Сильнейший проводник духовной энергии. На любовь реагируете сразу, мгновенно. Вы как будто током вас ударит, вы сразу пробуждаетесь. Вы чувствуете это, потому что вы человек. И такая мысль пришла к нему в голову. Однажды он шел по дорожке, по тропинке, через лес Вриндавана. И увидел, прямо на дороге лежит большой драгоценный камень. Он подумал, о, похоже, божество откликнулось на мое желание построить ему храм. Я возьму драгоценный камень и использую это богатство. И построю храм. И взял и принес к себе соломенную хижину. Там навес просто был такой, от солнца. А потом подумал, Боже, что я сделал? Зачем мне этот драгоценный камень? Строить храм, это же нужно время. Я должен писать книги. Должен успеть завершить свой труд. Это важнее, чем строить просто какие-то храмы из камней. Людям нужны знания. И он взял этот камень и бросил в угол в мусорную корзину. И забыл про него. Просто забыл, как обо всем остальном. Потому что тут же погрузился в свою духовную жизнь, деятельность. Душа была его далеко-далеко отсюда. И он всегда улыбался, смеялся, иногда плакал, когда писал книги. То есть это проявление трансцендентного экстаза, он все это записывал, потому что все это видел. И тут пришел вор к нему. История странная. Но представьте, вы нищий отшельник, и к вам приходит вор. Я вам честно скажу, воры не ходят по отшельникам. Они ходят там, где есть сейфы, знаете, где есть железные двери, где есть решетки, там, где люди прячут что-то. Но они не ходят обычно к отшельнику. А тут этот вор пришел к отшельнику. Странный тоже вор был какой-то, не от мира сего, видимо. И сказал, я тут вор, вот давай все, что тебе ценного, я граблю людей. Очень удивился отшельник. Думал, как это так? Значит, Бог прислал этого человека ко мне за каким-то материальным богатством? Странно. А потом вспомнил, ах, да, точно, ты не ошибся. Ты пришел по адресу. Вот там, в мусорной корзине, найдешь то, что тебе нужно. Возьми, там лежит для тебя кое-что. И продолжал писать книги. Этот урод очень удивился, что его так радушно встретили, обрадовались его приходу. Пнул эту корзину. Не шутит ли он, не издевается надо мной? И оттуда выпал с мусором драгоценный камень крупный. О, странный этот отшельник. Взял этот камень вор, собрался было уходить. Вор обычно спасибо не говорят, верно же? Когда ссору, говорят, спасибо большое. Мне очень помогли. Нет, они не благодарят. Но этот вор был очень разумный. Он подумал, погодите. Если он так легко расстался с этим драгоценным камнем, такой ценности, скорее всего, у него есть какие-то и более ценные вещи. Я прав? Спросил он. Я думаю, что у тебя есть какие-то ценности получше, чем этот драгоценный камень. Ты что-то от меня скрываешь, дорогой отшельник. Обрадовался отшельник. Еще больше. Вор просто, знаете, опешил. Столько счастья он принес этому отшельнику. Нежданно, негаданно. И сказал, конечно, есть. Но одно условие. Я тебе дам это. Очень редкие люди интересуются этой ценностью. Но я тебе дам с одним условием. Выбрось этот драгоценный камень вот в этот пруд. И тогда получишь что-то более ценное. Вор был очень разумный. Подумал, этот человек не шутит. Он на самом деле счастливейшая личность. Он настолько счастлив, что меня пронизит волны какого-то счастья, когда просто рядом стою с ним и пытаюсь ограбить. От него исходит какой-то свет, какая-то мощь. И он поверил этому отшельнику и сказал, хорошо, я согласен.
И взял и бросил этот драгоценный камень в пруд. И тогда отшельник дал ему трансцендентный звук из того мира. Он нашептал ему на ухо мантру. От этой мантры этот вор потерял сознание. И когда очнулся, он был совсем уже другим человеком. Потому что этот звук вошел в его сердце. И он, когда очнулся, он сказал, «Ты понял, что, кто я на самом деле? Я не знал о себе ничего. Я думал, я несчастный человек, я вор. Что мне еще остается делать? Нет ни образования, нет никаких способностей, у меня плохое рождение. Я был неуважаем в обществе людей, я скатился вниз, я стал просто вором, я стал просто обирать людей. Но ты мне открыл совсем другое, что я и есть то самое счастье, что это моя природа, что я чистая душа». Он упал просто на колени перед ним святым, и все его привычки просто сразу же ушли. Конечно, это такая удивительная история, редкая история, потому что могущество духовное определяет этот момент. Если мы не встречаем такого могущества, то у нас должен быть процесс. С чего начинается счастье? Какой первый шаг мы должны делать? В данном случае вор получил сразу это. Что-то особое, видимо, он заслужил в прошлых жизнях. В нашем случае вряд ли это произойдет. Вряд ли мы найдем такого отшельника, который в одно мгновение изменит нашу жизнь. Хотя такое может случиться, конечно же, но он даст процесс. Процесс очень важен. Счастье начинается с уровня веры. А что такое еще счастье? Посмотрите внимательно. Счастье в материальном мире вот здесь, это как сказал Бальзак. Оптимист – это плохо информированный пессимист. Вот что такое сказал Бальзак. Так вот, счастье в этом мире – это просто вера. Вот молодые люди женятся, и они счастливые на свадьбе. Самые счастливые – это они. Остальные плачут все. Особенно старики, которые поздравляют и говорят, ну, будьте счастливы, может быть, что-то получится. Норки, берегите друг друга. У них столько беспокойств вообще. Будут жить, не будут жить, посмотрим. Но они счастливы, смотрите, они просто счастливы, сияют. Они такие счастливые, что женятся. И они считают, что просто старые люди, они уже не понимают молодежь. Они не понимают, что у нас любовь, такая любовь, понимаете, такая любовь. Они не знают, что их ожидает впереди. Но у них есть вера, и поэтому они счастливы. А те, кто уже прожил жизнь, у них такой веры нет. Они поздравляют со слезами и скорбью. И она говорит, нет, нет, они не пара, нет, нет, они не будут счастливы, они просто уже, знаете, душу раздирать, такая свадьба. Это часто, когда вот теща мы видим или что-то еще в этом духе, нет, теща не верит, нет, это не тот человек, нет, нет, не тот. Она не верит в это. И вот когда мы видим в этом мире счастливых людей, это вера. И может быть, они верят, что хорошая работа у них будет, может, они верят, что они заработают хорошие деньги. Может быть, они верят во что-то, и тогда этот дух счастья у них есть. Это начало, начало. Но эта вера начальная неустойчива. Она неустойчива. Вот они поссорились через неделю, и уже не расстроены, видите? Их вера неустойчива. Она зависит от тех слов, что они слышат, от того, что говорят другие, о том, что говорят родственники. Они зависят от всех этих обстоятельств. Их счастье непрочное, их вера непрочная. Их можно развести, их можно поссорить. Политика этим занимается. Политика, она знает, как делать врагов, как создавать союз и прочее, как манипулировать, как влиять. Но древние говорят, вы должны достичь твердой веры. Незыблемой, которая не зависит от того, что вы слышите и видите, кто что говорит. Вы должны достичь чего-то более высокого. Как, например, есть земноводные в этом мире. Змеи, тритоны, лягушки. Когда температура понижается, они все замерзают. А когда оттепель, они снова возвращаются к жизни. Они зависимы от окружающей температуры среды. Они не самостоятельны. А человек имеет как бы 36,6 градусов в теле. И он независим, мороз ли на улице или жарко, он поддерживает стабильную температуру. Немножко пользуется одеждой, но так или иначе он стабилизирован, независим. Вот-вот. Теплокровное живое существо. У него внутри есть автономная система. Вот мы должны в этом счастье стать автономной системой. Не так, что в системе нет денег, кризис, и у нас проблемы у всех.
И мы ссоримся, разводимся. Да, да, да, статистика говорит об этом. Как только финансовые проблемы в обществе, сразу разводы увеличиваются. Люди теряют веру друг в друга, теряют счастье, потому что они зависимы от политики, от погоды, от соседей. Да? Кто настроение портит? Какие-то другие окружающие люди. А кто поднимает? Тоже кто-то. Мы нуждаемся в ком-то постоянно. Кто нас будет поддерживать? А человек, который не нуждается в этом, атмарама называется, он способен поддерживать многих, сам же не нуждается в поддержании. Законы счастья очень интересные. Это очень интересный момент. Итак, вера – это первый шаг. И затем, чтобы эту веру, это счастье увеличивать, требуется второй метод. Общение со святыми, чистыми, счастливыми людьми. Заметьте, со счастливыми, чистыми, святыми людьми. Не просто святыми, не просто духовными или священниками, не просто верующими, а со счастливыми людьми. Те, кто уже раскрыл свою природу. Не те, кто сражается за религию, фанатики, или сентименталисты, которые плачут о распятом Иисусе, а потом идут грешить. Не так. Нет. Мы должны найти истинное общение с счастливыми людьми, которые знают счастье внутри себя. Это так же, как общаться с огнем, говорится. Дрова воспламенятся. Мы тоже. Это топливо. Мы тоже имеем потенциал любви. И если дрова сырые, не загорятся, но если они высохнут, загорятся обязательно. Если мы общаемся с огнем, дрова одновременно высыхают и воспламеняются. Процесс начинается, то есть контакт. Если мы встречаем каких-то верующих людей, у которых множество проблем, мы думаем, вот это вот религия. Бороться с дьяволом в сердце, с постоянно материальными какие-то желания, похоти, вожделения, жадность. Вот работать с этим. Не только это, нет. Как это победить? Это невозможно победить волей. Или скорбью, скорбеть об этом, признаваться. Это нужно победить счастьем. Счастье – это более сильная энергия, чем все остальные. Самая могущественная природа. Но счастье – это энергия очень тонкая, чувствительная, нежная. Если мы совершим оскорбление, оно просто уйдет. Вы не можете разрушить, оно уходит. Эта энергия чувствительная. Это живая сила. Мы говорим, взаимоотношения, как любовь в семье. Если вы совершаете оскорбление, ваша любовь пострадает. Вплоть до ненависти. Если мы унижаем друг друга. Да, мы знаем, любовь куда-то уходит. Она вроде была же. А куда же она ушла? От любви до ненависти один шаг, оказывается. Вот как жизнь устроена. Какие странные законы. Поэтому, когда мы общаемся с людьми счастливыми, нам нужно научиться их образу жизни. Иначе мы совершим оскорбление. Мы не можем чистому человеку предлагать что-то нечистое, например. Например, если вы на Новый год приглашаете гостя и не наливаете ему спиртного, он посчитает, что это оскорбление. Не так ли? Пригласили на Новый год и выпить не дали ничего, не налили вообще. А? Представьте, я к этому целый год готовился. Я пришел, надеялся, не налили даже 50 грамм на Новый год. Вот так меня вот встретили, понимаете, там он всю жизнь будет помнить об этом. Но в Индии, в некоторых местах, в святых местах, если вы гостю предложите спиртное, он оскорбится на всю жизнь. Чистому человеку не предлагают такие вещи. И вот это важно, чтобы могли поддерживать чистоту в своей среде, в семье, в обществе, где бы то ни было. Итак, общение со счастливыми людьми означает, что вы перенимаете их образ жизни, чтобы примкнуть к этой как бы социальной сфере счастья, мы должны принять опыт их жизни, их образ жизни, их поведение, их слова, их качества. Так же, как железо, если погрузите в огонь, оно станет как огонь, оно раскалится. Точно так же, общаясь с такими людьми, мы тоже обретаем этот потенциал, уверенность. Наша вера становится энтузиазмом, энергией. Сначала просто счастье, а потом энергия. Заметьте, молодые люди, влюбленные, могут и не служить друг другу, а получать только эту любовь настроенную. Энтузиазма еще нет. Есть просто желание наслаждаться этой любовью самому. То есть фактически они друг друга начинают эксплуатировать, требуя удовлетворения чувств друг от друга. Мужчина эксплуатирует женщину, женщина эксплуатирует мужчину.
Но когда вы принимаете образ жизни чистого человека, у вас появляется энтузиазм в служении. Это уже большее счастье. Означает, что вы наполнены, потому что вы хотите отдавать. Ведь замуж выходит и женится несчастные люди, поймите, которым отдать-то, собственно, и нечего. А они только хотят брать эту любовь. И быстро друг друга истощают. Все. Как жевательная резинка, переживали, вкус кончился. Фу. Больше ты мне не нужна. Я ребенком был, помню. Совсем еще. Но я это хорошо помню. У меня есть тетя, младшая сестра моей матери. Она до сих пор жива. Я ее называл няня. Она была вторая мать для меня. Она была младшая, она была очень с большим юмором, с очень открытым характером, веселая. Она всегда с нами танцевала, веселила, играла нам на гитаре, пела песни, знаете, она просто любила нас, своих племянников. Меня особенно. И она жила в поселке, недалеко от нашего города. И однажды мать сказала: едем к няне. О, как я обрадовался. Это было лето. Хорошая погода, и мы едем к няне. На каком-то там автобусе мы поехали в тот поселок. Я не знал зачем, просто к няне. Я просто был в шоке, когда ее увидел. Я никогда не видел такую няню красивую. Она была, знаете, как царица. У нее белое длинное платье. На голове тоже что-то свисало прозрачное и длинное. А вот такая красивая, как будто царица какая-то небесная. И она бежала и смеялась навстречу, и схватила меня на руки и кружила. И я говорю: а что такое? Что? Почему ты такая красивая? Почему такая счастливая? Она говорит: я выхожу замуж. Я сказал: я тоже хочу замуж. Ну, конечно, все меня поздравили, да, твое время придет еще, ну, ребенок, что понимает. Но я отреагировал на ее счастье, я захотел тоже быть таким счастливым. Несчастней женщины я не видел потом. Что случилось буквально через какие-то годы, на моих глазах. Как их любовь трансформировалась в такую боль, в такую трагедию. Она никогда больше замуж не выходила. Никогда в жизни. Все, осталось двое детей. Никогда в жизни с этим покончила просто. Эту травму она до сих пор еще не пережила, мне кажется. Пожизненно. Почему? Они не знали закона взаимоотношений. Были нормальные, как все люди. И любили друг друга, и на самом деле чувствовали счастье и веру. Но знаний не было. Ноль. Говорю: вот же, человек, он всегда таким будет красивым, любящим. И я также. Но почему это трансформируется? Почему это уходит куда-то? Образ жизни. Семья. Когда образуется семья, для этого применяются все священные заповеди, чтобы сохранить семью, заметьте. Ну, вот, скажем, 10 заповедей. К чему применить эти заповеди? Прежде всего, к семье, не так ли? Они органичны к семье. Вот и вся религия. Не убивай в семье. Не кради. Закон семьи. Не прелюбодействуй. Закон семьи. Не лги. Да. Не завидуй, точно. Уважай мать и отца, точно. Это же семья. О чем пишется-то? Смотрите. Где вы видите религию? В семье, говорят древние. Хранители религии – семья. А религия – это чистый образ жизни. Если я один сам по себе, ну, собственно, я не несу ответственности ни за кого. Но если есть семья, эта ответственность стимулирует меня быть чище по отношению к детям, скажем, я не могу использовать грубых слов или нецензурных слов в семье. И не могу просто пьянствовать на глазах у детей, скажем, или приводить проституток в дом. Понятное дело, что дом должен быть чистое место. На санскрите называется ашрам. Там, где поддерживается чистота, потому что там зарождается новое поколение, которому передаем что-то очень важное и ценное. Не грязь, а самое лучшее и чистое. Вот она религия, смотрите где. А мы думаем, что религия – это какая-то конфессия, какие-то храмы. Да нет. Этот святой храмов не строил, в конце концов. Потому что он хотел людям дать счастье, прежде всего. А потом они сами построят храмы. Много. Каждый человек захочет построить храм счастью, красоте, знанию великому, которое освобождает людей от страданий. Кто же не захочет? Да мы все для этого сделаем, если найдем этот драгоценный камень. Это суть. Все остальное мы сделаем с энтузиазмом, потому что у нас проявится желание отдать, распространить это все. То есть вера приводит к образу жизни, а образ жизни очищает сердце.
чистый образ жизни, поведение, речь и все остальное. Очищает сердце. Это как омовение. Хотя не так уж комфортно бывает, знаете. Я вам скажу. Есть такой пример. Отмыть поросенка называется. Попробуйте отмыть поросенка. Ну, может, вы городские жители, может быть, вы не знаете, что это такое. Но в деревнях знают. Будьте поросенка мыть, он будет орать, как резанный. Но не любит мыться. Такой поднимет шум, все сбегутся просто. Вы что с этим поросенком несчастным делаете? Он орет у вас, смотрите, как будто его, то есть, распинают заживо. Сжигают заживо. Вы что издеваетесь над животным? Да ничего, мы просто моем его. Ну, как орет, посмотрите. Потому что его естественная природа – грязь. Помойте, отпустите, он куда пойдет, сядет туда в лужу, и все, успокоится сразу, все нормально, органично для него. Поэтому в этом смысле, когда сердце очищается, не всегда комфортно это. Мы открываем свое сердце другому человеку, я тебя люблю, а там, знаете, такой вот похоть выглядывает оттуда. Такой крокодил похоти, знаете, такой зубастый. А там еще сзади жадность такая выглядывает, а тут зависть. И человек говорит, нет, закрой это все. Давай просто в глаза посмотрим друг другу. Не надо раскрывать свою душу и сердце. Просто давайте займемся сексом как-то, ну, забудем об этих вещах, недостатках. Наденем красивое платье, пойдем в ресторан, покрасуемся там, знаете, сделаем какое-то шоу. И все хорошо. Не нужно это сидеть раскрывать. Будем все это разбирать, знаете, как тяжело, как больно будет. Не трогай это все. Правильно, с одной стороны, потому что это не дело кого-то, это мое личное дело, я это должен делать. Именно я, это моя первая обязанность, выбрасывать эти гадости из своего сердца, вырывать с корнем. Это и есть главная роль человека. Очистить свое сердце, это подвиг совершить вообще. Но для Бога это возможно, для семьи это возможно, для Родины, это, для, вот эти ценности, эти святости, для них это возможно, я найду в себе силы. Как анекдот про партийного человека. Коммунистическая партия, старый анекдот еще. Человека принимает в партию и тестирует его. Комиссия задает вопрос, вы как, курите? Говорит, ну да, Беломброканал, курю. Так, ради партии сможете бросить? Ну да, ради партии брошу, если скажете. О, да, кандидат неплохой, галочка. Второй вопрос. Выпиваете? Ну как все? По выходным, по праздникам, бывает. Ради партии сможете бросить? В глаза смотри. Да, ради партии. Если скажете, прошу. О, прекрасно. Ну, а как у тебя в личном плане, там, с женщинами общаешься, бывают у тебя романы какие-то? Ну, ну да, ну, бывает, увлекаюсь там. Ну, ну, ради партии бросишь? Ну, если надо, ради партии брошу. О, хорошо. Последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, да. Зачем мне такая жизнь? Легко. Итак, видите. Трансформация сердца. У нас есть работа с вами. Самое важное, как бы закон счастья, работать над собой. Мы, как правило, делаем наоборот. Мы работаем с другими ради собственного счастья. Ты должна быть такая, ты должен быть такой, ты должен делать это, ты должен сказать так-то. Почему так сказал? Так не говори мне, говори вот так. Одна собака ко мне подошла, знакомая. Познакомиться с собакой несложно. Покормил немножко, погладил, и вы знакомы, все. Начинается дружба уже, легко. Вот она подошла снова получить что-то от меня, получить и погладить обязательно. Она что-то съест, потом близко подойдет и ждет, когда ее начнут гладить. Я глажу ее вот так. И она просто млеет. Все хорошо. Нравится. И руку так лизнет. И так. Да, продолжает. То есть это очень хорошо. И однажды решил проэкспериментировать с ней. И стал гладить в другую сторону. Вот туда погладил, а потом в другую сторону. Она так, знаете, стала так вот смотреть на меня, не понимая. И потом повернулась с другой стороны. Развернулась вот так. Законы счастья знают даже животные, видите? И вот мы также говорим, против шерсти не надо, вот сюда, вот так хорошо. Вот, да. А сюда не надо, такой не говори, так не думай, так не делай, вот сюда, вот хорошо. Вот мы должны друг другу гладить спины вот таким образом. Мы же ожидаем именно этого. Но все-таки чаще всего мы перестаем это делать, потому что долг, карма, возмездие работает в этом случае. Что посеешь, что пожнешь, око за око, зуб за зуб. А? Ты меня обидел, получи тоже обидное слово. С этого все начинается.
Ты не почувствовал меня, получает меня тоже холод. И вот тут начинается. Долги. Мы не хотим служить, мы начинаем сводить счеты. Это законы страдания. Вот тут все начинается. Снежный ком. Ударили по одной щеке, я отвечу по двум щекам. А говорится, ударили по одной, поставь другую. Потерпи. Но это трудно терпеть. Терпеть не означает затаить злобу. Нет, нет, нет, нет. А вытерпеть именно это. Если вы злитесь, вы не вытерпели. Нет, вы отомстите рано или поздно. Вы получили, вы осквернились этим. Потому что вы не вытерпели и не простили этого человека. Вы скажете, ну да. Вы такие сейчас заповеди нам говорите. Известные. Но кто же этому будет следовать? Мы в таком мире живем, знаете, сейчас. Если поставишь одну щеку, то тебе из головы оторвут сейчас. И с кафтаном, и машину заберут, и дом, и все. И вы по миру пойдете. Вы не выживете так. Нет, вы просто так не выживете. Это невозможно. Это красиво звучит со сцены только. А в жизни нет. Вас будут эксплуатировать, растопчут. Люди кругом неблагодарные. Даже мои дети неблагодарные. Они говорят уже просто о каких-то людях. Неприменимые заповеди. Не согласен. Нет. Вы ошибаетесь. А неприменимы, когда у вас есть могущество. Я расскажу об этом. Они применимы. Но когда есть сила, внутренняя сила. Есть три способа достичь желаемого счастья. Написано древними мудрецами Веда. Эти методы называются мантра, тантра и янтра. Три пути. Несложно. Послушайте. Мантра означает звуковое обращение. И получаете результат. Бытовой пример. Я могу сказать своей жене, я сегодня приду с лекции домой, которое время приготовь ужин, пожалуйста. Это звуковое обращение, и она это сделает. Почему? А потому что есть отношения. Я даже могу ей сказать, попробуй не сделай. Сделаешь, должна сделать. Да? Даже такое бывает, как дочери могу приказать, сделай, я требую, и она сделает. Или попрошу, или потребую, так или иначе, просто звуковое обращение. Потому что отношения, это моя дочь, это моя жена, это мои близкие люди, это работает. Видите, могущество. Вот она связь, йога. Мы друг с другом связаны, и это работает. В свою очередь, она мне тоже может что-то сказать, и я это сделаю. Достаточно. Достаточно. Это мантра называется. Если есть отношения с Богом, просто произносите его имя, обращайтесь. Этого достаточно, это работает. Мантра работает, если есть отношения. Если отношений нет, мантра не работает. Тогда другое. Тантра. Нужно заслужить это. Заработать. Я прихожу к богатому человеку, говорю, знаете, у меня нет денег, но семья есть, и не поможете мне? Ну хорошо, я помогу. Вот объем работы. Будешь выполнять, как я хочу. Будешь выполнять мои приказы, слушать меня, уважать меня. И вместе будешь получать такую сумму за этот труд. Договорились? Договорились. Я тантра, зарабатываю это все. Тут нет отношений, нет любви. Именно я просто работаю, и за это мне платят. И так я что-то получаю. Иногда, если я очень хорошо служу, мне очень хорошо платят. Если я служу еще интеллектом и разумом, мне еще более ценность представляю в обществе. А иногда просто могу служить телом, рабочий какой-то труд выполнять простой, и тоже что-то как-то могу поддерживать семью. Это тантра. Но если человек не желает служить в принципе, если он считает, что мир весь несправедлив, что тут мир эксплуатации, и сколько ни работай, тебе не будет никакой благодарности, тебя просто система выжмет и выплюнет на пенсию, и никому ты не будешь нужен, ни детям, никому другому. Я не хочу такой системы, не хочу никому служить, не нанялся. Тогда янтра. Янтра означает, просто достаете пистолет. Что это такое? Это янтра. Машина. И говорите, деньги давай. И все. Работает, смотрите. Ни служить, ни отношения не нужно. Есть устройство. Или машина, любая машина, автомобиль. Вы не имеете с ним отношений. Вы должны нажимать просто кнопки, она подчиняется. Такое устройство мы создаем. Потому что не хотим отношений. Отношений нет. Служить тоже большая трудность. Что легче сейчас, иметь лошадь, ездить на лошади или ездить на машине? Ну, лошади нужно служить тоже. Кормить нужно ее, вычесывать там, общаться с ней.
Это тоже личность, тоже живое существо. С машиной проще. Есть другая машина. Вот эта машина тоже янтра. Тоже. Это биологическая машина. Я могу использовать чью-то машину как раба. Эксплуатировать ее. Либо эксплуатировать эту машину тяжким трудом, чтобы иметь какой-то кусок хлеба. Согласиться на эксплуатацию, пойти в это рабство, потому что другого выхода у меня просто нет. Стать проституткой осталось только. Вот такие примеры дают веды. Мантра, тантра, янтра. И, конечно же, рекомендовано подниматься с этого уровня янтры, вот этого вот непосильного труда, до уровня служения обществу, а потом до уровня взаимоотношений. Также в семье. Есть янтра. Сначала янтра же, верно же? Красивое тело. Приятные слова, запахи, умонастроение. Нравимся друг другу. Янтры подходят. Ведь мужчина и женщина — это две янтры. Они есть автоматически. Это тело-автомат. Он видит и действует. Видит, интересуется, подходит ближе, спрашивает, что-то он касается и так далее. И связь возникает. Это просто автомат, янтра. И вот теперь мы должны научиться управлять этой янтрой для того, чтобы обрести внутреннее счастье, где находится в этой янтре владелец этой янтры, дух. Чистый божественный дух – это наша природа. Мы не янтра, мы не машина биологическая. Мы не сексуальная машина, и не стиральная машина, и не для готовки машина. Не так, что в этой янтре сейчас триллионы операций проходят в секунду. Представьте, какая машина работает, какая сложная, какое творение потрясающее. Для чего? Чтобы ходить зарабатывать деньги? Смешно как-то выглядит. Не для этой цели. В этом теле человеческом такая тонкое устройство в сердце человека, что он может почувствовать любовь, глубокое счастье там внутри себя. То есть то, что мы ищем вовне, находится внутри человека. Шадашватара Упанишад говорит, что на этом дереве тела, дерево как тело здесь сравнивается, сейчас увидите почему, две птицы сидят. Есть душа, сознание, это мы с вами. Я сознание, я это знаю сейчас, я есть и существую. Но там есть две такие птицы, вторую мы не знаем. Это очень интересный фактор. Вот посмотрите, тело действует как автомат. Да, бросьте в желудок пищу, он переварит и выбросит потом автоматически. Сердце бьется, мы не думаем об этом. Работает автомат. Кровь циркулируется по сосудам. Это автомат, но чей автомат? Под чьим управлением? Я не могу сказать, что я управляю работой сердца, желудка, печени, поджелудочной железы или предстательной железы. Я не могу такого сказать, потому что я даже понятия не имею, что там сейчас происходит. Как бы я управлял этим химическим составом желудочной кислоты? Или как бы я себе, знаете, организовал бы длину кишечника, рассчитал бы? Я понятия об этом не имею. Это организовано второй птицей. Потому что эта вторая птица одна на всех. Вы только посмотрите, где бы человек ни родился, он имеет одну и ту же конституцию. Вид-то один. Вид поддерживается второй птицей. И работа органов поддерживается второй птицей. Огонь пищеварения оттуда. Способности человека оттуда. Сила жизни, которой мы обладаем, оттуда. Мы просто пользуемся этим. Мы не можем сделать это больше или меньше. Как говорил Иисус Христос, если вы так заботитесь о себе, то прибавьте себе росту хотя бы на локоть. Вы же не можете не уменьшить себя, не увеличить себя. Просто пользуйтесь тем, что есть. Так вот, эта вот система, это янтра, это дерево, имеет две птицы. Одна птица пользуется этим деревом и клюет плоды этого дерева, горькие или сладкие. Мы заметим, что жизнь чередует. То горький плод, то сладкий плод. То счастье, то несчастье, то счастье, то несчастье. Матрас, паршас, тукам, тияши, точно, сука, дука, да, гамма, паяна, нитям, стамси, тикшаса, барата. Древний санскрит. Жизнь, как сезоны года, меняет счастье и несчастье. Это нужно вынести терпеливо, чтобы тебя это не тревожило. Это подобно погоде, она постоянно меняется. Так жизнь будет устроена. Вот она такая, материальная жизнь. Вот эти законы жизни уже есть такие. А как быть счастливым? Научись терпению в знании. Пойми, зачем это все, и ты успокоишься. Как часто бывает, человек не знает, как же жить, как жить. Тут несчастье, тут навалилось что-то, знаете, напасть какая-то.
И вот к астрологу тот говорит, а у тебя здесь сейчас такая планета, вот этот период у тебя будет такой, а потом сменится, будет то-то, и вы успокаиваетесь. Все, можете терпеть, знания получили. Все, нормально вроде бы. Можно, оказывается, принять эту судьбу и уже не думать об этих проблемах, а быть счастливым, независимым от всего, быть автономным. Что знания человек получает о будущем своем, о настоящем, о своих качествах, кто он. И таким образом, если над человеком издеваются каждый день, он будет думать, за что. Но если над ним издеваются в тюрьме, он будет терпеть. Знает, он в тюрьме же находится, а что еще ожидать? Естественно, мне нужно просто вытерпеть этот срок. Так же, когда горький плод птица клюет с этого дерева, она сильно страдает. Она плачет, не хочет, но ей приходится есть. Этот полос нужно преодолеть, как-то прожить же. А больно. И она кричит, она машет крыльями, она отказывается, но ей нужно съесть до конца этот плод горький, она заслужила его. Нечего другого есть, нет другой пищи. Приходится есть со слезами на глазах, жить вот так. Это вторая птица говорит ей, ну не печалься так, не скорби так сильно. Этот плод временный, он скоро кончится. Потерпи чуть-чуть, погода сменится. Изнутри сердца эта птица будет говорить нам такие вещи. Потерпи, потерпи. Часто мы слышим от других людей, говорят, потерпи. Те, кто люди уже с опытом жизни, говорят, просто потерпи. Это пройдет. Со временем как-то уляжется, все утрясется, забудешь какие-то вещи. Начнешь новую жизнь потом. Будет возможность у тебя. Ну, давай потерпи. Успокойся. И когда птица клюет сладкий плод, она так радуется. Она смеется, она радуется, она всем говорит об этом, о своем счастье. А вторая птица ей говорит, ну не радуйся так. Ведь плод тоже временный. Ты к нему привяжешься, а потом он тоже кончится. И ты тоже будешь страдать в конце. И то, и другое равно выноси. Счастье, несчастье, ровно к этому относись. Сука, духа, ну судьба такая. Что вы сделаете с судьбой? Вот этот вот закон возмездия, что вы с ними сделаете? Ничего. Это предопределено. Количество материального счастья и несчастья просто предопределено. Это ровным счетом мы ничего не можем изменить. Кто-нибудь заказывает себе несчастье? Что-то делает для этого? Пойти в институт, изучить законы несчастья, а потом достичь несчастья. Заработать какую-то себе болезнь, допустим, вы планируете? Нет. Нет, никто этого не делает, никто этого не планирует, не дай Бог. Но несчастье все равно приходит. Даже дети могут умереть. Случается такое? Страшные вещи случаются, но никто этого не хотел, никто этого не планировал, никто не желал друг другу этого. А они приходят, потому что предопределены. Вот точно так же приходит и счастье, не спрашивая нас. Оно предопределено. Вы скажете, нет? Нет. Если накоплю побольше денег, у меня больше возможностей быть счастливым. Вы не правы. Ну как это возможно? Представьте, что человек накопил много денег или построил огромный дом, дворец. Но все равно уже будете занимать в этом дворце какую-то одну комнатку. Вы не можете занять весь дворец. Нет таких возможностей. Поэтому говорится, что судьба предопределена возможностями тела. Например, если у человека нет разума, зачем ему большой дом, зачем ему большие деньги, если он даже не осознает этих ценностей. Тогда вообще не нужно говорить, ободливой корове Бог рога не дает, отнимается это все. Так что же мы хотим, накопить деньги, а потом использовать их против самого себя? Или обрести разум, который может правильно построить нашу жизнь, увидеть следствие, причинно-следственную связь, обрести знания, умиротвориться и начать внутреннюю жизнь, развитие счастья, пробуждение духа. То есть, таким образом, эта птица вторая, она представляет божество в сердце человека. В каждом сердце человека и всех живых существ есть божество. Знаем об этом или не знаем. И именно она санкционирует все наши поступки, наши мысли, наши желания. Она каждому говорит по разные вещи. Поэтому, говорит, у каждого Бог свой, своя совесть. Совесть, люди называют ее обычно. Какая-то есть совесть в сердце. Она разная у всех людей. У кого-то нет совести. У кого-то маленькая совесть. У кого-то очень острая совесть. И вот очень важно развить вот этот тонкий разум, чтобы отличать вот эту острую-острую совесть. Возвышенные тонкие вещи. Например,
Если человек моется каждый день, он сможет тоньше различать законы чистоты. Моется раз в неделю, этого недостаточно. Это другие стандарты.

0: фестивальные дни, особые, там столпотворение со всего мира, тысячи людей и пища. То, что мы никогда, в принципе, не ели, там совсем другая кухня, бенгальская, все вегетарианское, потому что это священное место, вся пища освященная обязательно. То есть ни такого опыта у меня не было, это просто меня перевернуло все мое представление о жизни, как пища может сыграть роль в нашей жизни, оказывается. Очень могущественно. Потому что именно тело из пищи состоит, и наш разум тоже из пищи состоит. От качества пищи зависит качество моей жизни. И оказывается, пища может быть освященная, духовная, обладающая огромной внутренней энергией, силой. Но даже не в этом дело, потому что там был ассортимент очень большой. Представьте, перед вами банановый лист, это тарелка. Ну, такая большая, такая площадка, банановый лист, вы помываете водой сначала. Затем начинают вас обслуживать. Там, представьте, тысячи людей, такие ряды, там шум и гвалт, все предвкушают пир. Сейчас будет пир. И первое, что кладут на ваш лист, на уголочек, это щепотку соли. А потом бросают горькую дыню, карелу жареную. Такие дольки нарезанные во фритюре. Вот первое, что должны съесть. С этого начать. И если вы попробуете эту карелу, вы скажете, зачем еще ее дают? Противнейшая вещь вообще. Такая горькая, как алоэ. Только могу сравнить с алоэ эту вещь. Вообще не понимал, зачем это дают. Жарят вроде, так привлекательно выглядит. Попробуйте на вкус, непереносимо просто. Но для пира она необходима. Она будет стимулировать работу печени сейчас. То есть вы должны настроиться на принятие пира. Это большая нагрузка. Это нужно усвоить, переварить. И поэтому сначала карела. Она очень полезна для печени. И вы должны съесть несколько кружочков этой жареной карелы сначала. Отвратительный на вкус. И сразу через несколько секунд буквально вы чувствуете, что вы готовы уже что-то схватить. Понятно, что после алоэ вы готовы что-то съесть. Это понятно. Что-то заесть обязательно вам нужно. И потом накладывают на ваш банановый лист горку риса. Горячий, пушистый, такой нейтральный, без соли, без масла. Просто пушистый, горячий, с полужару рис. Белый. И к этому рису потом начинается уже, вот эти десятки блюд добавляются вокруг, как вот у художника, из палитра, цвета, и затем вы здесь мастер. Вы должны эти вкусы смешивать. Не то, что первое, второе, третье едите, а вы смешиваете. Там различные чатни, различных оттенков, там различные специи, все, каждое блюдо неповторимое, есть острые, вяжущие, и соленые, и кислые, и сладкие, и нейтральные, все на свете. И когда вы смешиваете эту палитру, получается букет невероятный. Но это ваше творение. Вот это вот сочетание вкусов. Питается ваш разум. Это целый акт творческий. Это целый творческий акт. И вы чувствуете такую радость, такое счастье во время этого пира. Шум, смех начинается, шутки начинаются, все просто гудит, знаете, потому что вы принимаете освященную пищу. Есть причина радоваться, потому что это ваша жизнь, это ваше счастье, это ваше направление жизни. Оно вам гарантирует, что вы тут же чувствуете себя наполненным энтузиазмом и идти отдавать сейчас это другим, говорить что-то, познавать что-то, вы настроены. На новую совершенно жизнь обновляетесь. На каждом пиру вы просто обновляете свой ум, свои чувства. Я заметил одну вещь. Десятки блюд, например, 20 блюд в дни праздников, 1008 блюд или 108 блюд, может быть. Как вы все попробуете? Буквально по крошке нужно всего, чтобы все эти вкусы попробовать. А всем же хочется все попробовать. Никогда такого там не видели, таких вкусов и сочетаний. Я удивился этой вещи, что у меня есть такие вкусовые бугорки, которыми никогда не пользовался, оказывается. Я способен ощущать вкус новый совсем, который никогда раньше не испытывал. Я ими никогда не пользовался и не знал, что они есть. Такие вкусы и такие возможности у меня же самого на языке. Наверное, лишь 10% возможностей я пользовался до этого вкусовыми бугорками. Остальные не работали просто. Не нужны были. Вот так же и все остальное. У нас возможностей гораздо больше быть счастливыми уже сейчас. Просто при помощи искусства приготовления пищи, освещения и принятия пищи, при помощи того, как нужно возвышать ум по утрам вверх, и в той области вы будете черпать такую энергию, такую радость, такие мощь.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

выбираете, или ребенок, или работа. Если у вас гормональные функции нарушены, кисты пошли расти, и вы упахиваетесь на работе, то семье надо решить, то ли жена работает, и мы без детей, то ли жена успокаивается, и мы зачинаем. Опыт моих друзей показывает, что жена перестает работать, дома сидит где-то около года, и потом получается зачать. Ну, женщина расслабляется, как-то успокаивается, у нее начинает все работать нормально. Если она напряжена, бегает, прыгает постоянно по Москве, с Авраской бежит все время, то зачатие не так, возможность уже ниже. Ну, все зависит опять же от возраста. Допустим, если женщина, девушка молодая, она может и работать, и зачать без проблем. А если уже в возрасте женщина, и она хочет и работать, и зачать одновременно, энергия не может в разные стороны идти одновременно. Она или вверх идет, или вниз. Если вы хотите, чтобы вниз шла, то есть чтобы было зачатие, для этого нужно как-то решить с мужем вопрос о том, работаете вы или, может быть, работать меньше. Вот так вот. В общем, выбирайте или деньги, или ребенок. Одно из двух. Это важно. Важно понять. Некоторые думают, что и то одновременно можно. Нет. У женщины или она расслаблена и спокойна. Если у вас жена дерганная, напряженная, нервная, у нее нарушен цикл, у нее болезненные месячные, она постоянно вас пилит, это значит, что ей надо, наверное, бросить работу. Ну, надо как бы меньше работать ей, значит, надо. Она успокоится дома, будет пирожки вам печь, блинчики, чирикать с подружками по телефону и рожать детей. Так работает женская энергия. Она любит печь пирожки, чирикать по телефону и рожать детей. Работать не любит женская энергия. Если женщина работает, она перенапрягается, и ей тяжело уже зачать детей. Тяжело зачать, и уже может не получиться. Но если вы, мои дорогие, курите, то тогда я вам ничем помочь не могу. Это дело надо бросать. И мужчинам, и женщинам это бред полный. Думать, что мы зачнем хорошего ребенка и будем курить при этом. Это бред полный вообще. Это однозначно, вы разрушаете здоровье своих детей. Особенно женщины курят, они вообще бесплодными становятся чаще всего. Есть еще одна вещь очень опасная, это аборты. Есть статистика медицинская такая жесткая, которую не все знают, что если женщина, которая не рожала детей, делает аборт, вероятность развития бесплодия очень высока. Я даже не хочу вам называть процент, чтобы вас уши не повяли. Понимаете? То есть риск колоссальный. Вот детей нет, забеременела, все, тю-тю, надо рожать. Никаких абортов, понимаете? И вообще, как бы, аборт – это не самый лучший вариант. Это также развитие злокачественных опухолей, вероятность возникновения рака матки или груди у женщины возрастает многократно. Ну, Бог дал ребенка, и слава Богу. У меня был один случай, одна женщина, она пришла к астрологу, и он ей сказал, у вас 5 детей должно быть. Она говорит, у меня только 2. Ну, она уже в возрасте. Он ей говорит, нет, у вас 5. Она говорит, нет, у меня 2. Я говорю, подумайте хорошо. Он ей говорит, подумайте хорошо, куда делись 3. И она заплакала. Вы поняли меня, да, о чем я говорю? А 3 она выкинула из матки просто. Вот куда делись 3. То есть надо просто как бы думать головой немножко, изучать, как жить правильно, чтобы не терять свои возможности в жизни.

0: Допустим, сегодня вот по дороге мы рассуждали об этом. Женщина хочет выйти замуж. Ну просто веди себя как замужняя женщина. Чувствуй себя как замужняя женщина. Говори. Так. Относись к миру, к людям, как замужняя. А как это? Общайся с замужними женщинами. Почувствуй вот их ауру, так сказать. Почувствуй их отношение к миру, их умонастроение. Как они относятся к миру, к окружающим живым существам. Если ты действуешь как незамужняя, говоришь как незамужняя, думаешь, поступаешь, то даже мужчина, который появляется на горизонте, он как-то испаряется куда-то. Почему? Потому что ты не та, которую берут замуж. Не потому, что все мужчины сволочи. Нет, не так. Просто она не соответствует этой роли замужней. Просто стань ей. Муж станет приложением этого. А не так, что сначала муж, а потом я стану женой. Нет, сначала как раз сознание формирует обстоятельства, в которых мы находимся. Обстоятельства как раз соответствуют нашему сознанию. Они именно такие, которых мы достойны.
1: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
2: Здравствуйте и доброе утро. Мы сегодня начинаем с вами семинар о коррекции кармы, исправлении ошибок прошлого. Но перед тем, как мы начнем говорить об этом, я хотел сказать несколько слов от себя по поводу этого фестиваля «Благость». Я очень рад, что я могу участвовать в этом замечательном мероприятии. Смотрите, у нас написан, как называется, девиз, да? «В мире с собой, в гармонии с миром». Я вчера весь вечер, пока мы сидели здесь, когда было открытие фестиваля, я смотрел на эти 2 фразы, размышлял над этим и подумал, очень хорошее сочетание. Если человек чувствует мир внутри себя, если у него хорошо внутри, то тогда и вокруг него тоже становится хорошо. Все, что мы видим, какие-то уродливые формы реальности, какие-то экологические проблемы, войны, ссоры, конфликты, возникают только из-за того, что у людей нет мира в сознании. Можно сколько угодно говорить о мире, давайте устроим общество, чтобы не воевали, не ругались. Но это невозможно сделать, если человек внутри не имеет мира. Все, что мы видим снаружи, это просто проявление того, что внутри находится. Согласны с этим? Это простая же вещь, да? Поэтому, хотя это простая вещь, но на практике обрести мир внутри очень сложно. Я думаю, каждый из вас пытался, наслушавшись лекции Олега Геннадьевича Тарасунова, быть хорошим. Пробовали, да? На работу приходите, думаете, сейчас я как буду желать всем счастья. И как начинаем желать счастья, что дух захватывает. Почему так сложно? Потому что общество, в которое мы приходим, оно настроено по-другому. И наши попытки быть хорошим, они часто заканчиваются неудачей. Но когда мы приходим в общество людей, которые тоже хотят быть хорошим, то как-то легче быть хорошим. И вот те, кто собирается вот на этот фестиваль «Благость», это каждый из них, представьте, что каждый человек, который приехал сюда, это необычный человек, это не то, что представьте, так оно и есть, это необычные люди. Каждый из вас хочет быть лучше. Каждый из вас принес в этот фестиваль такой маленький огонек, маленькое желание «я хочу быть лучше». И когда много людей собираются хотя у всех маленький огонек, когда они собираются вместе, то создается атмосфера большого огня, в которой легко быть хорошим. И это ни за какие деньги не купишь. Нельзя по-другому это сделать. Поэтому я очень рад, что я нахожусь в обществе тех, кто хочет быть лучше. Мне самому легче быть лучше. И, пожалуйста, цените друг друга, как-то поддерживайте огонь, который горит в ваших сердцах. Ведите себя как-то так, чтобы вдохновлять друг друга быть лучше. И вы увидите, как, ну, те, кто был, они уже знают, как у вас появятся силы, даже когда вы приедете домой. У вас появятся силы быть лучше. Легче будет это делать. И каждый раз, когда вы будете включать лекции, которые были здесь, вы будете опять получать, вспоминать, да, что там было, и получать источник вдохновения. Вот такое, ну, так об этом я думал вчера, когда был вот этот открытие. Думаю, здорово, так мне повезло, всем нам повезло, что мы можем быть вместе и говорить о хороших вещах, вдохновлять друг друга, быть лучше. Мы говорить будем о коррекции негативной кармы, исправлять, как исправлять ошибки прошлого. Прошлое, нужно ли что-то, можно ли что-то менять и вообще нужно ли вспоминать о прошлом? Нужно ли это делать? Влияет ли прошлое на нас? Какой смысл это делать? Ведь это было когда-то. Но в действительности прошлое влияет сейчас на наше настоящее. Так ведь? Каким образом наше прошлое и наши прошлые какие-то, ну, трудности, дурные поступки, промахи влияют на то, какие мы сейчас, как это проявляется в нашей теперешней жизни? –

0: Доброго начала недели. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Рада начинать понедельник вместе с вами. Надеюсь, в хорошем настроении. Ну а мы продолжаем искать сокровища мирного дома, те сокровища радости и любви, которые есть в сердце каждого из нас. И находить ответ на вопросы, кто и зачем я живу, и в чем смысл моей жизни. Помогает нам в этом Елена Волкова, основатель и руководитель проекта «Сокровища мирного дома», дипломированный ценностно-ориентированный психолог, регрессолог, коуч, который уже более 30 лет помогает людям найти ответ на свои вопросы, прийти к истинному самому себе. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте venradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках, в группе с одноименным названием venradio.fm. Сегодня большую часть времени хотим посвятить именно вашим вопросам, общению с вами, дорогие слушатели. Поэтому, пожалуйста, пишите. Очень ждем от вас весточки. Ну, а я же приветствую нашу гостью. Доброе утро, Елена.
1: Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы пропустили несколько эфиров, и я прям чувствую, что есть такое ощущение, что я соскучилась по нашим эфирам, по нашему общению, по красивой улыбке Анны. Дорогие радиослушатели, я хочу сегодня сказать вам не новость, а факт, и я думаю, что вы с этим фактом все согласитесь, что сегодня последний день месяца, и сегодня завершающий день прекрасного, красивого лета. И сегодня энергия дня нам говорит о том, что сегодня не время спешить вперед. Давайте мы сегодня с вами вместе, ну, на какое-то время остановимся и честно посмотрим, каким я человеком стала за этот август или стал за этот август. Соприкоснемся с собой и честно себе скажем, вот каким человеком я прожил или прожила этот август. А каким человеком я стал или стала за это лето? Соприкоснитесь и вспомните вот это пространство вашего сокровенного лета. И хочу вам сказать, возможно, вы согласитесь, возможно, нет. Я не претендую на истину, но хочу вам сказать, что не все измеряется результатами. Мы очень часто оцениваем, что я сделал, что получилось, да? А вот сейчас я вам предлагаю не все измерять результатами, потому что иногда самый большой успех — это то, что мы не сдались. Не сдались каким-то разочарованием, не сдались каким-то очень, может быть, тяжелым обстоятельством. И очень большой успех — это когда мы сдались Господу. Подняли руки и сдались. И на нескольких наших эфирах в течение этого лета мы сдавались Господу. Если вы на этих эфирах были, вспомните, пожалуйста, как мы это делали. А если еще не были, пожалуйста, пересмотрите наши эфиры, если вам это действительно интересно, потому что впечатляющие результаты, когда мы реально, по-честному сдаемся Господу. И иногда это самый большой успех, что мы осознаем, что мы сдаемся и признаем, что мы сами не можем ничего. И я сегодня предлагаю задать главный вопрос дня. За что я могу искренне поблагодарить себя в этом месяце? Мы очень часто кормим нашего внутреннего критика, подпитываем его тем, что накидываем. За что же себя покритиковать? А вот сейчас я вам предлагаю вспомнить, за что я могу искренне поблагодарить себя в этом месяце. Накидайте себе вариаций как можно больше. Не будьте жадинами. Дайте себе возможность прожить вот это чувство щедрости по отношению к себе. Мы слишком часто замечаем то, что мы не успели, то, что мы не сделали, и очень редко бывает замечаем, сколько уже смогли пройти. Давайте посмотрим, сколько мы прошли за этот август. Сколько мы прошли за это лето. Мы сегодня с Примагни решили такое сделать, знаете, подведение итогов. Что мы сегодня сделали? Что мы сделали за этот август? Что мы сделали за это лето? За то время, пока мы с вами выходим в эфиры. И если вы нам в этом поможете, дадите нам обратную связь, что вы сделали вместе с нами, а что мы сделали вместе с вами за тот период, когда мы вместе встречаемся в этих эфирах и говорим о важных смыслах. Если вы нам дадите обратную связь, то для нас это будет ценным таким моментом, чтобы мы увидели, что было для вас важно, что было ценно, чтобы мы знали, что мы можем вам еще принести, на что вы обращаете внимание. Поэтому если у вас есть в душе отклик того, что вы приобрели, мы будем очень рады это прочесть. И сегодня энергия дня такая, что очень желательно навести порядок. И не только дома, но и в мыслях, и в целях, и в планах. Когда я изучаю цифровую психологию, я наблюдаю, как цифры помогают мне видеть то, что важно сегодня сделать, и то, что важно не делать. И так как я изучаю и свою жизнь, и жизни других людей по цифрам, это можно отследить и увидеть, что настолько в жизни все красиво складывает Господь, что мы можем, опираясь на эти знания, помогать себе. И вот сегодня энергия дня, она такая, что мы можем навести порядок. Сегодня такой хороший день, чтобы закрыть незавершенные дела, подвести итоги, итоги августа, итоги лета и спокойно подготовиться к сентябрю. Вот энергия сегодняшнего дня, она нам очень помогает построить такой прочный фундамент для следующего этапа нашей жизни. И сегодня я вам предлагаю провести вечер наедине с собой, если у вас есть такая возможность, и посвятить это время себе для того, чтобы проанализировать, как вы прожили этот август, как вы прожили это лето. И бывает такое, что один вечер, посвященный себе, оказывается намного важнее целой недели суеты и даже целого месяца суеты. Потому что когда мы отслеживаем, осознаем, благодарим, замечаем, то мы знаем, что у нас есть на что опереться. Что можно сделать сегодня? Подвести итоги августа и подвести итоги лета. Поблагодарить себя за все, что удалось. Поблагодарить Господа за то, сколько подарков Господь дал в этом августе, этим летом. Сколько плодов вкуснейших мы с вами съели. Да, такое было изобильное лето. Какие были отношения, какие были чувства. Сколько было солнца, сколько было воздуха. У кого-то может быть океана, море, небо. И у всех у нас было дыхание. Мы так редко благодарим Господа за дыхание. Вот представьте, сколько мы с вами дышали за этот август, сколько мы дышали за это лето. И вот за это даже поблагодарить, это уже очень-очень ценно. Очень ценно навести порядок дома и на рабочем месте. Очень ценно навести порядок в голове. Каким образом можно это сделать? Записать главные цели на сентябрь. Отпустить все, что больше не хочется брать с собой. Чего сегодня делать не стоит? Ругать себя за то, что не получилось. Сравнивать свои результаты с чужими. Начинать новую жизнь чувство вины. Перегружать себя делами. Обесценивать путь, который мы уже прошли в августе и прошли за это лето. И давайте поставим себе сегодня такой интересный вопрос. Если бы мне нужно было описать этот август одним словом, каким бы оно было, это слово? У меня приходит сразу молниеносно слово «счастье». Если вы, Анна, захотите с нами, можете тоже поделиться. У вас какое приходит слово?
0: У меня почему-то слово «отношения», потому что больше внимания именно этому было уделено вообще в целом летом.
1: Здорово. А если бы нам нужно было описать это лето, то одним словом, каким бы оно было? У меня идет слово «праздничным». Я вот сейчас вместе с вами работаю одновременно. Ничего не выдумываю, вместе с вами отвечаю. Дорогие, пишите нам, пожалуйста, в комментариях ваши слова. Будет интересно посмотреть, как вы прожили это лето. Анна, у вас что, отношения тоже? Лето отношения?
0: Ну, оно связано с этим. Я бы сказала, тепло. Тепло не только в плане погоды, а вот тепло в сердце от приятных встреч, как вы упомянули, от ягодок, от всего. Вот все дарит какое-то тепло, как будто все наполнено любовью. С чем ты соприкасался, летом это особенно ощущается.
1: У Анны было такое лето, наполненное любовью и теплом в отношениях. Здорово. И сегодня очень важно благодарить себя. Даже поблагодарить за терпение, может быть, поблагодарить за смелость. Даже предлагаю вам поблагодарить себя за ошибки, если вы их сделали. Потому что ошибки, они наверняка могут сделать нас сильнее и дать нам какой-то новый опыт. Поблагодарите себя за решение, которое было страшно принимать. Помните, когда вы брали ответственность и принимали эти решения. И поблагодарите даже за моменты слабости, потому что именно они тоже были частью нашего пути. Я предлагаю сделать сейчас такую маленькую практику. Если у кого-то есть возможность записать, вы можете записать. Если сейчас нет возможности, можете записать позже. Если у кого-то есть возможность, запишите в телефон. Главное, чтобы вы это сделали для себя. Сделайте такой подарок. Можно взять лист бумаги и закончить три фразы. В августе я научился или научилась? Анна, хотите с нами поэкспериментировать, рассказать, чему вы научились в августе?
0: Да, давайте попробуем, мне самому интересно будет.
1: Давайте. В августе я научилась чему? Что первое приходит, то и говорите. Это самое, самое ценное.
0: В августе я научилась, пускай будет новому навыку в служении Богу.
1: Интересно. А я в августе научилась разрешать человеку быть в плохом настроении, при этом не менять свое хорошее настроение на плохое и не чувствовать себя за это виноватой. При этом не радуясь тому, что человеку плохо, а просто давая возможность этому человеку проживать это чувство. Идем дальше. В августе я отпускаю. Анна, в августе я отпускаю.
0: В августе я отпускаю беспокойство о будущем. Больше не хочется об этом думать и довериться больше Богу. Как-то вот такое чувство ко мне пришло в последние 3 месяца особенно сильно.
1: А я в августе отпускаю то, что мне нужно принимать решение прямо сейчас. Вот я это отпускаю и разрешаю себе идти своим путем и жить своей жизнью. И я отпускаю то, что мне нужно принять это решение. Не нужно. Если я не готова, мне так можно. Дорогие радиослушатели, пишите, пожалуйста. Нам тоже будет интересно прочесть, что у вас происходит. Анна, идем дальше. Еще у нас есть один важный момент. Готовы вы?
0: Да.
1: В сентябрь я беру с собой.
0: Ценность людей, а не действий.
1: Угу. У меня приходит первое следующее. В сентябрь я беру с собой любовь, благодарность, радость, счастье и тех людей, которые в моем сердце. Дорогие радиослушатели, напишите, пожалуйста, что у вас получается. Нам тоже будет интересно прочитать. У нас есть еще один момент этой практики. Можем продолжить еще немножко углубиться во внутреннее пространство. Этим летом я научилась или я научился. Анна, что вам приходит?
0: Ну вот мы говорили про что-то, новый навык, но если копать глубже, то этим летом я научилась говорить «нет», если я это не хочу.
1: Супер, супер, супер, супер. А мне приходит, что этим летом я научилась управлять яхтой, позволять ветру запутываться в моих волосах. Я этим летом научилась молча слушать безоценочно не только клиентов, которые приходят на консультации, но и близких людей, которые тоже могут ранить меня какими-то моментами. Потому что когда я иду на встречу с клиентом, который приходит на консультацию, я настраиваюсь. И на встрече это можно сделать на консультации проще. Когда ты как специалист работаешь, есть определенные практики, которые я использую. И чтобы не вовлекаться в процесс и помочь человеку, очень важно не вовлекаться эмоционально. И вот этот навык я летом применяла не раз с моими близкими людьми. И это гораздо сложнее, но у меня получалось. Вместе с вами импровизирую прямо сейчас, потому что наш эфир без сценария. И все, что я вам сейчас говорю, я специально не заготавливаю фразы, потому что все, что я вместе с вами проживаю, это вот по-настоящему. Давайте еще дальше углублять наше знакомство с собой. Этим летом я отпускаю. Что приходит вам, Анна, и что приходит, дорогие слушатели, вам?
0: Этим летом я отпускаю роль хорошей девочки. Не хочется больше притворяться.
1: Супер. Супер, супер, супер, вообще супер, Анна, прям хочется аплодировать вам стоя. А я отпускаю разочарование от неоправданных ожиданий. Вот сколько уже лет я это практикую, не хочешь разочаровываться, не нужно очаровываться. И каждый раз все равно я попадаю в какие-то такие материальные ловушки. И этим летом это тоже было. И я продолжаю эту практику, не ругаю себя, а замечаю просто, что я продолжаю очаровываться и продолжаю разочаровываться. И я это просто с этим летом вместе отпускаю. Просто отпускаю, пусть оно будет, как мой еще один опыт. И еще я отпускаю тех людей, которые хотят идти своим жизненным путем. И очень часто так бывает, что этот жизненный путь, он сводит каких-то людей вместе со мной. Мы идем какую-то дорогу, или я иду с этим человеком. И в какой-то момент приходит время, что нужно расставаться. Расставаться навсегда или расставаться на время. Но вот этот момент, что нужно отпускать свои ожидания, я тоже этим летом отпускаю. Давайте посмотрим, Анна, есть ли у нас чем делятся с нами наши замечательные слушатели. Есть что-то, может быть, у нас какие-то вопросы или, может быть, какие-то впечатления летние?
0: Да, хочется вместе с... Так, сейчас, секунду, возможно, меня не слышно. Нет, слышно, все хорошо. Хочется вместе со всеми порадоваться нашим слушателям, которые были у кого-то глобальные, у кого-то глубинные изменения. Вот, например, пишет нам Ирина. «Я рискнула и переехала в новую страну. Это было страшно и, признаюсь, страшно до сих пор. Но каждый день просыпаться и видеть за окном тот мир, о котором так давно мечтала, это того стоит».
1: Вау, Ирина, пусть у вас все сложится самым наилучшим образом. Я не раз меняла страны, знаю, что это такое, и мне всегда помогало общение с Богом. Напоминание себе о том, что я не одна в этой стране, а Господь везде со мной, а я везде с Господом.
0: Хочется присоединиться к радости за Ирину. Пусть у вас все сложится наилучшим образом, и эти страхи уйдут, и их место займет только радость от вашей новой жизни, благодарность Богу за нее. Ну а еще один вопрос тоже хочется порадоваться за слушательницу, которую зовут Валентина. Я просто прожила эти месяцы в счастье и спокойствии, старалась прислушиваться к себе, хотя по привычке спускалась в какую-то беготню и тревогу. Но в основном хочу и стараюсь жить в новом состоянии.
1: Здорово, Валентина. То, что вы уже это замечаете, значит, вы можете это менять. Это может приходить, уходить, но вы можете себя возвращать в то желание, которое у вас есть. Это супер, что вы отслеживаете, и у вас получается проживать осознанно вашу жизнь. Спасибо, что вы делитесь с нами.
0: Да, было бы интересно узнать, как Валентина к этому пришла. Будем рады, если она тоже поделится. Это всегда ценный опыт. Вот вопрос от Максима. Как быть, если не успел то, что планировал? Как будто какое-то разочарование в самом себе от этого.
1: Спасибо огромное за вопрос. Очень-очень ценный вопрос. А знаете, я себе очень часто рекомендую проверять мои цели на адекватность. Что значит цель на адекватность? Это посмотреть, какую я цель ставлю, на какой период. Иногда можно так замечтаться, что поставить очень высокую для себя планку, не выполнить то, что замечтал и то, что запланировал вследствие, да? И потом очень сильно разочароваться. Что значит разочароваться? Это вот как раз про то, что я говорила про себя, да, перед этим, что сначала я очаровываюсь целью, да, а потом я разочаровываюсь от своих неоправданных ожиданий. Потому что я же могу очаровываться не только другими людьми, событиями, а и собой тоже. Поэтому что очень важно? Важно проверять цели на адекватность и давать себе возможность освободить место Бога. Потому что все может только Господь, а я не Бог. И когда я вижу, что я сделала все от меня возможное, все от меня зависящее, но цель не достигнута, можно порадоваться тому, что я могу продолжить идти к тому, что для меня важно, и к тому, что для меня ценно. У меня есть очень дорогой для меня человек, которого я очень люблю. И вот он меня учит своим примером, долгосрочным целям. Как он идет к поставленным целям. Я восхищаюсь просто. Просто восхищаюсь. Если Давид меня сейчас слышит, я просто восхищаюсь этим человеком, который поставил цель глобальную. Я бы сказала, даже мировую. Бизнес открыть в большинстве стран нашего мира и идти к этому планомерно, ну я так честно просто ну точно бы не смогла, поэтому я за это и не берусь. А когда я вижу, как человек это делает и простраивает маленькие шаги, то есть ест большой такой да, большой куш маленькими такими порциями, я знаю, какие уже есть результаты в разных странах, это дорогого стоит. И когда что-то не получается, он продолжает просто идти. Вот благодаря нашему общению я пересмотрела сроки целям, которые я ставлю. Я вообще такая очень быстрая. Раз, пришла, чик-чик-чик, не получилось, до свидания. Нет, есть разница. Краткосрочные цели и долгосрочные цели. И есть важность в том, чтобы я взяла ответственность, и если вы, Максим, захотите, возьмите ответственность, увидеть, что иногда цель достигается значительно дольше, чем я предполагаю. И что еще я порекомендовала бы, наверное, почитать о тех людях, которые ставили цели, у которых, может быть, что-то не получалось, но они продолжали эти цели преследовать, если они действительно были важны, и если эти цели действительно были, важными и глобальными, как человек от них не отворачивался, да? Это такие крупные, допустим, бизнесмены-мужчины, которые достигали своих целей очень далеко. Ставили, очень далеко к ним шли. Я не буду сейчас перечислять этих людей, вот, за рекламу они нам тут не платили, но известны очень-очень много людей таких, если вы в интернете посмотрите. Меня лично это подпитывает, когда я ругаюсь на то, что я поставила и чего-то не достигла. Я наоборот себе говорю: так, сейчас надо стать себе лучшим другом и себя поддержать. Не получилось? Вот если бы у твоей подруги не получилось, ты бы сейчас так ругалась? Нет, ты бы наоборот поддержала, сказала: у тебя все получится. Вот это то, что я бы, наверное, сказала вам, как я с этим разбираюсь. Может быть, что-то вам из этого понравилось.

0: раз, или мы отставляем эту цель в долгий ящик, а баланс где-то посередине, в доверии Богу и в том, чтобы планомерно идти, ведь не зря говорят, что вода камень точит. Вот еще интересные ощущения к нам пришли от наших слушателей. Вот прекрасная девушка по имени Олеся нам пишет: «Это еще не случилось, но по внутренним ощущениям я уже на пороге, чтобы встретить свою любовь, какая-то внутренняя легкость и доверие Богу в этом вопросе».
1: Здорово, Олеся, так красиво это. Спасибо, что вы делитесь такой красотой. Хоть весна, хоть осень у нас, да, завтра начинается, а прям сейчас вы впустили в пространство какую-то весну. Я прям чувствую, какая-то, знаете, энергетика весны, чего-то нового зарождается, да? А знаете, мне кажется, что когда женщина сама полюбила себя, вот у нее как раз вот такое вот состояние, как у Олеси. Вот это состояние, когда я себя люблю, независимо от того, есть еще в моей жизни или еще нет мужчины, а я уже себя люблю. И вот это реально залог успеха. Знаете почему? Потому что когда в отношениях что-то не складывается, и я чувствую, что меня не любят сейчас по какой-то причине, как мне кажется, всегда можно опереться на вот это состояние и на эти отношения с самой собой, где я-то всегда у себя есть, и я в себя влюблена, люблю себя, и у меня вообще с самой собой роман на всю оставшуюся жизнь. И вот мне кажется, что вы мне сейчас, Олеся, напомнили вот этим состоянием, что вам сейчас так кайфово с самой собой, что придет в вашу жизнь мужчина такой же вот классный, такой же наполненный любовью, если вы будете продолжать себя так же наполнять вот этой любовью, которую вы сейчас к нам в эфир направили. Вот я так как-то чувствую вас, что вы наполнены любовью и прям поделились с нами в прямом эфире. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, Олесе. Хочется пожелать продолжить нести в себе это чувство любви, радости и предвкушения какого-то подарка от Бога. Интересный вопрос нам пришел. Он связан с предыдущим, с чувством обесценивания самого себя. Но здесь уже касается это наших близких. А если родственники обесценивают твои результаты и в целом образ жизни, и вроде пытаешься не обращать внимания, но червячок все равно точит?
1: Тоже классный вопрос. Вообще у нас такая аудитория. Вы так обогащаете наше пространство. Спасибо, что вы приходите на эфиры. Мы вместе здесь такие кружева красивые прилетем, знаете, говорим о каких-то важных, глубоких смыслах. А, знаете, в первую очередь, что я себе говорю, когда со мной это случалось? Раньше так случалось. Я себя спрашивала, если я верю в то, что мир — это зеркало, то что мне мои самые близкие и любимые отражают? И если я говорю, что вы меня обесцениваете, то вопрос, насколько я сама или сам себя ценю? И у меня в такие моменты рождается благодарность, потому что через наших близких приходят такие подсказки, где нам подсказывают, на что обратить внимание. И если мне подсказывают, что сейчас я не чувствую ценности, то в первую очередь это не про моих близких, а про саму себя. И второй момент приходит такой, что я пересматриваю отношения с моими близкими, кому я что доверяю и кому я что рассказываю. Это не значит, что я стала их любить меньше. Это не значит, что они стали мне менее близкими. В каком смысле? Ну, родственные наши отношения. Но у меня есть люди, которым я не рассказываю то, что я рассказываю не родственникам. Например, у меня есть подруга, которой я расскажу больше, чем я расскажу кому-то из родственников. И на это есть разные причины, да? Например, моя мама, которую я очень люблю. Раньше я думала, что она так сильно за меня переживает, что мне нельзя просто ей что-то рассказывать. И то, что я раньше по юности думала, что это обесценивание, на самом деле это просто

0: очень сильное беспокойство, что я могу в какую-то историю вляпаться. И когда начинает мама там отговаривать от чего-то, я чувствовала, что у меня прям энергия падает, мне уже сложно какое-то дело начинать. И тогда я у себя спросила, мне папа это очень мудро посоветовал. Он сказал, что зачем ты рассказываешь то, о чем ты потом просишь не рассказывать никому, зная о том, что это будет рассказано. И я многих людей стала просто беречь от своих секретов. Вот есть какие-то вещи, которые не нужно знать моим близким людям. Почему? Потому что они будут волноваться. И очень часто так бывает, что это очень правильно. И буквально недавно с ребенком я разговаривала, которому объясняла, что обесценивание других людей происходит только по причине того, что я внутри чувствую, что я не окей. Потому что только неокейные люди, вернее, неправильно вам сказала, неокейных людей не бывает. Люди, которые чувствуют себя не окей, они неосознанно начинают за счет других людей повышать свою окейность. Хотя вкуса от этого они не чувствуют, ну вот, вкусного. Поэтому говорить себе, что я окей, в первую очередь, да? Во вторую очередь сделать такой анализ, кому я что рассказываю, когда я рассказываю, и с кем я чем делюсь, и взять за это ответственность. Если раз я получила не то, что я ожидала от того человека, которому я рассказала, два раза, три раза, год, два. Я в какой-то момент себе сказала, ну сколько ты еще раз будешь пытаться, чтобы понять, что этому человеку это рассказывать не нужно. Ну просто не нужно, ну побереги его от своей бурной жизни. Расскажи то, что человек может переварить, расскажи то, что человек может взять. И иногда бывает, человек просто завидует и тоже не может разделить радость. А когда мы чему-то завидуем? Когда у нас этого просто нет, а мы этого очень хотим. И такое тоже может быть. И при этом, хочу вам сказать, мои отношения с этими людьми только улучшились, потому что перестали возникать какие-то острые конфликты от того, что мы обсуждаем какие-то разные темы, к которым мы не приходим. Как это сказать, в единении, да? Ну и не надо, и мы все разные люди. Это я сам себе так для себя выбрала такую форму жизни. Я вам никому ее не навязываю, я просто делюсь своим реализованным опытом. Если что-то вам зайдет, вы можете попробовать. Если это вам во благо, берите. Все, что во благо, берите. Все, что не во благо, все выбрасывайте за борт, пожалуйста. Вот, наверное, Анна, так, я остановлюсь.
1: Да? Благодарю вас, дорогая Елена. Хочется, конечно, порадоваться наших слушателей, которые идут навстречу к истинному себе, как они. Хотя, конечно, не всегда наши близкие будут готовы к этому, да и мы сами будем пугаться, так или иначе, изменения, они всегда идут нам на пользу. Вот еще интересный вопрос. Мы говорили о девушке, которая чувствует себя на пороге новых отношений. Вот пришло сообщение от другой слушательницы по имени Марина. И она нам пишет: «А если я себя люблю, но как будто в отношениях мне сложно, сразу гиперпривязанность, какая-то опора из-под ног уходит. Поэтому есть страх отношений, боюсь потерять опору на себя, довериться кому-то и в итоге почувствовать боль». Вот с таким чувством что делать?
0: Угу. Спасибо вам, Марина. Знаете, иногда даже в дате рождения заложена эта привязанность. Вот это опыт, который нужно в этом воплощении прожить. И иногда я даже угадываю, что, возможно, есть циферка 2 в рождении, в дате рождения этого человека. Вот. У меня 23 число в дате рождения. У меня есть и двойка, и тройка. И вот моя двойка, она дает мне возможность очень сильно привязываться к людям. И я по молодости очень сильно страдала и переживала, что я прям захожу в какие-то созависимые отношения. Может быть, благодаря этому я еще больше начинала изучать психологию, как же быть. И вот я с вами сейчас поделюсь моим 30-летним реализованным опытом. И если вы согласитесь его принять, пожалуйста, не верьте мне на слово, проверьте это, потому что только реализованный опыт может дать какие-то результаты. Когда я привязываюсь к людям, я, безусловно, начинаю страдать, потому что я хочу, чтобы другой человек меня любил так, как я хочу. И другой человек тоже любит меня и хочет, чтобы я любила так, как он хочет, а не так, как я умею. Так же часто у нас бывает. Но когда я привязываюсь к Богу и строю отношения с другими людьми через отношения с Богом, вот здесь самый большой подарок. И тогда для тех людей, у кого есть двоечка, это ваш прям дар. Когда-то я это рассматривала, знаете, как наказание, потому что, ну что ж такое-то, что же я так привязываюсь? И можно расценить это как наказание. Но на самом деле это дар, что мы можем просто сменить свой взор внимания с человека на Бога и строить отношения с другими через отношения с Господом. Если вы попробуете, вы увидите, какая вы станете богатая. Еще больше богатая, чем вы сейчас. Потому что вы умеете строить отношения с людьми, где вы открываете сердце. А попробуйте теперь открыть сердце Богу и строить отношения с Богом. К Богу привязываться. Это настолько вкусно, что вы просто будете настолько изобильны, что вам будет просто, знаете, не жалко вот отдавать то, что у вас в сердце, и на это люди будут очень откликаться. Наверное, вот так я отвечу. И это не значит, что у меня всегда получается, хочу сразу сказать. Меня бывает заносит, и бывает тоже я забываю об этом. Но как только возникает боль, мне боль очень хорошо помогает вспоминать. Так, давай, вставай на ту же граблю, ты будешь танцевать сейчас или все-таки ты будешь по-другому себя вести? И я выбираю. Мы как взрослые люди имеем право выбора, к кому привязаться. Вот, наверное, так отвечу вам.
1: Да, очень ценно возвращать к себе эту зону ответственности. И мы говорили об этом не раз в наших прямых эфирах. Благодарю вас за это большое, Елена. Вот интересно, Наталья нам пишет, что она очень соскучилась по нашим прямым эфирам, по вам, Елена. И она радуется исцеляющим фразам, которые звучали сегодня. И также делится, что в августе научилась вспоминать свой род и впервые думать о предках, о корнях, о тех, кто подарил жизнь. Она отпускает мысль о замужестве, ожидания, возможности построить отношения и передает это Богу, а в сентябрь забирает благодарность за жизнь и доверие Богу, который о ней всегда заботится. Вот такой комментарий от Натальи.
0: Наталья, я позволю себе фамильярность, хотя это может быть неправильно, и не расцените это нарушение ваших личных границ, но так хочется вам сказать, Наташенька, вы так обогатились, когда вы встали на место младшей в вашем роду. Именно поэтому, может быть, и хочется вас назвать Наташенька, потому что когда человек исполняет первую часть своего предназначения, первая ступень предназначения — это стать ребенком в своем роду, стать младшим, стать дочерью, стать внучкой, правнучкой и так далее. И это огромное богатство, что вы вспомнили свой род, что вы в этом роду... Да, почувствовали, что вы не одна. Потому что когда мы вспоминаем, сколько за нашей спиной есть тех родных, которые ушли, но это не значит, что они ушли из родовой системы, вот это ощущение, что мы не одни, и что мы можем опираться на благословение старших, это огромная, огромная победа и огромная удача. Потому что я, как родолог, изучающий родологию очень много лет, могу вам сказать, что это большая удача, когда мы осознаем, что мы в нашей семье не одни, что мы в роду вот пришли в род мамы и в род папы, и те старшие, которые есть в этом роду, они все за вас. Вот представьте, если вы это сейчас нам принесли в наш эфир, я предлагаю всем, кто сейчас в эфире, и все, кто слушать будет нас в записи, представьте, у вас за спиной два крыла. Род мамы и род папы. И все эти души за вас. Представляете? Все за вас, все на вашей стороне, и все хотят, чтобы вы реализовали свое предназначение и были счастливы. Вот, наверное, как-то так я откликнусь. Спасибо вам, что рассказали.
1: Да, присоединяюсь к вам, Наталья, всегда активный участник наших эфиров, и очень рады получать от нее весточки, сообщения и вступать в диалог. И вот от нее уже вопрос тоже хочу озвучить. Кажется, он невероятно важный. Что значит привязываться к Богу и любить другого через Бога?
0: Что значит привязываться к Богу? А что значит привязываться к человеку? Вот что я хочу от человека? Я хочу от человека тотального внимания, любви по моему требованию или желанию. Чего я хочу от человека? И что я не могу от человека получить? От чего я страдаю? От того, что я неосознанно ставлю человека на место Бога. И начинаю с этого человека трясти, как с яблони, яблоки любви, дай мне еще любви. Что такое вот про созависимость, да? Это вот про вот это. Мы находимся в зависимых отношениях с людьми, когда мы неосознанно ставим другого человека на место Бога. И что значит строить отношения с Богом? А что значит строить отношения с другим человеком? Когда мы с другим человеком отношения строим, мы подарки ему дарим, правильно? Кушать ему готовим. Также, что мы еще делаем? Разговариваем с этим человеком. Просто элементарно спросить: «Дорогой Господь, а у тебя вот как дела?» Вы когда-нибудь спрашивали: «Господь, а как у тебя вообще дела?» Или рассказать, что у меня сегодня произошло. Рассказать, как я август прожила или прожил. Рассказать, что меня тревожит. Рассказать, что бы мне хотелось. Поблагодарить. Строить отношения как с личностью. Личность, которая 24 часа без обеда и без выходных готова дарить вам любовь. И мне, представляете, тоже, какие мы с вами богатые. И каждому хватит этой любви, потому что у Господа целый огромный океан. Но мы забываем об этом и идем трясти, как грушу, близкого человека. Давай я с тебя еще стрясу. Чего бы мне от тебя еще получить? Наверное, вот коротко, если я раскрыла, дайте знать. Вот я говорила об этом.
1: Да, подождем наших ощущений от слушателей, но потихонечку пока хочется зачитать еще другие вопросы и реализации, которые пришли сегодня к нам. Вот тоже вместе хочется порадоваться за прекрасную слушательницу по имени Елена, тоже тезка ваша. «Я научилась отпускать людей, с которыми не по пути, как бы тяжело из-за привычки не было, и в целом стало гораздо спокойнее наедине с собой, уже не страшно от этого».
0: Спасибо вам, Елена. Знаю, что наше с вами имя переводится как «светлое», дарительницы света. Вы знаете, я Раньше очень сильно, очень тяжело переживала расставание. И где-то какой-то лекции у учителей, я не помню кто, но я прям, знаете, как губка впитала это в себя, и вот хочу поделиться с вами, может быть, это тоже вам как-то когда-то поможет, как мне помогает до сих пор, что мне больно, и я не могу это легко перенести. Это не значит, что я просто какая-то терминаторша, что я расстаюсь, а мне пофиг. Я не про это. А я про то, что вот от невозможности какой-то, да, принятия. Это когда я хочу что-то от этого человека получить. И когда я это теряю, мне кажется, что я невыносимо обеднела. В каком плане? Обеднела — это значит, что я чего-то недополучила. Но когда я готова давать этому человеку, ничего не ожидая взамен, даже если мы расстаемся. Знаете, я думаю, что мой муж не будет против, если я признаюсь тут ему в любви. Это муж, с которым я развелась много лет назад. Я считаю, что бывших мужей не бывает. И мы, когда мы расставались, мы были очень молоды, и мы были очень горячи. Очень горячи. В том, как мы расставались, это было очень-очень больно. Прошло 15 лет. И за первый раз за 15 лет мой муж написал мне, который бывший, да, написал мне поздравление на мой день рождения. Я его перечитывала много раз. Если ты меня сейчас слышишь, хочу сказать, что у меня подкатывают слезы от благодарности за то, что у человека хватило мужества и сил поблагодарить за все, что было. А за 10 лет было очень много. И хочу вам сказать, что даже если вы с кем-то расстались спустя какое-то время, если у вас есть такие люди, с которыми вы не очень развелись, это друзья, это мужья, жены, не знаю кто. И если у вас сейчас появится вдохновение написать благодарность, но вы пока еще даже не рискнете просто написать сообщение, письмо или позвонить, напишите эту благодарность в свой дневник, заведите дневник благодарности и пишите туда. Если бы мне кто-то сказал, что через 15 лет я получу такое письмо благодарности от человека, с которым я когда-то развелась очень, очень бурно, я бы удивилась. Но благодаря тому, что столько лет я продолжаю за этого человека молиться, благодарить его, он даже этого не знал. Но все равно вот эта энергия благодарности, она творит чудеса. Где бы мы ни находились, нас эта благодарность может накрывать. Либо нам ее кто-то озвучит, либо нам кто-то ее перешлет энергетически, но хочу вам сказать, что я настолько благодарна, что у нас сейчас великолепнейшие отношения, при том, что он женат, он в других отношениях, из них уходить не собирается. У него все там прекрасно. И я очень радуюсь, что у него там все прекрасно. У него даже дочь родилась в день моего дня рождения. Вот настолько у нас сильная кармическая связь. И когда мы понимаем, что этот человек, ну как бы он просто принес нам вот наши подарки, наши посылки, он уже все для нас сделал, о чем там говорить еще? Можно только благодарить. И вот когда мы привязываемся к Богу, а не привязываемся к человеку, происходят невероятные чудеса. Просто невероятные. Наверное, вот на этом я остановлюсь.
1: Вдохновляют ваши слова, и так трепетно от того, что вы щедро делитесь своими личными реализациями, осознаниями, это все создает уникальное пространство доверия и любви на наших прямых эфирах. И хочется еще, наверное, последний на сегодня успеть озвучить комментарий от наших слушателей, точнее, от мужчины по имени Василий. Он пишет, что я благодарен всем людям, которые меня поддерживали, и спасибо всем, кто сомневался, ведь из-за них я становился сильнее.
0: Супер, Василий! Вот это очень красивое послание. И благодарить тех, кто сомневался. Это тоже, это настолько мощно, это настолько круто. И давайте наш эфир сегодняшний завершим таким, знаете, намерением. Не измерять этот месяц, август, и не измерять это лето только тем, что мы успели сделать. Потому что мы всегда смотрим на то, что мы успели сделать. Знаете, такая наша материальная жадность. Что я успела? Что я успел? Что я вот успел? А давайте посмотрим, что важные перемены иногда происходят не только снаружи, но и внутри. И именно они, вот внутри то, что происходит, да, однажды меняют вообще всю жизнь. Может быть, внешне мы что-то, кажется, не успели. А может быть, именно это, я сегодня в сторисах себе писала, себе в первую очередь и тем, кто меня читает, что я не опоздала вообще никуда. Я просто иду в своем темпе, в своем ритме и живу свою жизнь. И это очень большой подарок. Поэтому, пожалуйста, поблагодарите себя за этот август, поблагодарите себя за это лето, поблагодарите Господа, поблагодарите всех людей, которые встретились вам на этом жизненном пути. И особенно тех, кто вас критикует. Вы знаете, вчера тоже писала об этом статью, что люди, которые нас критикуют, на самом деле освобождают нас от части нашей кармы. Потому что те, кто нас критикуют, они забирают часть нашей кармы на себя. Поэтому будьте бдительны, когда вы хотите на кого-то обсудить, кого-то покритиковать, знайте, что вы часть кармы этой заберете на себя. И детям я рассказываю, дети не знают эту информацию. И вы тоже своим примером и рассказываете своим детям, что когда дети кого-то критикуют, кого-то обсуждают, им становится тяжелее жить. Поэтому давайте увидим то, что, может быть, мы пропустили и не придали этому значения этим летом. Давайте увидим, что у нас есть внутри, какие сокровища внутри нашего мирного дома мы пока еще не заметили. И дайте себе возможность вот прямо сегодня, этот день очень благоприятный, перед тем, как вступить в нашу красивую, прекрасную осень, дайте себе возможность увидеть, какими богатыми мы прожили наше лето. И давайте поблагодарим себя и тех, кто нам помогал в этом любыми путями. И, конечно, Господа, за то, что мы с вами видим, слышим, дышим, любим. И сегодня встречаемся в этом эфире. Дорогая Анна, спасибо вам, что мы провели столько эфиров с вами. И они были настолько теплые. Вы всегда меня восхищаете вашей эмпатией, вашей очаровательной улыбкой, вашим смирением. У нас не всегда получалось выходить из эфира. Мы в самый момент последний могли созвониться или передать друг другу, что у нас нет связи. А бывало и такое, что связи не было и даже не было возможности сообщить друг другу, что у нас эфир отменяется. Но при этом мы построили настолько доверительные и теплые отношения, что мы друг друга принимаем и стараемся друг другу давать все самое лучшее, что у нас есть. Спасибо вам огромное, Анна, за это.
1: Да, благодарю вас, дорогая Елена, благодарю Бога за встречу с вами. Это удивительный для меня опыт общаться с человеком, который идет в глубину и меня тоже не подталкивает, помогает посмотреть внутрь себя. Это был новый опыт для меня, но очень интересный. Он сохраняется теперь со мной по жизни, поэтому я очень счастлива, что Видорадио свело нас с вами. Я уверена, что наши слушатели тоже чувствуют это, и они пишут нам благодарность за встречи. Я уверена, что мы их продолжим. У нас будет небольшой перерыв в течение сентября точно. Вот. Но затем я хочу, чтобы мы вошли в эту новую осень с этими глубокими осознаниями, с этим доверием Господу, с этой любовью. Ну и я надеюсь, что мы вновь встретимся с нашими слушателями и с вами на наших прямых эфирах, чтобы вновь открыть эти сокровища нашего сердца, сокровища мирного дома и заглянуть, что же там еще осталось. И спасибо вам большое за эту возможность и будем с нетерпением ждать нашей встречи.
0: Это очень здорово, что мы вместе идем в нашу бархатную, теплую, красивую осень. И если у вас, дорогие радиослушатели, возникнут какие-то вопросы, вы можете их оставлять в группе, в Телеграме, да, где вы можете под сегодняшним эфиром писать, постом на сегодняшний эфир, писать мне вопросы. И в разных других социальных сетях я буду там вам отвечать, если у вас есть такая потребность. И желание, мы с вами можем продолжать там наше теплое общение и развивать разные темы, которые вам интересны. А в сентябре мы будем вместе, я надеюсь, скучать в разлуке. Давайте будем скучать, копить какие-то интересные темы, интересные вопросы. Наверняка у вас в сентябре что-то интересное, красивое случится. Может быть, кто-то выйдет замуж, кто-то, может быть, родит ребенка, кто-то, может быть, пойдет в первый класс со своим ребенком и будет проходить новый опыт. Кто-то, может быть, увидит то, что не замечал до этого. Я желаю вам счастья, я желаю счастья вашим близким, вашим родным и желаю вам быть проводниками божественной любви, которые могут быть наполнены сами до краев любовью и передавать эту любовь в сердца тех, с кем вас встретит Господь на вашем красивом жизненном пути. Я желаю вам счастья. Всех вам благ.
1: Спасибо. Принимаем в сердце ваше благословение. Уходим вместе с ними. И до новых встреч. До свидания.
0: До свидания.
2: Ведорадио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Ведорадио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedoradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

женщина не выполняет свои женские обязанности перед мужчиной, то она становится должником перед мужским рождением своим. В результате, так как она не выполняла свои женские обязанности перед мужчиной, то ее муж недополучил счастья женского, то есть того счастья мужского, которое он должен был дополучить. В результате она наказана за то, что она так делала, она наказана. И в следующей жизни она получает мужское тело, в котором невозможно получить слишком много счастья. И в чем это выражается? В том, что в этом мужском теле есть некоторые женские черты характера, которые не дают просто возможности найти себе женщину, вот эту диаметрально противоположную. Потому что если у мужчины есть, допустим, женская черта характера, то он найдет себе женщину с точно такой же чертой характера, но мужской. Понятно, да? Система ясна? Теперь представьте такое рождение, а это называется вырождение пола. Представьте себе теперь такое рождение, когда человек рождается мужчиной, но у него нет ни одной мужской черты характера, а одни только женские. Но он при этом рождается в мужском теле. Хорошая ситуация. И что, какой он находит себе человека? Он может себе найти женщину с чисто только одними мужскими чертами характера? Может. Но счастья у них вообще никакого не будет, по нулям. Представьте себе женщина с одними мужскими чертами характера. Это вообще кошмар какой-то, это монстр. И как может с ней быть счастье ему мужское? Он же мужское счастье хочет получить, да? А она женская. Как она женское счастье получит, если у нее нет ни одного мужской черты характера? В результате у таких людей, они пытаются найти с противоположным полом отношения. И эти отношения заранее абсолютно невозможно нормальные. В результате, что они делают? Существует еще один вид вырождения, когда мужчина, рождаясь в мужском теле, уже с прошлой жизни имел опыт отношений с мужчиной, который имел женские черты характера. Да. Да, и он в следующей жизни, то есть тот, который имел женские черты характера, он когда получил себе такого мужчину с мужскими чертами характера, но извращенными, он в следующей жизни уже рождается мужчиной с извращенными чертами характера, а ему попадает мужчина с женскими чертами характера, и они соединяются в браке. И получается вырождение пола, понимаете? Дальше они уже не могут меняться полами, то есть эти люди уже не будут менять пол, они будут сохранять один и тот же пол. Но вот все более извращенном виде вот так. И это приведет дальше. Сначала они вот просто как бы сексом занимаются, просто мужчина с мужчиной. Но дальше это приведет к половым извращениям ужасным. То есть в следующих рождениях они уже не смогут просто сексом мужчина с мужчиной заниматься. Им захочется уже другого секса. Им захочется уже извращений каких-то половых. Понимаете, ужасно. Потому что очень тяжелая семейная карма. Ну а как они с женщиной жить не будут, понимаете, им тяжело, им практически невозможно. Это очень тяжело, карма семейная становится все тяжелее и тяжелее сейчас у людей. Поэтому вы должны, если видите этих людей, их надо искренне пожалеть. Потому что у них очень тяжелая жизнь, понимаете. Точно так же женщины, они становятся, вот женщины с женщинами живут. Это тоже не от хорошей жизни, понимаете. Это происходит от того, что женщина, она перестает иметь женские черты характера. И она получает себе в жены ту женщину, которая с прошлой жизни уже жила с женщиной. Но как мужчина. И в этой жизни она теперь будет жить как женщина уже, женщина. Важно то, что вы должны понять идею. Вы должны понять идею, она заключается в том, что появление гомосексуализма, вот этого всего, это признак вырождения семейных отношений, вырождения пола, которое сейчас активно идет. И мы видим, что все больше и больше таких людей рождается, которые имеют такой признак вырождения пола. Причем интересно знать, что те нации, в которых половые признаки мужские и женские больше развиты, они являются более развитыми нациями, более прогрессивными в плане духовности.

я не представляла, чтобы в моем доме моя мама пошла и ушла на кухню, сама себе разогрела и поела бы. Моя мама никогда в жизни за стол не сядет, пока всех не созовет, всех не накормит, и сама она будет есть, она даже не будет есть, если кто-то не поел. То есть это заведено так в нашей семье. Скажите мне, пожалуйста, если в моей семье так заведено, должно ли это стать единым стандартом для всех семей по всем трем мирам? Нет. Теперь я прихожу в эту семью. Я человек, который не знает вообще, как, что у них там принято, что не принято и так далее. Я просто прихожу и на самом деле привношу свои стандарты сюда. Теперь я делаю такие выводы. Что я делаю? Я обижаюсь. Я начинаю, значит, думаю, наверное, она меня не любит. Наверное, мне надо как-то проявить себя более, ну так, смириться. Терпение, смирение. Ну, смирение, терпение я проявляю. У меня там, знаете, 20 с небольшим, я такая еще гордая. Думаю, ладно, надо генеральную уборку затеять. Я, значит, прогенералила все. Она так на меня смотрела. Ну, генералит и генералит. Я прогенералила и жду, когда мне теперь генеральское вообще это восхваление дадут, да? Она даже ничего не заметила, ну, то есть ничего не сказала. Я еще пуще обиделась. Потом у меня приключилась истерика. На что мой муж говорил, она тебя что, просила, что ли? Может, ты ей вообще помешала? Может, она до этого делала уборку? Я думаю, боже мой, какая неблагодарность, какая просто ужасная неблагодарность. Теперь мой муж в моей семье. У них семья такая, они каждый такие вот, ну, достаточно самодостаточные, очень такие уважительные друг к другу, но с таким вот чувством свободы и невмешательства. Моя мама, которая есть до всего дела, Он только вообще собирается, шнурует башмаки, она говорит, ты куда? Он обалдел, говорит, в смысле? В прямом, ты во сколько придешь? Я, говорит, не знаю. Что значит, ты не знаешь? Во сколько тебя ждать? Ну, меня вообще не надо ждать. Что значит, тебя не надо ждать? Это что вообще такое? И, значит, она ко мне. Что это за неуважение и так далее? Это было ужасно. Невыносимо. Но на самом деле это неуважение как одной стороны, так и другой стороны, правильно? Мы просто навязываем свои стандарты. И в таком случае неизбежны конфликты. В конечном итоге со своим первым мужем я рассталась. Как с человеком, с которым невозможно жить, и с его родителями тоже невозможно жить. Я бы сейчас никогда в жизни не рассталась. Слава Богу, у меня со вторым мужем мы больше 20 лет живем, и все хорошо. Но вот мой первый брак, он был абсолютно имперсональным, когда я просто-напросто вообще вот думала, вот просто... И потом мы, когда с ним начали выяснять отношения, уже позже, много лет, но у нас с ним, слава Богу, дружеские отношения, мы с ним в очень хороших отношениях, и на сегодняшний день очень большие друзья. Но тем не менее, мы просто потом с ним сказали, представляешь, мы с тобой вступили во взаимоотношения и развелись, так и ничего не поняв. Так и не разглядев личность, так и не захотев понять вообще что-то ценное в их семье. И он не захотел понять что-то ценное в нашей семье. Ему казалось, что это покушение на его свободу, а мне казалось, что меня просто игнорируют. И так мы вот и расстались. И что? Что хорошего? Ничего хорошего. Это просто невнимательность. И когда мы навязываем другому свою систему ценностей,

subject tonight is love. The subject tonight.

как делать правильный выбор, как расставлять приоритеты. Вот это вот одна из важных тем, без которой, собственно говоря, эффективность, по сути, ну, не может состояться. Я объясню, что это означает. Знаете, есть какой-то период жизни, когда какая-то сфера начинает нас активно мотивировать и вовлекать. Например, знаете, деньги пошли. Кто-то из вас у кого-то было такое, что ну, деньги идут, в работе какой-то успех, просто как будто в струю какую-то попадаешь. И так в этот момент становится, это как бы так сильно вовлекает. И в этот момент можно забыть, кто такие жена и дети. Ну почему? Потому что эта сфера очень мотивирует. И когда ты начинаешь делать вот этот, происходит этот перекос в эту сторону, как бы эта сфера, она начинает вовлекать много энергии, туда много тратишь времени, сил. Почему? Идет, удача идет. В этот момент ты начинаешь пренебрегать какими-то отношениями, и потом получишь проблему по этой статье. Очень болезненную проблему. Почему? Потому что в этот момент, в какой-то момент нужно было сказать себе «стоп». И отбалансировать свою жизнь. Да, наступление, знаете, как во время войны. Наступление в каком-то коротком участке фронта. Мы прорываемся в тыл врага, враг бежит. Тот, кто увлекся этим наступлением, он может оказаться отрезанным от основных сил. Ресурсы могут у него, ну, надо подождать, закрепиться. И сказать своему даже успеху в некотором смысле нет. Чтобы подождать остальные части и закрепить. Иначе это же окружение и уничтожение. Или, знаете, бывает другое. Личная жизнь начинает, что-то в личной жизни происходит. А, плевать на всю эту работу. Я увлечен, я влюблен или влюблена. Я вот сейчас вот все изменится. Потом ты по этой статье можешь получить некую сложность. Да? Иногда люди увлекаются духовной сферой. И в это время говорят «нет» другим сферам. И потом, чуть позже, они понимают, что они тоже были ценны. Они были важны, и более того, они испытывают сложности потом во взаимоотношениях и в духовной тоже сфере, потому что как бы ресурсов не хватает. Поэтому одна из важных задач нашей работы – понять вот эти вот балансы, как сбалансировать свою жизнь, как сделать так, чтобы вот это поле энтузиазма, чтобы оно возрастало. Пусть эти наши круги вот этих наших успехов, они будут не огромные, пусть они будут маленькие, но так, чтобы они накладывались друг на друга, чтобы целостная личность, как целостная личность, я состоялся. Это означает, что все потребности меня, они собираются в единый пучок, понимаете? Нужно найти ту точку сборки, где разные потребности меня, как целостной личности, они собираются вместе, воедино. И тогда вот это поле энтузиазма растет. Энтузиазм означает, мне нравится жить, я люблю жить. Я вдохновлен своей жизнью. Это состояние, это счастье на самом деле. Это состояние того, что я вдохновлен жить.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Мы начнем все-таки с окончания предыдущего курса, это роды. Потому что сам наш, вот этот курс непосредственно будет посвящен особенностям, главным образом, младенчества. Конечно, по ходу нашей программы те вопросы, которые у вас будут, ну, скажем, о более позднем периоде, можно тоже затрагивать. Но главным образом основное наше внимание будет периоду вот, непосредственно появления на свет ребенка и буквально сколько мы успеем. Или первых нескольких месяцев, или до года жизни, как мы успеваем. И все-таки, простите, новички, да, но мы не успели все говорить в контексте родов, и надо нам просто завершить с предыдущими студентами, с выпускниками курса об успешных родах. Мы с вами не договорились о том, а что же делать женщине после родов, да, то есть мы успели осуществить само действие, успели встретиться, но в принципе, очень важно также знать, что потом делать. То есть сейчас мы чуть-чуть все-таки затронем аспект самой мамы, да, которая только что родила. Здравствуйте. Этот период называется сутика. То есть в аюрведе этот период называется сутика, и он посвящен именно состоянию мамы, потому что женщина, которая только что родила, имеет колоссальный дисбаланс вата-доши. Вот я сейчас к новичкам обращусь. Скажите, пожалуйста, термины аюрведы что-то вам, да, знакомы? Да? Отлично, отлично, спасибо. Спасибо за вашу эту профессиональную подготовку к курсу. Это упрощает действительно терминологию. Многие вещи мы просто будем тогда в терминах аюрведы так и произносить. Да? Значит, вата-доша в течение родов полностью выходит из-под контроля. Соответственно, вся забота о маме должна заключаться именно в том, чтобы выровнять вот этот дисбаланс. Да? Давайте подсказывайте. Мы обычно так работаем в форме диалога. Что компенсирует, что восстанавливает вата-дошу?
2: Может быть, в плане пищи как-то?
1: Да, конечно. Пища – это наше основное лекарство. Жирненькое, тепленькое, маслянистое – совершенно верно. Да? То есть питание должно быть женщины, которая родила, обязательно теплое. То есть ничего холодного, пожалуйста, не кушайте. Да? Это касается абсолютно всего. И молочные продукты надо подогревать. Ну, то есть, там, скажем, йогурт комнатной температуры, да, не прохладный. Никаких холодных напитков. Все абсолютно теплое. Да? Туда же относятся, вот, ну, мы говорили о диете во время беременности, но я очень коротко повторю, да, что туда же относится отсутствие сухой пищи, то есть любой сухой хлеб, сухари, чипсы, консервированная пища запрещена после родов. Да? Период этот, в общем-то, по разным рекомендациям составляет в среднем 12 недель. То есть маме первые 12 недель надо питаться для баланса вата-доши. Да. Если у вас пищеварение сильное, то вы можете использовать для приготовления любого вида растительные масла. Если пищеварение слабое, то только масло ги, только топленое масло. Идеальная вообще диета для женщины, которая родила, это молочные продукты, это кабачок, тыква, вот это, боже мой, брокколи, то есть вот такого очень легкого сложения овощи, да, теплое. Из фруктов, допустим, тушеные яблоки или запеченные, как вам больше будет нравиться, да, то есть фрукты тоже, допустим, запеченная груша, то есть все максимально теплое, без кожуры, да, максимально легкое в усвоении. Также в процессе родов нарушается баланс жидкости, потому что...
2: А вот эти все...
1: Нет, их вообще нельзя. Мы отдельно будем об этом говорить в контексте грудного кормления. Да, то есть тяжелая пища уже после родов, она сразу исключается. Все бобовые, они тяжелые. Рис, это тоже зависит от того, насколько сильное у вас пищеварение. Потому что этот продукт, он предполагает сильное пищеварение. Да? А гречка нет. Гречка – это как раз-таки идеальная с точки зрения белковой составляющей продукт. Да, и он очень легко усваивается. То есть гречку можно. Но она должна быть действительно очень хорошо подготовлена. То есть после родов речи о сыроедении нет. Да, сейчас это очень модно, очень много сейчас приверженцев такого образа питания. Но после родов это вы даете колоссальную нагрузку на свое тело в контексте того, что надо силы на восстановление, силы на лактацию и еще и силы на пищеварение. То есть может этого огня пищеварения, джатарагни называется, да, его может просто не хватить. Особенно в нашем климате. Если бы вы жили где-то в очень комфортном Средиземноморье, там можно какие-то более тяжелые продукты. Да? Посмотрите физиологически, что происходит. Женщина, в принципе, с появлением ребенка на свет, вся брюшная полость, которая только что была сжата, только что была, мы визуализировали, как там, бедствуют органы, которые просто раздвинуты ребенком, ну, прижаты кому куда повезет. Это действительно трудно прогнозировать, где что оказывается, потому что просто вот по мере увеличения ребенка органы разбегаются, да, и занимают любое свободное пространство. Здесь происходит катастрофически для тела обратный процесс. Колоссальное пространство, свободное в брюшной полости. Соответственно, что получается? Безусловно, опять желудок, почки, печень, все очень комфортно себя чувствует. В этом смысле бобовые могут сыграть плохую роль, потому что желудок, который получил, как и многие органы, свободное пространство, начинает комфортно просто увеличиваться и осложнять вообще жизнь, опять-таки, пищеварительные системы и так далее. Очень заторможенные процессы внутри, вот особенно касающиеся пищеварения. То есть связано это все-таки еще и с тем, что гормоны тоже не могут в один момент перестроиться. Мы говорили, что только эндорфины быстро перестраиваются, то есть в момент родов, когда этот идет выброс гормона эндорфена, да, что сопровождается как раз у женщины ощущением просто бесконечного счастья. Она родила, эндорфены в состоянии быстро покинуть тело. Да. Это достаточно такой всплеск. Да. Но относительно, скажем, прогестерона, относительно релаксанов и так далее, они дольше гуляют по телу. Соответственно, все равно есть вялость пищеварения, еще вся эта зона свободы. То есть представьте, какую надо цепь пройти, да, для выделительных систем, для систем пищеварения. Ну, то есть бережем себя и делаем эти процессы легкими. Да? Обязательно для баланса вата-доши мы делаем масляный массаж. Обязательно. В аюрведе женщине сразу после родов делают полный массаж масляный, да, включая, ну, это нельзя сказать массаж влагалища, но тем не менее масло также наносится и на область влагалища. То есть внутрь единственное, что предлагается такой рецепт, вы смешиваете 1/3 масла дашмулы. Оно продается, да, в аюрведических магазинах, дашмула, 1/3 часть, с 2/3 сезамового масла. Это можно делать, несмотря на то, есть у вас кровотечение, например, послеродовое или нет. То есть это не имеет противопоказаний. И, значит, сразу после родов, то есть, ну, мы будем это еще говорить сейчас уже в контексте о вашем уходе за ребенком, но в принципе вот классика такая, что женщина сразу, как только у нее появляется возможность, полностью смазывается маслом, включая родовой канал. Далее, если опять у вас есть желание, силы и возможность, вы можете принимать душ. Да? Но это будет уже индивидуально, насколько действительно, как проходили роды, какое у вас желание в этом контексте. Да, но вода, опять мы знаем, она существенно очищает все наши тела. Соответственно, для того, чтобы быстрее восстановиться, это было бы хорошо, если это будет у вас возможным. Да? И берется какая-то длинная, не тянущаяся ткань. То есть, я не знаю, простынь здесь не хватает, да. Это вот те, кто собираются в дальнейшем использовать слинги, можно вот для, ну, они разного есть, разной формы, да, то есть есть просто вот эти 6-метровые ткани, да. А вот кто уже мамы здесь, вот скажите, пожалуйста. Угу. Использовали, то есть слинги в хозяйстве не было, у вас были, да. Ну, то есть вот слинг, если он не трикотажный, да, или трикотаж очень такой плотный, да, который не очень тянется. А, в принципе, рекомендовано женщинам... А, в нашем обществе это можно еще использовать бандаж. А, вот в этом смысле вот его уже можно рекомендовать. То есть не во время беременности, а после родов. Бандаж может действительно помочь. Но есть такие послеоперационные бандажи, они еще даже в этом смысле, ну, скажем, удобнее будут. Только после родов та часть, которая у вас должна была бы быть на спине, вы ее наоборот располагаете на живот. То есть вы широкую часть себе на живот, да, и перетягиваете себя. То есть, в принципе, это действительно очень поможет, особенно если у вас кафа-конституция, то восстановление просто еще более вялым будет происходить, да, и бандаж реально будет и держать спину, и не давать возможность вот внутренней полости заполниться чем-нибудь. Да?
2: То есть, сколько долго это
1: Вы посмотрите по вашим ощущениям, но, как правило, вот этот особо такой критический период, это где-то 3 недели. Да? Вот. И одевается он таким образом. Вы должны всегда вот эти все перевязи или бандаж делать в положении лежа. То есть, допустим, если бандаж, то вы его просто стелите под поясницу, ложитесь на него сверху, и потом либо кто-то вам, ну, достаточно плотно, да, затягивает там эти... назовем это скотч, лента-скотч, да, то есть кто-то либо, ну, то есть чем больше будет помощи в этом контексте, тем эффективнее вы себя стянете, да? Потому что действительно в противном случае достаточно сложно восстановиться. В аюрведе рекомендация тоже перетягивается, но вот используют ткани, то есть там тоже женщину после родов затягивают, да. Те, у кого предполагается кесарево сечение, там тоже кладется ну, достаточно тяжелый груз такой, да, то есть, не знаю, там мешки с песком, по сути, кладутся, да, то есть они не кладутся, да, но вот что-то все равно надо класть.
2: Нет, они не кладут больше. Только таблетки какие-то тоже дают,
1: говорят, что это там стягивается. Не, ну стянуть пространство не стянут таблетки, да. Да, это надо делать механически снаружи, не кладут, да. Ну вот даже в этом смысле, наверное, жалко, не знаю, да, потому что перетянуть надо, да. Хорошо, то есть саму эту методику вы поняли, что тело желательно, брюшную полость, во-первых, поддержку дать, во-вторых, максимально сжать, да. И вот после того, как вы все это сделали, по сути, тогда рекомендуется вот действительно уже поесть, да. То есть кушать надо, несмотря на то, что у вас, может быть, будет действительно этот прилив там, не то, что может быть, будет и прилив адреналина, и будет, ну, скажем, может быть, отсутствие аппетита, но поесть надо, потому что это опять балансирует вата-дошу. То есть теплая, жидкая, маслянистая пища позволит вам максимально быстро прийти просто в состояние равновесия. Да. Также можно, в принципе, начинать после родов прием трифолы, то есть хотя бы 30 дней попить или таблетки, или порошок, что вам приемлемо. Порошок всегда эффективней, но не каждому он, ну, доступен по вкусовым особенностям, поэтому тогда можно брать таблетки и 2 таблетки тогда, да? А столовую ложку на ночь.
2: Угу. Чайная не годится?
1: но он не прочистит. Это очень серьезное требуется очищение, да, потому что действительно надо на очень многих системах произвести вот такую чистку. Трифола все-таки вот короткими курсами, ну, действительно эффективно. 30 дней, да. Раз вы знакомы с аюрведой, я думаю, что вы все вегетарианцы, поэтому не надо говорить о том, что детям, кормящим мамам и только что родившим, однозначно, если кто-то из ваших знакомых не вегетарианец, то те же первые вот эти 3 месяца однозначно есть смысл соблюдать пост, тогда будем так к нему относиться, да, и пищу животного происхождения не применять. В этом смысле достаточно парадоксально, потому что как раз вот первые диеты в роддоме, они начинаются с мясных бульонов и с каких-то, ну, таких, да, не знаю, не будем комментировать. Вот. И наоборот, молочные продукты, ну, скажем, не очень рекомендованы. Не знаю, может быть, опять что-то изменилось с момента, когда вот... Я последний раз была в роддоме, да, то есть там какая-то была идея, теория, что для мам после родов молочные продукты не желательны. Здесь я могу, подтвердить только то, что нежелательны молочные продукты, которые вот эти бесконечного срока хранения. Да, они, конечно, никогда не желательны, особенно кормящим мамам, но если мы говорим о живых продуктах, о живых лактобактериях, они необходимы. Да. То есть живые йогурты, вот эти биолакты и так далее, во-первых, они источники действительно очень ценных лактобактерий, которые помогут в пищеварении не только вам, но и ребенку. Вот. Во-вторых, это источник кальция, который крайне необходим, потому что женщина в лактации расходует больше кальция, чем в течение беременности. То есть кормящей маме кальций нужен как никогда. Да. Ну вот, по сути, это информация о самой маме. Ванну вы можете принимать, как вы понимаете, только после того, как заканчиваются любые кровянистые выделения. Это все будет индивидуально. Да. Вот, то есть душ, но он при этом такой должен быть комфортный, то есть не холодный. Иначе опять поднимем вата душ. Хорошо. Теперь надо проговорить очень важный аспект в случае, если вы не рожаете дома. Обстановка, которая будет встречать ребенка, действительно играет колоссальную роль. Особенностях его сознания в этот период мы будем говорить в течение этого курса. Вы поймете, почему. Сейчас просто надо, скажем так, визуализировать это пространство, которое вы предполагаете, будет его первым местом. И я думаю, что большинство из вас все-таки выбирают роды в родильном доме, то есть в каком-то из них. Поэтому очень важно на самом деле, какое пространство будет окружать ребенка вот в момент его первого появления на свет, в момент его знакомства с этим пространством. И очень многое вы можете сделать сами. Как мы говорили, палата однозначно должна быть ваша индивидуальная, то есть надо стремиться к тому, чтобы не попадать в палату вместе с кем-то. Мы за мир во всем мире, но действительно, исходя из особенностей сознания ребенка, это чрезвычайно важно. Вот по ходу этого курса вы поймете, да, что с ним происходит и как он что воспринимает. И сейчас очень много разных возможностей. Я понимаю, что есть палаты, которые, в принципе, вы можете сохранять за собой и как предродовые, и послеродовые. Да, то есть, во всяком случае, вот в центральном роддоме уже я слышала, что уже есть вот на 7-м этаже вот эти палаты. То есть вы поступаете в роддом, вы рожаете фактически в своей палате, и вы в ней остаетесь. Это, конечно, наиболее благоприятная ситуация, которую хотелось бы использовать. Да? В любом случае, мы подробно говорили опять о ваших там правах и обязанностях в течение родов. Не обязательно уходить вот в этот зал, который, по сути, является операционным, на стол. Не обязательно. То есть даже в простом отделении вы можете настаивать. Но это будет требовать от вас усилий и... Вернее, не от вас, мы говорили, женщина не может ни на чем настаивать, у нее нет этой функции в сознании во время того, когда она идет в роды. Но сопровождающее вас лицо может, по сути, постараться обеспечить, чтобы вы как-то оставались в одном и том же пространстве. Если это не так, то в любом случае вот эта вот палата, в которой вы будете пребывать какие-то дни, тоже должна быть подготовлена. Тогда или супруг, который вас сопровождает, или какое-то вами доверенное лицо, хорошо бы, чтобы это пространство подготовили. Почему это очень важно? Вот как вы думаете, в роддоме всегда только праздник? Вот сами поразмышляйте. Ну вот кто-то машет, что нет. Да. То есть энергии очень разные. Это все-таки больница, да. То есть в трактатах по пространству Васту-Шастры больницы ничем не лучше, чем тюрьмы, чем, ну и так далее. Да? То есть ничем не лучше, какая бы радостная она ни была. Да? Это не случайно, потому что там очень много разных событий, разных энергий. И как вы сами очень открыты ко всему происходящему. То есть я не говорю о гигиене в контексте чистых полов и отсутствием пыли. Я говорю о той накопленной атмосфере, которая там существует. Да? Есть смысл ее почистить. Да? Это очень легко сделать вами доступными методами и способами. Давайте подсказывайте, как будем готовить пространство. Благовоние нельзя, спасибо, потому что у ребенка исключительно чувствительное обоняние, и органы, все органы восприятия абсолютно чисты, абсолютно. То есть в этом контексте, вот представьте себя, вот все же какие-то диеты соблюдали, очистительные и не только, ну, посты какие-то соблюдали, так, решительно, так вот, ну, был такой опыт? Ну вот вспомните, желательно какие-то монодиеты, если вы соблюдали. Тогда вот это самое эффективное в контексте вот того, о чем мы с вами говорим сейчас. То есть вот вспомните, если вы какие-то действительно серьезные проходили очищения, что происходит с вашим органом вкуса, что происходит с ощущениями вот, распознания вкуса? Обостряются. Еще как, правда? То есть в одном простом кусочке черного хлеба, оказывается, содержится весь спектр. То есть нет необходимости готовить там, лазанью с тремя видами разных там, соусов, сыров и так далее, потому что достаточно будет просто отварных макарон, ну, условно говоря, да, обостряются. Вот ребенок появляется на свет с абсолютно чистыми органами восприятия. Они все обострены, все абсолютно. Да? Это очень значительная такая нам подсказка, потому что не надо применять вот то, что нам хочется, да, в контексте того, нужно ли это ребенку. Уже мы начинаем непосредственно смотреть его глазами на все. Да? Поэтому ароматы нужны, но это не должны быть благовония, это должны быть, например, ароматические масла. Да, то есть, и если мы обычно, допустим, для помещения, чтобы нас вдохновило, чтобы мы это почувствовали, там капаем, например, 6 капелек, да, то в случае пространства для ребенка это 2 капельки. Да. Ароматические масла, я думаю, что у всех есть, да, то есть это есть смысл взять с собой в роддом. Да. Но есть стандартные такие достаточно способы подготовки помещений. То есть на тонком плане очень эффективно либо святая вода, которую вы можете взять в любом храме и взять с собой просто. Это нужно сделать, потому что влияние, еще раз, и память, которая сохраняется в помещении, очень значительна. Любое помещение помнит то, что в нем было. Это пространство, оно обладает сознанием. Вот Шрила Прабхупада, например, мне очень нравится его это наставление, когда к нему ученики обратились, что вот если никто не придет на проповедь, да, что вы будете делать? Мы будем отменять программу? Он говорит, нет, если даже никто не придет, я один раз прочитаю. Потому что стены запомнят, и потом это, ну, это пространство, оно будет уже другим. Оно начинает отдавать то, что в нем происходило. Вот встретить ребенка чрезвычайно важно в максимально чистой атмосфере. Мы с вами договаривались на протяжении всех курсов, что мир вокруг нас не пустой. Да, абсолютно все пропитано разными энергиями, разными формами жизни. Не все из них мы видим. Да, то есть есть невидимый мир, это подтверждают абсолютно все традиции, религиозные традиции мира. И это надо учитывать. Мы не все способны чувствовать сами, поэтому просто нужно сделать вот такие вот, ну, стандартные шаги, будем говорить. Значит, святая вода или коровий навоз. Да? То есть смолоть коровий навоз сухой, развести его в каком-то там сосудике, да, и просто пропшикать точно так же помещение. Избавляет от присутствия всех этих тонких сущностей. Да, запаха никакого нет. То есть... Святая вода обязательно все углы. То есть надо просто кого-то попросить, если вы не будете в этой, ну, в палате сами, чтобы вам ее подготовили. Далее, ну вот эти ароматические масла очень хорошо. Если есть возможность, то чуть-чуть чем-то прозвонить, потому что вибрация звуковая или колокольчики такие есть, ну, знаете, на вот церковные опять-таки, да, либо, ну не знаю, в раковину звонить не надо, конечно, да, дуть, но вот все эти очень звонкие высокие вибрации, как колокола, как чаши тибетские, да, они, в зависимости от того, что у вас есть, просто вот разово, но до того, как ребенок появляется в помещении. Это делается до того, как, чтобы он непосредственно все-таки, это очень тоже такие сильные звуковые вибрации, ему не надо, да, это надо до его появления сделать. Далее, свет в этом помещении, он должен быть приглушенный, то есть то помещение, куда вы приносите ребенка, первый день должен быть свет приглушен. Тоже нетрудно догадаться, по какой причине, да, потому что все-таки он, находясь внутри тела мамы, все, он способен различать свет и темноту, но все это действительно как будто бы за шторкой. Да, и чтобы не было очень резкого такого удара на глаза, что происходит, когда ребенок в операционном зале, я расскажу. Мы договаривались с вами идти в параллельных мирах. То есть, как оно обычно бывает, и как хорошо бы, чтобы было. Да? Но мы сейчас говорим о том, как хорошо бы создать пространство. Да? С собой очень благоприятно взять или, ну, скажем, изображение божеств, в зависимости от вашей традиции, или иконы. Это тоже имеет колоссальное такое очистительное значение. Янтры благоприятные. То есть, в зависимости от того, в какой традиции вы находитесь. И на уровне звука также, в принципе, вот я рекомендую брать с собой какой-то магнитофон или какой-то просто мини-такой плеер, сейчас масса возможностей воспроизводящих, да, и тоже ставить какие-то звуки, которые вам очень откликаются, которые вам приятны. Это не обязательно будут мантры, это не обязательно будут там какие-то церковные там хоралы, да. Это может быть вот, ну, в зависимости от вашего пожелания, элементарно какая-то музыка там, знаете, песни дельфинов или что-то такое, да, для ребенка это достаточно, ну, знакомо, потому что, находясь опять в водной среде, он примерно так все и слышит, как песни китов, да, то есть для него не будет это все незнакомым. У меня был очень казусный случай как раз в роддоме, мне захотелось вот так взять, я взяла этот диск с этими там, ну, то есть очень такая, знаете, текущая водичка как будто бы, да, и иногда какие-то звуки типа песни дельфинов. Но в основном просто вот текущая вода. Ну и через какое-то... И я поставила на реверс. Тихо-тихо. То есть, причем магнитофон там где-то на подоконнике. И тихонечко это просто очень хорошо для сознания. И мама очень так успокаивает, да? Ну вот. Но потом там как-то один человек заходит, выходит, другой заходит, потом три. Потом прислали сантехника. И он... просто начал смотреть все батареи, то есть ему просто сказали, ну, персонал, что там что-то течет, да. Ну, а так как женщина только что родила, да, то есть нельзя ее беспокоить, что сейчас вашу, ну, там, трубу прорвет, да. Ну, вот, было очень смешно, потому что, ну, действительно, когда на реверсе, ты уже сам не замечаешь, не слышишь этого, тем более это очень тихонечко, такие вот шум воды был, да. Ну, в общем... ничего не ругали, спокойно все вышли. Да? Вот, то есть, когда вы в отдельной палате, вы все это можете делать. Да? То есть, это все, опять-таки, очень благоприятно имеет воздействие. Ну вот, по сути, палата должна быть абсолютно чиста от всего рода, от любого рода негативных каких-то там явлений и присутствий. Так, хорошо. В контексте у меня по пунктам стоит кесарево сечение. Кого-то это интересует? Да?
3: Интересует. Вы нам список роддомов.
1: Да, я вам скажу сегодня. У меня стоит пунктом. Да. Список я назову. Этот кесарево сечение чуть-чуть проговорим. Мы с вами договаривались о том, что день рождения в любом случае это праздник, и просто в судьбе, значит, такие особенности. В Кали-Югу это, в общем-то, почти уже такая данность, тела наши слабеют. И вопрос заключается в том, как создать вот это максимально правильное настроение встречи с ребенком, если мама, по сути, не участвует в этом процессе полноценно. Но здесь, скажем так, не могу с этим согласиться, потому что мысли материальны. И главная задача мамы, если такая ситуация складывается, абсолютно осознанно держать связь мысленную с ребенком. То есть не надо думать, что вот я начну опять о нем проявлять заботу и как-то настраиваться на встречу, когда его там уже принесут в палату и так далее. То есть в течение времени, когда идет операция, очень важно, чтобы ваше сознание было полностью концентрировано на нем, да, на ребенке, не на себе, не на обстановке, которая вокруг, потому что это операционный зал. Туда не нужно приглашать, скажем, папу или, ну, кого-то сопровождающего. Можно, можно. Можно. Нет, здесь тоже они разрешают, потому что, в принципе, ставится там такая ширма, там никто ничего не видит. Но, знаете, задача какая? Чтобы человек, который действительно очень нужен рядом, но он нужен для ребенка. Он должен быть в здравом сознании, он не должен испытывать никаких страхов. Это, ну, всего лишь так сложилось, что просто такая особенность рождения. Да? Конечно... мы будем говорить о том, как, ну, что испытывает ребенок. И, безусловно, естественное появление на свет имеет очень большие преимущества в контексте там, и физиологических процессов, ну и так далее. Да? Но ни в коем случае я бы не, знаете, не провозглашала, что дети, которые рождаются кесаревым сечением, ну, благодаря этому методу, что они там в чем-то должны быть, знаете, менее приспособлены к жизни. Ну, потому что стандартная формулировка следующая. Да, ребенок, который родился благодаря кесареву, лишается опыта преодоления трудностей, препятствий. Само появление на свет является колоссальным опытом. Да, то есть мы сегодня об этом будем говорить, о том, что испытывает ребенок в течение родов. Но... соответственно, основной аргумент, что ребенок, который рожден вот таким способом, он лишается возможности прожить это все, испытать все эти трудности, потому что это достаточно для него комфортное, ну, появление. Да? Но до конца не могу с этим согласиться в контексте того, что зависит действительно от вашей с ним связи, от вашего участия. То есть женщина, которая находится на этом столе операционном, она точно так же может очень четко отслеживать вот эти все этапы его появления. Конечно, хорошо бы попросить, чтобы там кто-то из сестер операционных подсказывали, просто вам говорили, что вот сейчас он уже появляется, потому что тоже пока вводится там эта анестезия, пока, то есть вы достигаете этой отсутствия чувствительности. И дальше, в принципе, трудно понять, а что происходит. Да? Вот. До тех пор, пока ребенок непосредственно не демонстрирует вам. Да? Вот. Но, понимаете, для ребенка в любом случае этот опыт, он тоже является стрессовым, потому что мир, куда он попадает, для него совершенно не знаком. Да, мы будем сейчас начинать смотреть его глазами. И, по сути, в течение кесарево сечения идут те же, более кратковременные, но тем не менее. И состояние, там, скажем, той же гипоксии, более того, вот, дети, которые рождены кесаревым, в обязательном порядке проходят потом сканирование головного мозга именно по той причине, что идут очень резкие вот эти процессы. Да? Вот, то есть естественных родов, в этой нет процедуре как бы потребности, да? Идут очень резкие процессы. И маме следовало бы, скажем, всю свою настройку отправлять туда. То есть каким образом? Надо мысленно дышать для него. То есть надо просто попросить, допустим, вот акушерку, вы можете подсказать заранее, да, пока там все эти обезболивания и так далее, вы можете подсказать, когда уже делается разрез и когда уже начинается вот это извлечение ребенка, да? Просто один момент, пускай они скажут пароль, начали. Да? То есть, вот. И вы в этот момент вы целиком обращаете свое сознание к нему, вы действительно мысленно концентрируетесь, вы для него дышите, вы синхронизируете свое дыхание с его дыханием. Да? Вы с этого момента начинаете звать его, вы ему должны просто сообщать, что я тебя жду. Да? Все, мы готовы к этой встрече, я жду тебя, давай пробивайся. Да, потому что ему все равно эти надрезы, которые сейчас делаются, они не такие уж там, знаете, комфортные. Это тоже некоторая...

0: естественных родов, вы будете сопричастны, соответственно, все процессы там и восстановление, и налаживание лактации, они тоже пойдут все-таки, ну, быстрее, чем вы будете отсутствовать на родах. То есть, там, скажем, под влиянием там страхов, под влиянием, потому что операция, ну, это, ну, понятная эмоция такая, ну, нерадостная, да. Но если от себя опять отключить все сознание и приоритет поставить в сторону ребенка, то и вы сами быстрее восстановитесь, и для ребенка это тоже позитивнее, да. Если кесарево платное, ну, платное, боже упаси, это не наш с вами случай, да. А если они плановые, да, тогда, как правило, это утренние часы, и есть смысл вечером вставать. То есть это, на этом не настаивают, но есть смысл вечером заставить себя вставать. Да? Вы быстрее будете восстанавливаться. Как правило, просят вставать на следующий день, но я знаю, что есть мамы, которые умудряются лежать там в образе теперь это царевна Несмеяная, и вокруг весь мир должен кружиться, да, но это плохо, потому что и физиологически вы не можете быстро восстановиться. Наркоз действует таким образом, что чем быстрее вы его разгоните по тканям, да, тем быстрее он покинет тело. То есть чем более статично вы пребываете, тем, ну, соответственно, дольше это все проходит, да. После операции рекомендуют выпить коньяк. Я не могу, скажем, сказать что-то в плюс этого, но также и в минус, потому что в аюрведе действительно используется достаточно много препаратов, которые идут на спиртовой основе. Да, то есть если мы говорим о классической аюрведе, то эти носители применяются, ну, в контексте того, что они быстро проникают в кровь. Это максимально быстрая доставка. А в контексте ведического знания, конечно, алкоголь не применяется ни в коем случае. Да? Вот. Ну, то есть если мы говорим о том, чтобы быстрее выгнать из тела наркоз, тогда, ну, скажем, и медицина, и вот, ну, просто аюрведа классическая, без философии, без вопросов, ну, сознания, да, это рекомендуют. Yeah. Если мы все-таки за чистоту, там, скажем, сознания и тела, да, тогда не надо, конечно, это применять, надо просто вот усилием, да, то есть лучше мантру повторить или молитву, чтобы побыстрее тело очистилось, да. И по сути с кесаревым очень важно, чтобы был вот кто-то, кто встретит ребенка. То есть в данном случае, опять-таки, присутствие папы или, ну, тут я бы не звала уже подружек или кого-то, идеально, чтобы был папа, который бы дожидался ребенка уже после операционной палаты. И можно договориться сразу, чтобы ребенка не уносили куда-то вот в эти, ну, в кюветиках, вот в этот педиатрический блок, да, где педиатры, ну, то есть эти блоки, они раздельны. Вот, то есть есть смысл договориться, чтобы сразу передали ребенка отцу. Да, да, да, да, только надо договариваться. И пускай папа уже вместе с, ну, то есть те процедуры, которые мы сейчас будем говорить в контексте заботы мамы, да, их должен взять на себя папа. То есть ребенок все равно испытывает тоже такой стресс в момент рождения, да, что и если вы с ним еще, кстати, устанавливаете осознанное общение, то есть вы ему объясняете, что будет происходить, и что мама через 2 часа вернется, да, все будет нормально, никаких скандалов, никаких, они правда в состоянии абсолютно подождать. Да, когда вас перевезут уже, ну, в основную палату. Да?
1: Это про себя надо делать, да?
0: Это про себя, это все на уровне мысли, оно все работает, да. Оно все работает на уровне мысли. Да. Вот. Но просто задача в том, чтобы минимизировать общение с, ну, неблизкими ему людьми. Да? Вот не оставлять его без поля, без заботы близких очень людей. Да, вот это надо обеспечить. Хорошо. Мы сейчас переходим к непосредственным, ну, скажем, и размышлениям, и знаниям в контексте самого ребенка. И говоря о родах, мы эту тему вообще не затрагиваем.

0: рассматривали, что происходит с ребенком в процессе родов. Да. Слушателям предыдущего курса напомню, а новичкам, может быть, скажу новость, не знаю, может быть, вы тоже где-то эти знания уже встречали, что существует 4 стадии рождения, и непосредственное появление ребенка на свет – это 2-я стадия и 3-я. То есть с момента его появления физического тела рождение еще не завершено, оно продолжается на протяжении примерно первых 3 месяцев. Будем об этом подробно говорить. Но вот в трактатах относительно нашей с вами жизни, в этих телах на этой планете приводится, что это такой средний мир, в котором страдания и счастье поровну. То есть те, кто изучает ведическую культуру, это знают. Да? И существует 4 основных вида страдания, которые считается, что если человек живет 100 лет, как мы должны с вами жить, то 4 вида страдания неминуемо приходят в жизнь каждого. Это рождение, старость, болезни и смерть. То есть это то, что каждый человек, с чем он сталкивается в течение своей жизни, в течение воплощения. И при этом сказано, что худшим из всех страданий является рождение. То есть 4 вида страдания, но худшее из страданий – это рождение. И вот есть такая книга, я ее обычно беру с собой, не знаю, что-то сегодня не взяла, я обычно даже просто зачитываю то, что описано в контексте рождения ребенка. Зачитываю я просто выдержки из книги доктора Ветрова «Аюрведические основы медицины». Такая есть книга «Аюрведические основы медицины». Или «Основа аюрведической медицины». Что-то такое. Короче, скомбинируете название, это слова, получите книгу. Она, я думаю, что доступна. Вот. И там подробно описано, что происходит со сознанием ребенка, на каких стадиях и вообще на самом деле, что он переживает. Вот это очень важно знать на самом деле. Хотя бы для того, чтобы понимать, насколько важна ваша осознанность, ваше присутствие и ваша, забота и внимание в течение родов в контексте ощущения самого ребенка, а не в контексте ощущений мамы. Да? Я попробую просто пересказать сейчас некоторые вещи, которые там описаны. Что, в принципе, буквально с начала сокращения матки, вот чисто физиологически представьте, да, то есть начинает сжиматься пространство вокруг. Сокращение эти значительны. Это достаточно болезненно и на физическом плане, но также они сопровождаются чем? Они сопровождаются тем, что идет пережимание плаценты, плюс она сама по себе уже есть этот термин «состарилась», состаревание плаценты, это медицинский термин и показатель к началу родов. Да? То есть она не может полноценно обеспечивать ребенка кислородом, это объективно, обеспечивать его питательными веществами. И на фоне происходящего плюс, вот представьте, в этом мире, который, конечно, тесный, который очень ограничен в контексте, пространства, да, внутриутробного, но начинаются совершенно немыслимые процессы, для ребенка. То есть привычный мир, который, в общем-то, теплый, просто маленький, но мы ко всему с вами адаптируемся, да, вдруг начинает рушиться. Это так, то есть начинаются вот эти вот сокращения стенок матки, причем женщина не всегда чувствует это, но они уже идут. То есть не всегда чувствительность такова, что начало родовой деятельности вы ощущаете. То есть есть женщины, мы говорили, у которых действительно порог чувствительности настолько низкий, что они в принципе уже непосредственно находясь на полном раскрытии, да, начинают только вот ощущать прорезание ребенка. А до этого сокращение матки как бы вообще не давалось никаких ощущений. Чего не скажешь о ребенке, потому что любое давление, оно уже ощущается на уровне тела. Да? И вот просто визуализируйте себе эту картину, действительно. То есть ваш привычный мир. Мы говорили, что ребенок внутриутробно, находясь вот этих 10 лунных месяцев, по сути ощущает, это 40 недель беременности в среднем, да, то есть он по сути проживает полноценную жизнь, которая также, ну, вот, предполагается 100 лет. То есть его сознание, там время течет по-другому, да, внутриутробно время течет по-другому. Он полностью, вот сейчас вот представьте, сколько вот кому из вас лет, да, ну уже же ко всему привыкли, правда? Уже в этих телах ко всему привыкли. Уже все вроде бы изучили, теперь осталось только применять. Да? Ну, то есть, ну, привычный же мир, да? Странный, но привычный. Так, нет же такого, да, что, ну, ужас-ужас, на какую планету я попала, да? То есть, нормально уже все, привыкли, да? Вот, так вот, представьте состояние ребенка, да, который уже привык. Да, и он полностью, он точно так же, это, ну, 100 лет он провел внутри вас. То есть какая продолжительность? Он ко всему уже адаптировался. Он думает на самом деле, как и мы с вами, находясь здесь, в этих телах, что так будет всегда. Что это нормально вот так вот все вокруг. Да? Для него тоже это абсолютное восприятие, что это нормально, это мой мир. И начинаются сокращения. Мир реально все, он начинает рушиться. При этом... Представьте состояние, выхода нет. Мир рушится, но он закрыт. На второй стадии родов, когда просто начинаются схватки, но матка закрыта, да, это состояние сравнивается с состоянием апокалипсиса. То есть сознание ребенка – это состояние апокалипсиса. Да? Там приводится, вот у Ветрова очень вообще так живописно все это приводится из трактатов, что... А ребенок просто представляет, как вокруг него существуют вот эти какие-то гигантские воронки, как его просто вот с этими сокращениями матки всасывают эта воронка, да, просто куда-то водоворотом его несет. То есть при этом, если женщина, ну даже от мамы очень много зависит, просто чрезвычайно много в его восприятии, да, но в классике женщина, которая начинает испытывать какие-то болевые ощущения, она же в связи с ребенком. Он сам в этом состоянии, да, шока. Мама усиливает своими ощущениями, да, и идет полностью ассоциация, что он действительно находится в адских мирах, что вот эти демонические сущности на него нападают. То есть это просто визуализация в сознании, потому что просто невыразимые страдания. Страдания, которые ребенок в этот момент испытывает, нам с вами в течение жизни вот нашей вот, нынешний, не предусмотрено. Еще раз повторю, рождение – это худшее из всех четырех страданий, которые, ну, на этом плане бытия предусмотрены. Да? То есть представьте, насколько важно, чтобы вы просто пребывали в состоянии его поддержки. То есть насколько важно, чтобы вы обращались к нему мысленно, и чтобы вы просто постоянно давали вот, ну, просто такие даже импульсы пояснения и какого-то равновесия и спокойствия. То есть если мама в этот момент не поглощена только собой и наоборот нагнетает это, в основном так получается. То есть женщина, у которой нет знаний, она настолько, ну и плюс у нас очень принята вот эта эгоцентричная система, да, координат. То есть я – это центр всего мироздания, и, соответственно, если мне плохо, то ничего остальное вообще не важно. Да? То есть какие там мысли о ребенке, да, это же мне плохо. Но при этом нет знания о том, то есть это, кстати, нетрудно себе, ну, осознать, если просто начинаешь думать глазами ребенка, да, размышлять, в каком он сейчас находится положении и что он реально чувствует. Это же легко представить. Вот, ну вот сами, вот, это же легко, правда? осознать, что с ним происходит. С учетом даже физиологии, просто вот физиологических процессов. Разве можно это сопоставить с теми ощущениями, которые испытывает женщина? Которые, во-первых, все известно, что с ней происходит. Да? Когда у вас есть знания, это несопоставимо выигрышная ситуация. Когда вы знаете, что это скоро закончится. Да? Вы знаете, что рано или поздно он родится. Да? Но это же все равно, хотя женщина в родах тоже и эту способность тоже теряет. Кажется, что этот процесс схваток и так далее, что он бесконечен, что он тоже никогда не закончится, и что это уже было всю жизнь. Да? То есть я рожаю всю жизнь, и еще теперь до конца своих дней я так и буду рожать. Да? Так вот тут мама сидят, улыбаются. Да? То есть, ну, есть время, время. Вы замечаете, что время течет в разных обстоятельствах по-другому? Вот есть такой опыт уже? Да? Роды – это событие, которое время растягивается. Оно растягивается, оно кажется бесконечным. А для ребенка это еще более усугубляется, потому что у него нет знания о том, что это вообще когда-то закончится. У него есть только ощущение адских миров. Да? То есть вот этого просто, что жизнь, все, она вот сейчас обрушилась, и теперь она вот такая. Да, а приспособиться к ней ввиду вот этих неимоверных мучений нет возможности, что вот, ну все, теперь вот мир вот такой, вот он стал ужасен. Да, вырваться нет возможности, потому что выхода нет, все закрыто. Да, на второй стадии все закрыто, матка закрыта. Ну то есть совершенно ужасно идут вот эти описания происходящего, да, просто не, ну, неимоверные. Тут нет смысла, многие из вас сейчас действительно ждут детей, я не хочу это... Знаете, абсолютно красочно описывать, я думаю, что вы просто осознаете происходящее, ну и на этом уровне. Да? Вы очень нужны ребенку, вашим вниманием и вашим утешением. То есть мама, хорошо бы, чтобы все-таки в момент там, тех же схваток смогла свое внимание перенести на ребенка. И просто утешать его, говорить, что все хорошо, я с тобой, все скоро закончится, все мы скоро встретимся. Да? То есть очень важно, чтобы вы давали ему поддержку. Потому что он с вами связи, никто другой не может ему дать эту поддержку. Да? Он в этот момент просто полностью, ну, разрушен и... вообще лишен, ну, всякого фундамента, да, восприятия. И считается, что вот этот опыт в рождении, да, он тоже, ну, скажем, может фиксироваться, сознание в рождении может фиксироваться на разных стадиях. То есть вот на этой второй стадии рождения, когда матка еще закрыта, у кого-то могут быть такие сильные вот эти вот, ну, личностные восприятия у детей, что сознание отключается, ну, последняя вспышка именно на этой стадии, и потом оно отключается. Потому что каждый, ну, из нас, я думаю, что никто из присутствующих не помнит своего рождения. Да? Нас, ну, на самом деле это громадная милость, понимаете? Это не потому, что мы несовершенны, а потому, что действительно эти страдания, они на самом деле, ну, слабо соизмеримы с жизнью. Да, слабо. Ребенок реально умирает в этот процесс, кстати. Да, это реально происходит вообще-то.
1: Да? У меня вопрос. А во время схваток папа может быть с ребенком как-нибудь полезен?
0: Самому ребенку нет, потому что вы являетесь этим проводником. То есть папа очень...
1: слышит.
0: Нет, папа очень полезен маме, потому что вот он как раз может давать это утешение. Если папа спокоен, то мама, смотря на папу, она уже, даже если сама в панике, она транслирует вот это вот изображение папы спокойного вовнутрь ребенка. В этом смысле он полезен. Да? Вот, то есть такого как такового диалога он будет только если вы его слышите. Ну, то есть ваше тело является инструментом. И так и в течение всей беременности. То есть получается, что тело женщины, тело мамы, оно является такими вот окнами, ушами и глазами самого ребенка. Но мы же знаем, что иногда нам говорят одно, а слышим там и другое. Да, есть такой опыт? А потом удивляемся, да, я же совсем другое имел в виду. Почему, ну... Почему меня не так поняли, да? Я же совсем про другое говорил, да? Вот здесь очень важно, чтобы мама слышала то, что говорит папа, да? В родах это сложно. Если думаете, что папа там будет шептать над животом, там, держись, да? А вы в это время, нет, я против, да? Я там вообще, я передумала, рожать не буду, давайте потом, да? Не сейчас, я еще не готова и так далее. Ну, так и будет ребенок смотреть на происходящее. То есть это вы являетесь инструментом, понимаете? Ваше тело – это его инструмент общения. Соответственно, надо постараться слышать папу, он поможет тогда. Да, но сам по себе без мамы нет. Вас нельзя из цепи вытащить. Угу. Ну вот, задача максимально, все-таки еще раз, максимально ваш настроиться на то, что в родах надо стараться удерживать ваше внимание на чувствах ребенка. Да? Соответственно, теперь я думаю, что вы понимаете, что ни о какой эпидуральной анестезии не может быть и речи. Понимаете? Это, ну, наверное, самое жестокое отношение к ребенку в процессе его появления на свет. Потому что вы никоим образом не можете чувствовать, как он движется, где вам надо, какое положение занять тело, чтобы ему максимально безболезненно выйти.
1: Еще вопрос тогда. Вы говорили, что, ну, во время родов вообще как бы лучше процесс как бы, ну, отстраниться от мамы, да?
0: Отстраниться от процесса.
1: Да, ну а как при этом, не обращая внимания на процесс? Вот этот,
0: а вот да. Это вот в этом фокус, потому что когда вы обращаете внимание на нужды кого-то, вы одновременно отстраняетесь от процесса. Понимаете? Вот посмотрите, например, вот ну, масса примеров, особенно когда какие-то критические события в жизни там общества, например, военные действия, да. Ну, посмотрите, там те же медсестры, которые сами могли там быть ранены с какими-то там травмами, да, они выносили этих там раненых, да, не чувствуя своих ощущений. Вот в этом парадокс вообще нашего сознания и наших особенностей, ну, вообще в человеческой форме тела. Как только мы, к этому призывают все религии, да, уйди от себя, перестань думать о себе, перестань говорить «я, мне, мое», да, уйди от этого, переходи хотя бы на «мы». Хотя бы на «мы». Как только мы переходим от себя в ценности и в ощущение ребенка, одновременно это идет обезболивание самой мамы. Понимаете, вот так работает, вот, ну, собственно говоря, наше сознание. Так мы сконструированы. Чем больше мы поглощены собой, тем больше страданий нас ждет на пути, вообще на любом пути. Да? Чем больше мы от себя отстранены и наблюдаем за тем, как сделать жизнь кого-то легче и лучше, тем, ну, скажем, вот эту чувствительность мы естественным образом притупляем. У кого-то был такой опыт, знаете, вот, ну вот для мам, у кого уже есть дети, например, да, вот условно говоря, вот сразил обоих вирус, ну, например, да, ну, бывает же, да, вся семья с вирусом, да, вот. Заболел ребенок, все, мама выздоравливает, потому что, понимаете, уже все, нет возможности, надо о нем заботиться, да. Откуда-то берется иммунитет сразу, откуда-то все эти ресурсы тела восстанавливаются. Есть такой опыт, вот тут кто мамы, да? Ну вот, есть такой опыт, понимаете, откуда, только что вообще встать не могли, да, там, все текло отовсюду, да. Все, ребенок заболел, мама здорова.
2: Как вообще это, ну...
0: Она влияет безразличием, она влияет... Я считаю, что это самый разрушительный способ, как можно, знаете, оставить ребенка полностью незащищенным. Полностью. Он просто в этот момент является абсолютно... Вот просто вы считаете, что вы его бросили. Самый тяжелый момент жизни. Хуже больше не будет страданий в жизни. Еще раз, рождение – самое худшее из страданий. И представьте, в этот момент самых худших страданий мама берет, устраивает себе курорт, ну, простите, да, но это так, да? Она берет, отключает свою чувствительность.
2: А он разве нет, у него тоже
0: нет? Нет. У него все по полной программе. Понимаете? Эпидуральное действие только на нервные окончания и то, опять, определенных тканей внутри тела женщины. Это, в принципе, аналог. У нее тоже только низ тела отключается. Она в сознании. Но женщины, которые делают эпидуральную, поверьте, они не думают о том, чтобы давать ребенку поддержку. Более того, она при всем своем желании не может ощущать, как занять какое положение тела, да, начиная от того, там, опять-таки, даже от интенсивности схваток и так далее, она больше ничего не чувствует, она не может участвовать в родах. Она отключает свою поддержку в тот момент, когда она больше всего нужна. Да? Вот если говорить действительно о, скажем, долге вот, родительства, да, наша обязанность как родители – это дать всю необходимую поддержку в момент становления ребенка, в момент его, когда он в нас нуждается. В родах это самая, пожалуй, фундаментальная вот, поддержка нужна. Еще раз, хуже в его в жизни больше, в жизни ребенка худших страданий больше не будет. Нельзя оставлять его одного. Потом не надо удивляться, что эти семьи, которые мы сейчас видим вокруг, и отношений этих нет, да, и как бы дети все в претензиях к родителям, это вот эти кирпичики, понимаете, тех событий, которые мы уже наблюдаем. Что мы живем с вами все отдельно от родителей, что у нас у всех бесконечные обиды и так далее. Это все оттуда идет. Да, это вот, ну, скажем, появление на свет одно из феноменов. Мы с вами в большинстве оказались в ситуации, когда нас просто забрали. То есть мама, ну хорошо, они рожали без эпидуральной, да, но нас забрали. Да. Мы несколько дней были отдельно в кюветиках, вообще в отдельном пространстве совершенно. Понимаете, связи нет, ребенок один, мы будем говорить все, что происходит с его сознанием. У нас вот этот курс, он как бы действительно должен вам эти все грани, ну, как бы отразить, да, что с ним происходит. То есть эта связь, она, ну, я не думаю, что каждая из наших мам, да, очень переживала по этому поводу, потому что не было знаний, считалось, что это нормально. Да, сейчас эпидуральное считается нормальным. То есть у вас, в общем-то, ребенка могут вам и отдать сразу, да, но эпидуральное считается нормальным. А это полностью неспособность женщины участвовать в родах. Ваше участие нужно не только на уровне мысли, оно нужно в случае естественных родов на уровне того, что вы чувствуете. Неосознанно, да, но вы полностью в этом процессе, вы знаете, где вам надо какое положение тела занять, как вам надо просто где-то, ну, развернуть там этот таз, развернуть свое там бедро и так далее, да. То есть что делать с этим дыханием? Это, в принципе, ваше участие. В случае с эпидуральной очень часто заканчивается тем, что, ну, в принципе, ребенка просто берут и выжимают, выдавливают из, ну, то есть налегает там несколько акушерок, да, и просто берут его, вот, ну, вот, не знаю, как это сказать даже по-русски, да, но это варварство. Понимаете, это варварство. Не надо со своими детьми, которых вы так ждете, которых так, ну, так приглашаете, столько усилий, вот взять и вот в момент родов просто взять и, ну, это предательство, и других слов нет. Ну, если говорить так, ответственно, да. Простите, те, кто первый раз на курсе с такого начала, да, мы не всегда в таких тонах, но это просто очень значительные вещи. Все-таки, понимаете, ответственность матери, она должна быть осознанной. Надо смотреть его глазами, в чем он нуждается. Да? Это не только там мягкие носочки, да, там теплые пяточки и так далее, понимаете? Это вот мы нужны вот в эти самые значительные события. Да, нужно быть рядом с ним, ну, всем своим существом. И считается, что вот еще раз сознание ребенка, в зависимости от того, какие у него переживания, ну, вот аналог, да, мы говорили, что если, например, какая-то там авария или травма сильная, да, нас может брать и выключать, мы дальше ничего не понимаем. Да, то есть у нас потеря сознания, говорится. Ну, то есть мы знаем, что это и в наших нынешних телах такое возможно. Человек теряет сознание, а потом не помнит, да, что с ним было. Вот, здесь аналог, да, то есть ребенок может потерять сознание в течение родов на какой-то из этих стадий. И считается это такой фиксация сознания. То есть в зависимости от того, на какой стадии он вот это зафиксировано, да, в общем-то, ну, потом вот некоторые черты характера, ну, даже не некоторые, вот они формируются в этот момент. Например, вот эти все, ну, вот у, ну, например, работы Сальвадора Дали, все знают, да, достаточно странные миры, достаточно искаженные очень, ну, или вообще художники, которые, знаете, берут эти адские миры, рисуют, да, ну, то есть это все реально, это существует, это все оттуда, из этого опыта. Да, то есть они зафиксированы, потом они в течение жизни выплывают вот так вот. Он начинает вот этим вот, ну, отражать это где-то в творчестве и так далее. Ну, в общем, нет смысла на этой стадии фиксироваться. Да, то есть надо оказывать поддержку. А третья стадия родов, мы говорили, она заключается в том, что схватки продолжаются, но открывается родовой канал, то есть начало третьей стадии, заканчивается она непосредственно рождением ребенка на свет. И посмотрите, это ничего вам не напоминает? То есть все то же самое, да, схватки, то есть те же миры рушатся, все вот эти вот миры страшные, там, катаклизмы и так далее, вот все, что как бы у ребенка выплывает, все это происходит, но открывается родовой канал. Какая ассоциация приходит?
1: Все это концептуально.
0: Конечно. Конечно. Появляется надежда. То есть все то же самое, видите? Ощущения те же. Более того, интенсивность схваток увеличивается. То есть интервалы между схватками сокращаются, интенсивность их увеличивается. Да? Но появляется свет в конце туннеля, совершенно верно. Появляется выход. Так что эта цикличность жизни, она, ну, не побоюсь сказать, налицо. Да? Мы с вами так и ходим. Оттуда сюда, отсюда туда. Да? То есть так это все и осуществляется. И, конечно, если мама в этот момент еще вот дает уже, ну, действительно, вот это, там включаются хорошие гормоны, если только женщина без страха вошла во все. Если она смогла отключиться, уже гормоны, которые ее тело выбрасывают, они через все равно, пусть там ослабленное, ну, кровоснабжение, оно существует у ребенка, да, тогда гормоны способны тоже перенести ему уже совсем другой аспект, да, то есть там... Да, там будет энергия там, возбуждения, уже преодоления, борьбы и так далее. То есть дети в большинстве, ну, формируется вот этот вот характер, да, конечно, в родах очень мощные импульсы закладываются. Что будет с ребенком, какая-то личность потом в дальнейшем предполагается, да, то есть для него этот опыт уже становится опытом этой жизни. Да? То есть мы же видим, кто-то будет биться, ну, за каждую ситуацию, да, а кто-то просто опускает руки и вообще даже в самых легких ситуациях ничего не предпринимает, говорит, нет, это бесполезно. Да? Вот. Этот опыт рождения, он очень, очень такой фундаментален в судьбе. То есть если... А кто в состоянии его обеспечить опять? Это мама. Мама. То есть если мама дает поддержку, и вообще вот и в родах, и в младенчестве, да, особенно вот первые эти годы жизни, собственно говоря, речь идет о влиянии мамы. Вот первое время, первое становление личности – это заслуга мамы. Независимо, у вас мальчик или девочка. Вот личность, становление ее, да, – это мама. Папа включается потом уже на филигранках, характера, уже там на доработках, да, но папа не может дать ощущение стабильности и ощущение защищенности мира, потому что все это восприятие формируется в начале жизни. А в начале жизни только мама является вот этим проводником, да, мы будем, ну, еще раз, очень подробно, это не тема одной сегодня лекции, разные будем грани этого феномена изучать, но рождение – это уже начало, да. Уже начало этого воплощения. Соответственно, на третьей стадии родов, когда включаются все эти гормоны, да, то есть когда действительно эндорфины там взрываются, ребенок косвенно тоже все это считывает. И у него действительно, ну, такая, знаете, там, тяжело, но радость победы.

свое время Маяковский в одном из своих стихотворений сказал: «Если звезды на небе зажигают, значит, это кому-то нужно». Ничего просто так в мире не бывает. Почему мы считаем, что мир какой-то странный, случайный? Здесь происходит непонятно что, никакого закона, закономерности. Ну что вы, давайте поглядим на мир этот удивительный. Солнце все время всходит на востоке и никогда не меняет своего плана. Пчелы опыляют цветы, цветы распускаются. В мире есть закон. Давайте просто посмотрим на это. Мир очень гармонично устроен. Кстати говоря, в отличие от всего того, что делает человек. Когда какой-то художник или поэт или скульптор сделает что-то, что чуть-чуть начинает напоминать реальность, похоже на настоящий цветок или на настоящий восход солнца, люди удивляются. Вот это он написал. Или вот это он произнес или сделал. Но почему же люди не удивляются этому миру, который намного красивее всех наших фотографий, этих картин плоских, которые мы рисуем? За этим миром стоит художник изначальный. И вся красота, которую мы производим или пытаемся производить, это, знаете, некое наше подражание. Подражание. Мы удивляемся тому, когда что-то сделал человек, но почему же мы не удивляемся этому миру, за которым стоит изначальный художник? У меня был очень интересный опыт. Однажды я был на фестивале, сейчас будет горный фестиваль «Источники жизни». И я приезжал на этот фестиваль несколько лет назад. И я гулял в горах. Там мы шли на источники, потом возвращались. Такая была процедура исцеления. Хорошие очень минеральные воды, которые там лечат все сразу. Я когда шел назад, меня поразила одна ситуация. Я шел о чем-то, размышлял, вставало солнце, знаете, это тут первые такие лучи косые, которые падали там по предгорьям, освещали какие-то темные места, постепенно они завоевывали себе место все больше и больше, и тень все дальше и дальше уходила. Было все очень интересно, потому что какие-то цветы, растения, кусты, сосны, удивительно, они отбрасывали тени, там, знаете, туман, которые такие пробивали лучи света. Вот, ну, удивительная картина. Я вдруг иду, как бы у подножия горы, смотрю по сторонам и вдруг вижу. Вдруг вижу, лежат камни разные, и папоротники стоят в разных местах. Я смотрю на это и думаю, как удивительно, какой склон горы удивительный, как удивительно красиво лежат эти камни плоские, и стоят папоротники в разных местах. И я вдруг вспоминаю, что в городе иногда в каких-то, знаете, где-то там, где-то в каком-то дворике или на какой-то улице, какой-то дизайнер ландшафтный сделает вот три камня, положит, куст папоротника воткнет и свою визитку там еще. Куда звонить? Обычно это рядом также со студиями ландшафтного дизайна находятся такие уголки. И мы идем по городу и смотрим. О, как красиво. Нужно заказать этого дизайнера. Нужно, чтобы он приехал ко мне на дачу, мой коттедж, и там что-то подобное устроил. Еще раз. Три камня лежат. И два пучка папоротника торчат. Так удивительно красиво, говорят люди. Я вдруг смотрю на эту гору и смотрю, везде эти камни лежат. И папоротники торчат. И все по-разному. И собрано в одном месте. Я думаю, как удивительно, какой за этим художник стоит с удивительным вкусом. Люди прославляют какие-то мелочи, которые они замечают, но не замечают эту изначальную красоту.

Не воздвигайте стены. Стройте мосты. Мосты, по которым может течь. Это любовь. Этот свет. Он не ваш. Он через вас. Просто откройтесь. Никогда не обрывайте его. Будьте в этой связи. Знаете, каждый будет думать, я маленький. Что я могу в этом мире? А можете. Очень многое можете сделать. Знаете, от чего зависит экология планеты? От экологии моего сердца. Если я дымлю, как паровоз, из своего сердца я порождаю критику, злобу, зависть, гнев, ненависть, вожделение, то экология этой планеты будет страдать. Но я могу наводить порядок. Порядок в своем сердце. Порядок в своей душе. Знаете, человеческое сердце способно трансформировать все это в чистоту. Ведь вы, как родитель, думаете, чем кормить ребенка. Мы кормим их не только едой. Мы кормим их прикосновениями, кормим взглядами, кормим словами, кормим атмосферой. Не только детей, друг друга. Найдите в своем сердце все самое лучшее. Как мы мусор. Мы же убираем из дома мусор. Так и сердце. Каждый день оно нуждается в том, чтобы мы его очищали. А сейчас я попрошу вас. Найдите в своем сердце что-то, что у вас точно есть. Может быть, у вас есть доброта, но немножко. Может быть, у вас есть юмор. Чуть-чуть. Может быть, у вас есть щедрость. Может быть, у вас есть объятия. Но что-то вы получили точно. Ну, хотя бы немного. Я попрошу вас сейчас приумножить это. Знаете как? Отдайте другим. Столько много здесь есть людей, которым можно подарить. Просто повернитесь. Я попрошу вас и даю вам на это целых 5 минут. Это целая жизнь. Поделитесь друг с другом. И примите, обязательно примите этот дар.

Что такое мысль? Это главный аспект во всех мистических совершенствах. Используются непосредственно наши мысли или наш ум. Итак, все мы знаем, что скорость света равна 300 тысяч километров в секунду. Такая очень огромная скорость световая. Но скорость нашей мысли, она гораздо быстрее. Стоит только подумать о Луне, наш ум сразу контактирует с силой Луны или сразу с Луной контактирует. Моментально, в доли секунды мы находимся сразу на Луне. То есть мы как только подумали, сразу уже наш ум сконтактировал с Луной. И в Ведах говорится, что йог, который обладает логима ситхи или становится наилегчайшим, ему стоит только подумать о Луне, он сразу там появляется. Вот такая способность логима ситхи. То есть благодаря уму это как бы основа. Это основа, позволяющая нам делать удивительные вещи. И мы с вами будем разбирать и усиливать наш с вами разум, ум, чтобы наши чувства, они успокоились и дали нам возможность заниматься собой самим. Мысль – это великая сила. Для нее нет никаких преград. То есть она может проникать через любые предметы, проникать в любые слои. Мало того, наша мысль, она может проникать в наши различные казуальные тела, там, причинные и так далее. Она может проникать даже в наши тонкие структуры и также в грубые структуры, такие как камни. Вглубь камня можно проникнуть. Есть такие люди, которые могут за счет мысли определить, что сколько спичечек находится в коробке. Они могут проникнуть умом туда, распространить свой ум на коробок и стараться понять с помощью ума, с помощью мысли, сколько там спичечек находится. Вот такое интересное, забавное развлечение вы тоже можете им попробовать использовать его на практике для того, чтобы понять, сколько же все-таки там спичечек находится. Тренировка ума называется. Если у нас хорошие мысли, то они оказывают благоприятное влияние на нас самих и, мало того, на окружающий мир. Плохие мысли, они вредят нам и вредят также всему населению, которое нас окружает. Говорится, что мысли, они имеют природу всепроникновения, мы с вами это выяснили. Поэтому даже грязные мысли, они проникают в различные слои и они оскверняют все в округе. И все вы знаете, что когда заходите на кладбище, то вы ощущаете такое состояние страданий, скорби. Почему? Потому что там сгусток этих мыслей. «Ой, мой родственник ушел, как же я без него буду жить? Что же мне теперь дальше делать?» И все эти мысли, они остаются в этом месте. И чем дальше от этого кладбища, тем меньше влияние мыслей на пространство, понимаете, да? Но сгусток находится там, где они произведены были, то есть когда, где они вышли, там сгусток находится. И поэтому мы ощущаем себя в этом месте не очень хорошо. И мысль или вот эта созидательная способность мысли в руках йога, она имеет свойство преобразовывать, возрождать, созидать и даже принимать различные формы. Просто подумали о торте. Чем сильнее сконцентрируется на торт, тем более реален он есть. Чем сильнее все просчитали, увидели все эти розочки, которые на торте, да, там крем, так размышляли. И чем сильнее, тем реален он, этот торт есть. И если йог или мистик обладает сильным разумом и сильным умом или силой мысли, то он может даже сделать так, что он просто произведет этот торт с помощью мысли. Представит его, и торт появится по-настоящему. Потому что мысль, она находится выше, чем химические элементы. Согласны с этим? Могу объяснить так. Бог помыслил, чтобы создать химические элементы и сочетание всего этого мира. Да? И они появились. То есть мысль, она стоит выше, чем химические элементы, весь этот материалистический мир, вот эта материя. Мысль выше стоит. Поэтому логически мы понимаем, что за счет мысли мы можем сделать так, что химические элементы вместе соберутся в одном месте и произведут то, что мы хотим. С помощью силы ума, силы мысли можно делать те вещи, которые просто немыслимы. И все вы с этим сталкивались в своей жизни. Например, многие знают, особенно в детстве это проявлялось более так реалистично, когда мы заболевали чем-то, да, допустим, палец поранили, и мама говорит: «Все, надо зашивать». И будучи маленьким, мы боимся зашивать. Для нас это шок, потому что мы считаем, что да, я это тело, как меня зашивать? Очень страшно и больно. И что ребенок в этот момент начинает делать? Он начинает говорить: «Нет, не надо, все само заживет». И уникальна такая вещь, что когда приводит его к врачам, то там уже практически все зажило. То есть он так настроил свои мысли, чтобы только зажило, чтобы только не зашивали.

0: чем важный канал обмена любовью. Это духовный канал, душа. Да, душа. И здесь супруга уже говорила об этом. Конечно же, разговор души – это разговор молитвы. Вот. И ведическая культура, конечно, говорит о том, что Господь существует и так далее. Да, мы можем об этом поговорить очень серьезно, если кто-то заинтересуется. Вот. Веды об этом очень много говорят. Но дело даже не в этом. Вот сейчас крамольную фразу даже скажу. Даже если Бога нет, молиться за своего любимого очень важно. Вы эмоционально, да, за него переживаете. Вы памятуете о нем. Молитва – это лучшее средство помнить о другом. Да? Когда уезжает супруг или что-то предстоит, просто возьмите, откройте какую-то молитву. Не обязательно ведическую, если вам не подходит, откройте христианскую молитву и прочитайте за него это. Да? Вы почувствуете, если это вводит еще в правила, вы почувствуете, как этот человек вам дорог. Да? Вы с ним на эмоциональном уровне. Муж уехал, жена, помолитесь. Да? Жена что-то переживает, или что-то еще дети, давайте вместе помолитесь. Очень важно. Это будет объединять сверхплотно.
1: Расскажу историю. Эту историю мы очень любим с мужем смотреть интеллектуальную программу «Что, где, когда». Он и я с детства. Родители у нас как-то смотрели, и мы с детства смотрим. И вот однажды в этой игре давно-давно был такой вопрос. Знатокам вынесли кувшинчик. Такой интересный кувшинчик такой, знаете, такой вот. У него он так вот был вот так вот продолговатый, потом очень тоненький, и потом вот так. И все сидели и думали, что это за кувшинчик. Этот кувшинчик был у кочевников, у монголов, по-моему, где-то там. И вопрос был в том, каким образом этот кувшинчик использовался. Ответ был таковым. Этот кувшинчик дарили женщине, как на свадьбу там или как. И когда муж уезжал, она в этот кувшинчик складывала слезы, которые она пролила по нему. Когда он возвращался, она ему этот кувшинчик показывала. То есть для мужчин это очень важно, но для женщины это тоже очень важно. То есть это такой как бы молитвенный опыт, да, это такой вот очень глубокая вещь. И я хотела бы тоже поделиться здесь. Он очень часто путешествует, мне это трудно переживать, особенно на машине с Ваней. Мы вместе с Ваниной женой, Светой, мы с ней так объединены. Мы вместе с ней. Ты дозвонилась? Нет. Ну ты дозвонишься, мне позвони. Я дозвонилась. Они нам иногда забывают звонить. И мы вот вместе с ней молимся. И постоянно как бы... И если я чувствую, что меня накатило, ну я выглянула в окно, увидела там страшную пургу, потому что они обычно уезжают. И они уехали, пурга, это стабильно, и так страшно, и как накатывает, и я сразу, то есть я иду сразу молиться, все сразу отпустила, легче стало, потом он приезжает и рассказывает мне страшилки, ой, там перед нами буквально там огромное дерево свалилось там вообще, еще бы чуть-чуть, а Ваня такой молодец, там вот он так, опс, так вильнул, и все клево, и... Просто вообще умопомрачительные иногда вещи. Вот. Но факт в том, что если бы вот не было вот этой вот молитвы, я не знаю, я бы, наверное, уж посидела точно. Вот. Ну и я думаю, когда я ему говорю об этом, его сердце, оно так бальзамом поливается немножко, да?
0: Немножко.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый, более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание, человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Спасибо большое за теплый прием. Хотя я еще ничего не сделал, ничем не заслужил. Аплодисменты говорят о том, что есть доверие, есть отношения. Хотя, может быть, мы первый раз пришли, но мы ожидаем. Мы с верой пришли, мы ожидаем, что это будет важно, полезно, интересно. Это поможет нам. Это встреча, это общение. Может быть, мы здесь также познакомимся с какими-то новыми людьми, которые также в нашей судьбе сыграют важную роль. У меня так было. Так и случилось. Я встретился с людьми, которые следовали законам счастья. И я заметил, что они немножко другие, они сильно отличались от моего опыта общения, поведения, настроения. Они представляли для меня загадку какое-то время. Я не мог понять, откуда у них этот свет, этот позитив внутренний, в чем причина, откуда эта пища, которую они получают. Мне было 27 лет тогда. Я уже был достаточно разочарованным человеком в жизни. Они были тоже молодыми людьми, хотя из разного возраста, но они имели одну общую молодость внутреннюю. Они на самом деле сияли какой-то радостью, позитивом. И так я заинтересовался их образом жизни, этим учением, и в конце концов, вот видите, я тоже хочу быть счастливым человеком, как и все, любое живое существо ищет счастье. Это естественно. Вопрос, где мы его ищем? Возможно, бывает так, что мы ищем счастье и не находим, потому что направление неверное, ложное. Можем заблудиться в жизни, запутаться. Есть такие примеры древних мудрецов, как шелкопряд, он трудится усердно, он вьет кокон вокруг себя, но в итоге он оказывается запутанным, связанным этой же деятельностью, скованным. Это определенные законы деятельности, которые дарят нам определенный плод, который мы сами, собственно, заслужили. Причинно-следственная связь, в которой мы находимся в этом мире, очень сложна для нашего понимания. Вряд ли мы сможем сейчас распутать этот клубок. Очень сложный. За этим стоит много жизни и деятельности, множество поступков, мыслей, желаний, слов. Все они переплетаются в этот причудливый узор нашего окружения, этого мира, многочисленных живых существ, с которыми мы сталкиваемся постоянно, с событиями, даже со звездами взаимодействуем. Как рождающийся человек, он взаимодействует даже со звездами, и умирающий тоже, и в жизни. Даже планеты взаимодействуют с нами, как Солнце, если оно активно. У нас на планете много сердечных заболеваний, много аварий на дорогах. Это 11-й день после полной новой луны, солнце активно. И вы заметите в эти дни больше раздражения у людей, больше гнева беспричинного. То есть мы находимся под контролем, влиянием многочисленных энергий, сложной картины мироздания. Не следует думать, что мы просто живем в своей квартире, в каком-то городе, в какой-то стране. Мы взаимодействуем гораздо большими энергиями, чем кажется. Но нужны необходимые знания. Что же это за мир такой гигантский вокруг меня? Есть ли у него границы вообще? И, собственно, могу ли найти в этом безграничном мире свое счастье? Хотя бы одного человека, с кем мог бы я быть счастливым? Хотя бы одну душу живую, которая поняла бы меня, я бы тоже мог понять, и мы могли бы быть счастливыми по-настоящему. Собственно, вот этот момент, он очень важный. Мы хотим, чтобы нас кто-то понял до конца, оценил по достоинству. Потому что я и сам себя толком не знаю. Я очень нуждаюсь в человеке близком, который поймет меня еще лучше, чем я, откроет меня ту сторону жизни, ту тайну, то сокровенное, что есть в сердце, неосознанно. И вот эта любовь, она может возродить меня. Раскроет, я, может быть, проявлюсь вот эта энергия счастья, которая дремлет внутри меня. Как ученые говорят, что 80% возможностей человека мозг не реализует в течение жизни. Он спит, находится в таком сонном состоянии. И внутри этого сонного состояния он просто мечтает, фантазирует, планирует. Но, по сути, никогда не достигает того, чего хочет. А довольствуется лишь тем, что, ну, получается у него. Ну уж как получилось, ну что делать? Нужно жить как-то, продолжать дальше. Но я снова план строю. И снова я получаю не то, что как бы хотел до конца, а оно то, что получилось. Ну уж так получилось. Мы рассчитывали, что мы создадим семью, брак. Ну, не совсем так, как хотелось бы, но, ну, ну, так уж получилось. Можно принять и то, что есть. И детей мы хотели родить хороших, гениальных, великих, способных. Ну, то, что получилось. Ну, что делать? Принимаем это. И карьеру мы тоже мечтали сделать блестящую. Ну, что, что получилось, как-то жить можно. Вот это несоответствие наших планов и действительности. И у нас есть у всех в сердце некоторое ощущение личной неудачи, которая несколько гложет мою жизнь, как вот червоточина, знаете, вот внутри. Вроде все неплохо, но все же какая-то личная неудача я чувствую, что не до конца я достигаю то, чего хочу. Желаний больше, и они гораздо глубже. И особенно вот это вот понимание. Где найти это понимание? Кто бы понял меня? Мы будем опираться на очень древние знания сегодня. Я бы сказал, изначальный источник. Это важно, потому что с течением времени эти знания исказились. Множество разделов утрачены совсем. Я скажу, что утрачено сейчас совсем. Может быть, сейчас стало больше у нас разных наук, отраслей, так сказать, знания, деятельности. Сейчас, как никогда, мы производим множество новых каких-то материалов, из которых мы создаем различные технические приспособления. В чем-то мы очень преуспели. И во многом, нужно сказать, просто гениальные мы делаем шаги в плане устройства в жизни материальном. Вся наша энергия, жизненная сила направлена сейчас на это обустройство. Чтобы были дороги, там машины, квартиры, и все по хорошему стандарту, чтобы это было блестяще. Евростандарт или как это называется, как угодно. Но стандарт должен быть, престиж, чтобы это соответствовало моему престижу, моему достоинству. Это машина, это квартира, одежда, внешний вид. И это называется древними. Счастье. Сукхам. Это санскрит. Кам означает пространство. Например, этот зал, это большой зал, большое пространство. И мы здесь себя чувствуем именно как в большом зале. Сукхам. То есть большое количество денег в кармане. Сукхам. Кам – пространство. Су очень много означает. Большой дом у нас есть. Сукхам. Большая машина. То есть, когда много-много, мы хотим отдыхать, где? На море, где много пространства, много воды. Хотя зачем так много воды человеку, чтобы искупаться? Можно в ванной искупаться. Но нет, мы идем в океан, мы потом говорим, я в Тихом океане искупался, понимаете? А где вы там искупались в Тихом океане? Если на Тихий океан посмотреть, он занимает полпланеты. Где вы там искупались? Да вас там не видно было вообще. Какой-то микроб там искупался, но он знает, что он искупался в Тихом океане. Конечно, обычный микроб понятия не имеет, что он купается в Тихом океане. Но человек, вот видите, ему нужно это пространство ощутить в уме, что я вот в Тихом океане. Кстати, вы купались в Тихом океане? Здесь только Черное море, а я купался в Тихом океане, видите? Не есть чем гордиться. Я именно тот микроб, понимаете, который вот имеет чувство достоинства, понимаете? Он такой маленький, незаметный, но такой гордый. Он в Тихом океане купался, непростой микроб, понимаете? И сукхам и дукхам. Дукхам – это, наоборот, мало. Мало денег. Дукхам. Не хватает. Квартира тесная, семья большая. Дукхам. На море нет денег даже поехать отдохнуть, понимаете? Отдыхаю у себя на кухне. Двери закрываю, включаю телевизор, чтобы никто не мешал. Квартира однокомнатная, понимаете? Ну вот это дукхам или слабый разум, мало знаний, информации. Дукхам, люди общаются со мной, мне интересно со мной, я мало знаю,
2: много забываю, теряю. Нет у меня этого, знаете, сукам предоставить им пространство для общения, интересной информации, развлечь их чем-то. Это вот категория сука-дука, количественное счастье. Сколько денег зарабатываешь? Вот это основной вопрос этой категории. В каком доме живешь? Какая у тебя машина? Как у тебя гардероб? Ну и так далее. В этом духе. Сука-дука. Понятно, что для здоровой жизни необходимо пространство. Особенно для оздоровления ума. Это рекомендуется. Если мы осознаем свою тесноту вот этой жизни, беспомощность, ограниченность, мы будем психически неполноценными людьми. Человек создан так, что он должен воспринимать многое, многое, многое. Безграничные вещи. Он должен мечтать. Именно так. Он именно таким как бы сотворен, говорится. Его особенность, что он, собственно, думает о безграничных силах, о мистических способностях, о невероятных задачах и целях вообще. И он хочет добиться, достигает этого. Он такой упорный. Даже атом расщепить может. Боже мой, до чего дошли люди. Так? Но мы утратили одну науку с вами. Мы так много знаем, так много умеем. Как цивилизация современная. Но мы утратили науку взаимоотношений. Корень, главная причина нашего счастья – это взаимоотношения со всем, что мы видим, слышим, с событиями, с другими людьми, с другими живыми существами. И вот тут мы должны поговорить о законах этого счастья, качественного счастья. Ведь достаточно, на самом деле, иметь отношение с одним совершенным человеком, чтобы обрести счастье. Да, так говорится Веда. Не нужно много, количественно. Нужно качество. Ведь достаточно иметь один бриллиант, чем кучу стекла. Это уже качественная сторона. Качество означает, что вот есть металл. Это общее понятие. Но он разный металл. Есть алюминий, есть железо, есть медь, есть серебро, есть золото. Видите? Качество-то разное у них. И цена разная. И свойства разные, и чистота разная, качества отличаются. И таким образом, что мы хотим иметь в жизни? Груду металлолома или на самом деле золото и бриллиант? И, конечно же, мы хотим иметь высшее качество, высшие пробы ценности. И вот наша жизнь, она дороже золота. Жизнь дороже всего. И даже время, отпущенное на эту жизнь, нельзя вернуть ни за какие миллионы долларов, даже секунду. Есть такие ценности, которые купить нельзя ни за какие ценности. Например, свет солнца. Как его оплатить? Мы же оплачиваем за отопление, за электричество тоже. Но свет солнца светит, пожалуйста. Как оплатить его? Хватит денег? Не хватит таких денег. Атмосфера, которой мы пользуемся, хватит ли оплатить? Вентиляция какая, смотрите. Чтобы сделать этот зал, вот такое небольшое помещение, и здесь и вентиляция, отопление, освещение, сколько нужно заплатить? Дорогая аренда. Но ведь мы живем, смотрите, в каком мире, и мы за это не платим. Нет. Мы просто пользуемся этим. Пользуемся для счастья, потому что для счастья не платят деньги, оно не покупается. И мир так устроен, что он дает это бесплатно. А вот как мы с этим поступаем, это другой вопрос. Ведь мы хотим из этого сделать деньги, деньги, деньги. Даже света солнца, даже из воздуха, из земли. Мы все это делим на части. Мы доказываем, что это мое, а это чужое. Этот свой, этот чужой. Это уже наша жизнь, наши представления. Эти законы мы придумали сами. Мы придумали сами эти науки. Это не наука. На самом деле, наука, ее истинное назначение – освободить людей от страдания и сделать их всех счастливыми, всех до единого. Вот это наука. И начинается она с индивидуального каждого отдельного человека. Это процесс познания себя, говорится. Сукха-дукха. А качественное определение означает ананда. Ананда нельзя перевести слово. Так же, как нельзя описать, что такое счастье. Сколько? Ананда безгранична. Заметьте, это наша природа с вами. Удивительная природа. Такие маленькие мы все, а ведь у нас безграничные желания. Сегодня об этом будем говорить. Что же это за законы счастья? Вообще, совместимо ли понятие закона с счастьем? Потому что счастье фактически это свобода. А какие же законы? Законы это какие-то границы духа. А счастья как будто бы нет таких границ. Как, например, мы работаем. Каждый день должны ходить на работу. Это границы. Ну и тут, конечно же, о счастье не приходится говорить. Это скорее обязанность, чем счастье. Не всегда это счастье. Иногда мне не хочется ходить на работу. Иногда вот так все надоело, понимаете? Каждый день на работу, с работы, готовка, кухня, с работы на работу, готовка, кухня, стирка. Рутина. Иногда это просто надоедает. И это закон долга. Я должен это делать, потому что затем я получаю возможность быть счастливым, не работать, отпуск. Как написано в одной древней книге, 7 лет человек должен работать, а через 7 лет год отдыхает. Это в одной из священных книг написано. Такой порядок, как когда-то такому порядку следовали люди. Один год он может делать все, что хочет. Отпускают его, нет границ. Нет никаких обязанностей у тебя. 7 лет ты отработал, и 8-й год ты делаешь, что хочешь, пожалуйста. Ну, у нас по-другому. Год отработал, и неделю отдыхаешь. Тоже может быть так. За этот отдых 7 дней человек чувствует себя как бы свободным. Можно поехать куда хочу, ему даются средства для этого. Но средства кончаются, и снова на работу. Видите, как устроена наша жизнь? Можно ли ее перестроить? Законы причинно-следственной связи – это не законы счастья. Законы, по которым мы живем, это не законы счастья. Это законы возмездия. Это несколько другое. Есть такие законы. Что посеешь, то пожнешь. Например, уголовный кодекс. Это не надо сказать, что это законы счастья. Закон возмездия. Украл – вот такая статья. Вот такое лишение свободы на такой-то срок. Это законы возмездия существуют. А законы счастья – это другое. Мы не делаем того, что приносит нам несчастье. Вот это законы счастья. Прежде всего, нужно научиться не делать. А потом научиться что-то делать. То, что увеличивает счастье. То есть сначала отказаться от того, что является источником страданий, и принять то, что является источником счастья. Есть то и другое. Это выбор человека. И когда мы говорим о качестве, это самое трудное. Это очень трудно изменить свои качества. Если я скажу, допустим, кому-то, брось курить, оставь привычку. Это трудно. Ведь это такая простая вещь, а может быть препятствием на пути к нашему счастью. Маленькая такая, кажется, вещь, незначительная. Она может стать препятствием. Почему? Она имеет последствия. Развивающиеся. Ведь мы же делаем небольшие, кажется, вещи такие, незначительные. А здесь эффект снежного кома, возмездие. И через какое-то время у человека рак легких. Или язва желудка. Или просто у него с сосудами проблемы. Или с разумом. Ну, так или иначе, какие-то последствия будут. Обязательно будут. Да ничего, у меня крепкое здоровье, я выдерживаю все это. Неважно, что вы это выдержите, все равно будут какие-то последствия. Как когда Марк Твену сказали, что вы пьете кофе, но кофе – это медленно действующий яд. Он сказал, вы правы, действительно медленно действующий, я его пью уже 80 лет. То есть я выдерживаю. И при том, мы талантливым человеком, мы опираемся же на такие вещи. Да, что, смотрите, вот есть великие люди у нас, есть библиотека «Жизнь великих замечательных людей», они там, кто курил, кто пил, они жили как хотели и были очень счастливыми, талантливыми людьми. Но дело в том, какого качества это счастье. Какого качества это счастье? Можно быть талантливым и страдать. И, как правило, мы это видим в жизни. Люди способные тоже страдают. И богатые тоже плачут. Качество. Где взять качество? Поэтому мы говорим, чтобы было качество, нужна чистота. То есть счастье, собственно, определяется одним только качеством. Чистотой. Чистота тела. Чистота речи. Чистота ума, чистота поведения. Есть правила. Да, они даются древними книгами. Собственно, во всех священных писаниях мира определяются какие-то правила и заповеди. Человек, если следует этим правилам, это трудно. Но он обретает счастье. Видите? С этой точки зрения совсем не сложно. Есть правила, которым просто нужно следовать шаг за шагом. Мы получаем результат. Все просто. Скажите, да. А где же здесь силы? Вот следовать этому всему. Вот курить не могу бросить. Пытался уже много раз. Не получается. Не говорю уже о выпивке, о чем-то другом. У меня есть такие привычки, и, собственно говоря, они мне заменят какое-то счастье. Иначе бы я этого не делал, верно же? И человек думает, вот я уже имею какое-то счастье, не потеряли то, что имею. На самом деле я обрету что-то большее. Да-да, один святой, в священном месте Вриндаван, он писал книги духовные. Его книги до сих пор известны, это великие произведения. Это одни из величайших произведений, потому что он писал об играх личности Бога, он видел их. То есть у него было духовное зрение. Представьте, на каком уровне человек находился. И поскольку у него было это видение духовных измерений, он их видел, чувствовал и описывал, он не замечал, что происходит в материальной сфере. Он жил как бы в отречении, он не нуждался ни в чем. Как обычно, человек, он нуждается во многом, чтобы иметь прибежище, страна, семья, работа, он должен устроен в какой-то системе. У него ничего этого не было. Он просто жил в святом месте под деревом. И весь был погружен в то измерение трансцендентное. Он даже оттуда пищу получал, представьте. Да, он спал всего 1.5 часа в сутки, а ел, может быть, через день горсть риса, которую ему приносили из деревень. Потому что знали, тут святой неподалеку живет. И от него распространяется какое-то блаженство, какое-то счастье, что он как-то по-другому думает, по-другому говорит, по-другому ходит, по-другому сидит. Он как-то связан не с этим миром, а с каким-то миром блаженства. Он весь наполнен всем этим. А его потребности тела вообще не беспокоят. Они сведены к минимуму. Он писал книги об этом. Некоторые книги лежат его в самадхи под землей сейчас. Еще не раскрыты. Придет время, они раскроются. Пока еще нет. Некоторые раскрыты. Некоторые даже я читал. Очень интересно. Это отдельный разговор. Но этот святой, 500 лет назад, он жил во Вриндаване, он хотел построить храм для своего божества сердца. Но он также думал, ну, я, в конце концов, нищий. В материальном смысле я никто, у меня нет денег. Вообще не нужно об этом думать. Но из любви к своему божеству он думал, хотелось бы, конечно, чтобы у него был храм моего божества. Мне-то достаточно жить под деревом, но я бы хотел, чтобы божество было уважаемо, почитаемо, чтобы был храм величественный, чтобы там были драгоценные камни, чтобы было поклонение чистое, благовоние, огонь, цветы каждый день предлагать, выражать свою любовь, чтобы люди приходили и видели эту любовь. Потому что он разговаривал с божеством, он осознавал все эти измерения, он понимал, что материальная природа – это отражение духовное, это проводник духовной энергии, если мы знаем, как пользоваться ей. Как материалисты, мы научились тоже пользоваться материальной энергией, но материальная энергия изначально духовна. Это проводник духовной энергии, особенно человеческое тело. Сильнейший проводник духовной энергии. На любовь реагируете сразу, мгновенно. Вы как будто ток вас ударит, вы сразу пробуждаетесь. Вы чувствуете это, потому что вы человек. И такая мысль пришла к нему в голову, и однажды он шел по дорожке, по тропинке, через лес Вриндавана, и увидел, прямо на дороге лежит большой драгоценный камень. И подумал, о! Похоже, божество откликнулось на мое желание построить ему храм. Я возьму драгоценный камень и использую это богатство. И построю храм. И взял и принес к себе соломенную хижину. Там навес просто был такой, от солнца. А потом подумал, боже, что я сделал? Зачем мне этот драгоценный камень? Я строить храм, это же нужно время. Я должен писать книги, должен успеть завершить свой труд. Это важнее, чем строить просто какие-то храмы из камней. Людям нужны знания. И он взял этот камень и бросил в угол в мусорную корзину. И забыл про него. Просто забыл, как обо всем остальном. Потому что тут же погрузился в свою духовную жизнедеятельность. Душа была его далеко-далеко отсюда. И он всегда улыбался, смеялся, иногда плакал, когда писал книги. То есть это проявление трансцендентного экстаза, он все это записывал, потому что все это видел. И тут пришел вор к нему. История странная. Но представьте, вы нищий отшельник, и к вам приходит вор. Я вам честно скажу, воры не ходят по отшельникам. Они ходят там, где есть сейфы, знаете, где есть железные двери, где есть решетки, там, где люди прячут что-то. Но они не ходят обычно к отшельникам. А тут этот вор пришел к отшельнику. Странный тоже вор был какой-то, не от мира сего, видимо. И сказал: я тут вор, вот давай все, что тебе ценного, я граблю людей. Очень удивился отшельник. Думал, как это так? Значит, Бог прислал этого человека ко мне за каким-то материальным богатством? Странно. А потом вспомнил: ах, да, точно, ты не ошибся. Ты пришел по адресу. Вот там, в мусорной корзине, найдешь то, что тебе нужно. Возьми, там лежит для тебя кое-что. И продолжал писать книги. Этот урод очень удивился, что его так радушно встретили, обрадовались его приходу. Пнул эту корзину. Не шутит ли он, не издевается надо мной? И оттуда выпал с мусором драгоценный камень крупный. Хо! Странный этот отшельник. Взял этот камень вор, собрался было уходить. Вор обычно спасибо не говорят, верно же? Когда свору, говорит: спасибо большое, мне очень помогли. Нет, они не благодарят. Но этот вор был очень разумный, он подумал: погодите, погодите, если он так легко расстался с этим драгоценным камнем такой ценности, скорее всего, у него есть какие-то более ценные вещи. Я прав? Спросил он. Я думаю, что у тебя есть какие-то ценности получше, чем этот драгоценный камень. Ты что-то от меня скрываешь, дорогой отшельник? Обрадовался отшельник. Еще больше. Вор просто, знаете, опешил. Столько счастья он принес этому отшельнику. Нежданно, негаданно. И сказал: конечно, есть. Но одно условие. Я тебе дам это. Очень редкие люди интересуются этой ценностью. Но я тебе дам с одним условием. Выбрось этот драгоценный камень вот в этот пруд. И тогда получишь что-то более ценное. Вор был очень разумный. Подумал: этот человек не шутит. Он на самом деле счастливейшая личность. Он настолько счастлив, что меня пронизит волны какого-то счастья, когда просто рядом стою с ним и пытаюсь ограбить. От него исходит какой-то свет, какая-то мощь. И он поверил этому отшельнику и сказал: хорошо, хорошо, я согласен. И взял и бросил этот драгоценный камень в пруд. И тогда отшельник дал ему трансцендентный звук из того мира. Он нашептал ему на ухо мантру. От этой мантры этот вор потерял сознание. И когда очнулся, он был совсем уже другим человеком. Потому что этот звук вошел в его сердце. И он, когда очнулся, он сказал: ты понял, кто я на самом деле? Я не знал о себе ничего. Я думал, я несчастный человек, я вор. Что мне еще остается делать? Нет ни образования, нет никаких способностей, у меня плохое рождение. Я был неуважаем в обществе людей, я скатился вниз, я стал просто вором, я стал просто обирать людей. Но ты мне открыл совсем другое, что я и есть то самое счастье, что это моя природа, что я чистая душа. Он упал просто на колени перед им святым, и все его привычки просто сразу же ушли. Конечно, это такая удивительная история, редкая история, потому что могущество духовное определяет этот момент. Если мы не встречаем такого могущества, то у нас должен быть процесс. С чего начинается счастье? Какой первый шаг мы должны делать? В данном случае вор получил сразу это. Что-то особое, видимо, он заслужил в прошлых жизнях. В нашем случае вряд ли это произойдет. Вряд ли мы найдем такого отшельника, который в одно мгновение изменит нашу жизнь. Хотя такое может случиться, конечно же, но он даст процесс. Процесс очень важен. Счастье начинается с уровня веры. А что такое еще счастье? Посмотрите внимательно. Счастье в материальном мире вот здесь. Это как сказал Бальзак. Оптимист – это плохо информированный пессимист. Вот что такое сказал Бальзак. Так вот, счастье в этом мире – это просто вера. Вот молодые люди женятся, и они счастливые на свадьбе. Самые счастливые – это они. Остальные плачут все. Особенно старики, которые поздравляют и говорят: ну, будьте счастливы, может быть, что-то получится. Норки, берегите друг друга. У них столько беспокойств вообще. Будут жить, не будут жить, посмотрим. Но они счастливы, смотрите, они просто счастливы, сияют. Они такие счастливые, что женятся. И они считают, что просто старые люди, они уже не понимают молодежь, они не понимают, что у нас любовь, такая любовь, понимаете, такая любовь. Они не знают, что их ожидает впереди. Но у них есть вера, и поэтому они счастливы. А те, кто уже прожил жизнь, у них такой веры нет. Они поздравляют со слезами и скорбью. И она говорит, нет, нет, они не пара, нет, нет, они не будут счастливы, они просто уже, знаете, душу раздирать, такая свадьба. Это часто, когда вот теща мы видим или что-то еще в этом духе. Нет, теща не верит, нет, это не тот человек, нет, нет, не тот. Она не верит в это. И вот когда мы видим в этом мире счастливых людей, это вера. И может быть, они верят, что хорошая работа у них будет, может, они верят, что они заработают хорошие деньги. Может быть, они верят во что-то, и тогда этот дух счастья у них есть. Это начало, начало. Но эта вера начальная неустойчива. Она неустойчива. Вот они поссорились через неделю и уже не расстроены, видите? Их вера неустойчива. Она зависит от тех слов, что они слышат, от того, что говорят другие, от того, что говорят родственники. Они зависят от всех этих обстоятельств. Их счастье непрочное, их вера непрочная. Их можно развести, их можно поссорить. Политика этим занимается. Политика, она знает, как делать врагов, как создавать союз и прочее, как манипулировать, как влиять. Но древние говорят, вы должны достичь твердой веры. Незыблемой, которая не зависит от того, что слышите и видите, кто что говорит. Должны достичь чего-то более высокого. Как, например, есть земноводные в этом мире. Змеи, тритоны, лягушки. Когда температура понижается, они все замерзают. А когда оттепель, они снова возвращаются к жизни. Они зависимы от окружающей температуры среды. Они не самостоятельны. А человек имеет как бы 36,6 градусов в теле. И он независим, мороз ли на улице или жарко, он поддерживает стабильную температуру. Немножко пользуется одеждой, но так или иначе он стабилизирован, независим. Вот-вот. Теплокровное живое существо. У него внутри есть автономная система. Вот мы должны в этом счастье стать автономной системой. Не так, что в системе нет денег, кризис, и у нас проблемы у всех. И мы ссоримся, разводимся. Да, да, да, статистика говорит об этом. Как только финансовые проблемы в обществе, сразу разводы увеличиваются. Люди теряют веру друг в друга, теряют счастье, потому что они зависимы от политики, от погоды, от соседей. Да? Кто настроение портит? Какие-то другие окружающие люди. А кто поднимает? Тоже кто-то. Мы нуждаемся в ком-то постоянно. Кто уже нас будет поддерживать? А человек, который не нуждается в этом, атмарама называется, он способен поддерживать многих, сам же не нуждается в поддержании. Законы счастья очень интересны. Это очень интересный момент. Итак, вера – это первый шаг. И затем, чтобы эту веру, это счастье увеличивать, требуется второй метод. Общение со святыми, чистыми, счастливыми людьми. Заметьте, со счастливыми, чистыми, святыми людьми. Не просто святыми, не просто духовными или священниками, не просто верующими, а со счастливыми людьми. Те, кто уже раскрыл свою природу. Не те, кто сражается за религию, фанатики, или сентименталисты, которые плачут о распятом Иисусе, а потом идут грешить. Не так. Нет. Мы должны найти истинное общение с счастливыми людьми, которые знают счастье внутри себя. Это так же, как общаться с огнем, говорится. Дрова воспламенятся. Мы тоже. Это топливо. Мы тоже имеем потенциал любви. И если дрова сырые, не загорятся, но если они высохнут, загорятся обязательно. Если мы общаемся с огнем, дрова одновременно высыхают и воспламеняются. Процесс начинается, то есть контакт. Если мы встречаем каких-то верующих людей, у которых множество проблем, мы думаем, вот это вот религия. Бороться с дьяволом в сердце, с постоянно материально какие-то желания, похоти, вожделения и жадность. Вот работать с этим. Не только это, нет. Как это победить? Это невозможно победить волей. Или скорбью, скорбеть об этом, признаваться. Это нужно победить счастьем. Счастье – это более сильная энергия, чем все остальные. Самая могущественная природа. Но счастье – это энергия очень тонкая, чувствительная, нежная. Если мы совершим оскорбление, она просто уйдет. Вы не можете разрушить, она уходит. Эта энергия чувствительная. Это живая сила. Мы говорим, взаимоотношения, как любовь в семье. Если вы совершаете оскорбление, ваша любовь пострадает. Вплоть до ненависти. Если мы унижаем друг друга, Да, мы знаем, любовь куда-то уходит, она вроде была же. А куда же она ушла? От любви до ненависти один шаг, оказывается. Вот как жизнь устроена. Какие странные законы. Поэтому, когда мы общаемся с людьми счастливыми, нам нужно научиться их образу жизни, иначе мы совершим оскорбление. Мы не можем чистому человеку предлагать что-то нечистое, например. Например, если вы на Новый год приглашаете гостя и не наливаете ему спиртного, он посчитает, что это оскорбление. Не так ли? Пригласили на Новый год и выпить не дали ничего, не налили вообще. Представьте, я к этому целый год готовился. Я пришел, надеялся, не налили даже 50 грамм на Новый год. Вот так меня вот встретили, понимаете, там всю жизнь будет помнить об этом. Но в Индии, в некоторых местах, в святых местах, если вы гостю предложите спиртное, он оскорбится на всю жизнь. Чистому человеку не предлагают такие вещи. И вот это важно, чтобы могли поддерживать чистоту в своей среде, в семье, в обществе, где бы то ни было. Итак, общение со счастливыми людьми означает, что вы перенимаете их образ жизни, чтобы примкнуть к этой как бы социальной сфере счастья, мы должны принять опыт их жизни, их образ жизни, их поведение, их слова, их качества. Так же, как железо. Если погрузите в огонь, оно станет как огонь, оно раскалится. Точно так же, общаясь с такими людьми, мы тоже обретаем этот потенциал, уверенность. Наша вера становится энтузиазмом, энергией. Сначала просто счастье, а потом энергия. Заметьте, молодые люди, влюбленные, могут и не служить друг другу, а получать только эту любовь настроенную. Энтузиазма еще нет. Есть просто желание наслаждаться этой любовью самому. То есть фактически они друг друга начинают эксплуатировать, требуя удовлетворения чувств друг от друга. Мужчина эксплуатирует женщину, женщина эксплуатирует мужчину. Но когда вы принимаете образ жизни чистого человека, у вас появляется энтузиазм в служении. Это уже большее счастье. Означает, что вы наполнены, потому что вы хотите отдавать. Ведь замуж выходят и женятся несчастные люди, поймите, которым отдать-то, собственно, и нечего. А они только хотят брать эту любовь. И быстро друг друга истощают. Все. Как жевательная резинка, переживали, вкус кончился. Фу. Больше ты мне не нужна. Я ребенком был, помню. Совсем еще. Но я это хорошо помню. У меня есть тетя, младшая сестра моей матери. Она до сих пор жива. Я ее называл няня. Она была вторая мать для меня. Она была младшая, она была очень с большим юмором, с очень открытым характером, веселая. Она всегда с нами танцевала, веселила, играла нам на гитаре, пела песни, знаете, она просто любила нас, своих племянников. Меня особенно. И она жила в поселке, недалеко от нашего города. И однажды мать сказала: едем к няне. О, как я обрадовался. Это было лето. Хорошая погода, и мы едем к няне. На каком-то там автобусе мы поехали в тот поселок. Я не знал зачем, просто к няне. Я просто был в шоке, когда ее увидел. Я никогда не видел такую няню красивую. Она была, казалось, как царица. У нее белое длинное платье. На голове тоже что-то свисало прозрачное и длинное. А вот такая красивая, как будто царица какая-то небесная. И она бежала и смеялась навстречу, и схватила меня на руки, и кружила. И я говорю: а что такое? Что? Почему ты такая красивая? Почему такая счастливая? Она говорит: я выхожу

еще не пережила, мне кажется. Пожизненно. Почему? Они не знали закона взаимоотношений. Были нормальные, как все люди. И любили друг друга, и на самом деле чувствовали счастье, веру. Но знаний не было. Ноль. Говорю, вот же, он всегда таким будет красивым, любящим. И я также. Но почему это трансформируется? Почему это уходит куда-то? Образ жизни. Семья. Когда образуется семья, для этого применяются все священные заповеди, чтобы сохранить семью, заметьте. Ну, вот, скажем, 10 заповедей. К чему применить эти заповеди? Прежде всего, к семье, не так ли? Они органичны к семье. Вот и вся религия. Не убивай в семье. Не кради. Закон семьи. Не прелюбодействуй. Закон семьи. Не лги. Да. Не завидуй. Точно. Уважай мать и отца. Точно. Это же семья. О чем пишется-то? Смотрите. Где вы видите религию? В семье, говорят древние. Хранители религии – семья. А религия – это чистый образ жизни. Если я один сам по себе, ну, собственно, я не несу ответственности ни за кого. Но если есть семья, эта ответственность стимулирует меня быть чище по отношению к детям, скажем, я не могу использовать грубых слов или нецензурных слов в семье. И не могу просто пьянствовать на глазах у детей, скажем. Или приводить проституток в дом. Понятное дело, что дом должен быть чистое место. На санскрите называется ашрам. Там, где поддерживается чистота. Потому что там зарождается новое поколение, которым передаем что-то очень важное и ценное. Не грязь, а самое лучшее и чистое. Вот она религия, смотрите где. А мы думаем, что религия – это какая-то конфессия, какие-то храмы. Да нет. Этот святой храмов не строил, в конце концов. Потому что он хотел людям дать счастье, прежде всего. А потом они сами построят храмы. Много, много, много. Каждый человек захочет построить храм счастью, красоте, знанию великому, которое освобождает людей от страданий. Кто же не захочет? Да мы все для этого сделаем, если найдем этот драгоценный камень. Это суть. Все остальное мы сделаем с энтузиазмом, потому что у нас проявится желание отдать, распространить это все. То есть вера приводит к образу жизни, а образ жизни очищает сердце. Чистый образ жизни, поведение, речь и все остальное очищает сердце. Это как омовение. Хотя не так уж комфортно бывает, знаете, я вам скажу. Есть такой пример. Отмыть поросенка называется. Попробуйте отмыть поросенка. Ну, может, вы городские жители, может быть, вы не знаете, что это такое, но в деревнях знают. Будьте поросенка мыть, он будет орать, как резанный. Но не любит мыться. Такой поднимет шум, все сбегутся просто. Вы что с этим поросенком несчастным делаете? Он орет у вас, смотрите, как будто его, то есть, распинают заживо. Сжигают заживо? Вы что, издеваетесь над животным? Да ничего, мы просто моем его. Но как орет, посмотрите. Потому что его естественная природа – грязь. Помойте, отпустите, он куда пойдет, сядет туда в лужу, и все, успокоится сразу. Все нормально. Органично для него. Поэтому в этом смысле, когда сердце очищается, не всегда комфортно это. Мы открываем свое сердце другому человеку. Я тебя люблю. А там, знаете, такой вот похоть выглядывает оттуда. Такой крокодил похоти, знаете, такой зубастый. А там еще сзади жадность такая выглядывает. А тут зависть. И человек говорит, нет, закрой это все. Давай просто в глаза посмотрим друг другу. Не надо раскрывать свою душу и сердце. Просто давайте займемся сексом как-то, ну, забудем об этих вещах, недостатках. Оденем красивое платье, пойдем в ресторан, покрасуемся там, знаете, сделаем какое-то шоу. И все хорошо, не нужно это сидеть раскрывать. Мы будем все это разбирать, знаете, как тяжело, как больно будет. Не трогай это все. Правильно, с одной стороны, потому что это не дело кого-то. Это мое личное дело. Я это должен делать. Именно я, это моя первая обязанность. Выбрасывать эти гадости из своего сердца. Вырывать с корнем. Это и есть главная роль человека. Очистить свое сердце. Это подвиг совершить вообще. Но для Бога это возможно. Для семьи это возможно. Для Родины это. Для, вот эти ценности, эти святости. Для них это возможно. Я найду в себе силы. Как анекдот про партийного человека. Коммунистическая партия, старый анекдот еще. Человека принимает в партию и тестирует его. Комиссия задает вопрос, вы как, курите? Говорит, ну да, Беломбро-канал, курю. Так,
ради партии сможете.

0: бросить?
1: Ну, да, ради партии. Брошу, если скажете. О, да, кандидат неплохой. Галочка. Второй вопрос. Выпиваете? Ну, как все. По выходным, по праздникам бывает. Ради партии сможете бросить? В глаза смотри. Да, ради партии. Если скажете, прошу. О, прекрасно. Ну, как у тебя в личном плане, там, с женщинами общаешься, бывают у тебя романы какие-то? Ну, ну да, ну, бывает, увлекаюсь там. Ну, ради партии бросишь? Ну, если надо, ради партии брошу. О, хорошо. Последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, отдам. Зачем тебе такая жизнь? Легко. Итак, видите, трансформация сердца. У нас есть работа с вами. Самое важное, как бы закон счастья, работать над собой. Мы, как правило, делаем наоборот. Мы работаем с другими ради собственного счастья. Ты должна быть такая, ты должен быть такой, ты должен делать это, ты должен сказать так-то. Почему так сказал? Так не говори мне, говори вот так. Одна собака ко мне подошла, знакомая. Познакомиться с собакой несложно. Покормил немножко, погладил, и вы знакомы, все. Начинается дружба уже, легко. Вот она подошла снова получить что-то от меня. Получить и погладить обязательно. Она что-то съест, потом близко подойдет и ждет, когда ее начнут гладить. Я глажу ее вот так. И она просто млеет, все хорошо. Нравится, и руку так лизнет. И так, да, продолжает, то есть это очень хорошо. И однажды решил проэкспериментировать с ней и стал гладить в другую сторону. Вот туда погладил, а потом в другую сторону. Она так, знаете, стала так вот смотреть на меня, не понимая, и потом повернулась с другой стороны, развернулась вот так. Законы счастья знают даже животные, видите? И вот мы также говорим, против счастья не надо, вот сюда, вот так хорошо. Вот, да. А сюда не надо, такое не говори, так не думай, так не делай, вот сюда, вот хорошо. Вот мы должны друг другу гладить спины вот таким образом. Мы же ожидаем именно этого. Но все-таки чаще всего мы перестаем это делать, потому что долг, карма, возмездие работает в этом случае. Что посеешь, что пожнешь. Око за око, зуб за зуб. А? Ты меня обидел? Получи тоже обидное слово. С этого все начинается. Ты не почувствовал меня? Получай от меня тоже холод. И вот тут начинается. Долги. Мы не хотим служить, мы начинаем сводить счеты. Это законы страдания. Вот тут все начинается. Снежный ком. Ударили по одной щеке, я отвечу по двум щекам. А говорится, ударили по одной, поставь другую. Потерпи. Но это трудно терпеть. Терпеть не означает затаить злобу. Нет, нет, нет, нет. А вытерпеть именно это. Если вы злитесь, вы не вытерпели. Нет, вы отомстите рано или поздно. Вы получили, вы осквернились этим. Потому что вы не вытерпели и не простили этого человека. Вы скажете, ну да. Вы такие сейчас заповеди нам говорите, известные. Но кто же этому будет следовать? Мы в таком мире живем, знаете, сейчас. Если поставишь одну щеку, то тебе из головы порвут сейчас. И с кафтаном, и машину заберут и дома, и все. И вы по миру пойдете. Вы не выживете так. Нет, вы просто так не выживете. Это невозможно. Это красиво звучит со сцены только. А в жизни нет. Вас будут эксплуатировать, растопчут. Люди кругом неблагодарные. Даже мои дети неблагодарны, они говорят уже просто о каких-то людях. Неприменимые заповеди, не согласен. Нет. Вы ошибаетесь. А неприменимы, когда у вас есть могущество. Я расскажу об этом. А неприменимы. Но когда есть сила. Внутренняя сила. Есть три способа достичь желаемого счастья. Написано древними мудрецами в Ведах. Эти методы называются мантра, тантра и янтра. Три пути. Несложно. Послушайте. Мантра означает звуковое обращение. И получаете результат. Бытовой пример. Я могу сказать своей жене. Я сегодня приду с лекции домой. Который им приготовь ужин, пожалуйста. Это звуковое обращение. И она это сделает. Почему? А потому что есть отношения. Я даже могу ей сказать, попробуй не сделай. Сделаешь. Должна сделать. Да? Даже такое бывает, как дочери могу приказать. Сделай. Я требую. И она сделает. Или попрошу, или потребую, так или иначе, просто такое обращение. Потому что отношения — это моя дочь, это моя жена, это мои близкие люди. Это работает. Видите? Могущество. Вот она связь, йога. Мы друг с другом связаны, и это работает. В свою очередь, она мне тоже может что-то сказать, и я это сделаю. Достаточно. Достаточно. Это мантра называется. Если есть отношения с Богом, просто произносите Его имя, обращайтесь. Этого достаточно. Это работает. Мантра работает. Если есть отношения. Если отношений нет, мантра не работает. Тогда другое. Тантра. Нужно заслужить это. Заработать. Я прихожу к богатому человеку, говорю: знаете, у меня нет денег, но семья есть, и не поможете мне? Ну хорошо, я помогу. Вот объем работы. Будешь выполнять, как я хочу. Будешь выполнять мои приказы, слушать меня, уважать меня. И в месяц будешь получать такую сумму за этот труд. Договорились? Договорились. Я тантра, зарабатываю это все. Тут нет отношений, нет любви. И именно я просто работаю, и за это мне платят. И так я что-то получаю. Иногда, если я очень хорошо служу, мне очень хорошо платят. Если я служу еще интеллектом и разумом, мне еще более ценность представляю в обществе. А иногда просто могу служить телом, рабочий какой-то труд выполнять простой, и тоже что-то как-то могу поддерживать семью. Это тантра. Но если человек не желает служить в принципе, если он считает, что мир весь несправедлив, что тут мир эксплуатации, и сколько ни работай, тебе не будет никакой благодарности, тебя просто система выжмет и выплюнет на пенсию, и никому ты не будешь нужен, ни детям, никому другому. Я не хочу такой системы, не хочу никому служить. И нанялся. Тогда янтра. Янтра означает, просто достаете пистолет. Что это такое? Это янтра. Машина. И говорите: деньги давай. И все. Работает, смотрите. Ни служить, ни отношения не нужно. Есть устройство. Или машина, любая машина, автомобиль. Вы не имеете с ним отношений. Вы должны нажимать просто кнопки, она подчиняется. Такое устройство мы создаем. Потому что не хотим отношений. Отношений нет. Служить тоже большая трудность. Что легче сейчас, иметь лошадь, ездить на лошади или ездить на машине? Ну, лошади нужно служить тоже. Кормить нужно ее, вычесывать там, общаться с ней. Это тоже личность, тоже живое существо. С машиной проще. Есть другая машина. Вот эта машина тоже. Янтра. Тоже. Это биологическая машина. Я могу использовать чью-то машину как раба, эксплуатировать ее, либо эксплуатировать эту машину тяжким трудом, чтобы иметь какой-то кусок хлеба. Согласиться на эксплуатацию, пойти в это рабство, потому что другого выхода у меня просто нет. Стать проституткой осталось только. Вот такие примеры дают веды. Мантра, тантра, янтра. И... конечно же, рекомендовано подниматься с этого уровня янтры, вот этого вот непосильного труда, до уровня служения в обществе, а потом до уровня взаимоотношений. Также в семье. Есть янтра. Сначала янтра же, верно же? Красивое тело, приятные слова, запахи, умонастроение. Нравимся друг другу. Янтры подходят. Ведь мужчина и женщина — это две янтры. Они действуют автоматически. Это тело-автомат. Он видит и действует. Видит, интересуется, подходит ближе, спрашивает что-то, он касается и так далее. И связь возникает. Это просто автомат, янтра. И вот теперь мы должны научиться управлять этой янтрой для того, чтобы обрести внутреннее счастье. Где находится в этой янтре владелец этой янтры? Дух. Чистый божественный дух – это наша природа. Мы не янтра, мы не машина биологическая. Мы не сексуальная машина, и не стиральная машина, и не для готовки машина. Не так, что в этой янтре сейчас триллионы операций проходят в секунду. Представьте, какая машина работает, какая сложная, какое творение потрясающее. Для чего? Чтобы ходить зарабатывать деньги? Смешно как-то выглядит. Не для этой цели. В этом теле человеческом такая тонкое устройство в сердце человека, что он может почувствовать любовь, глубокое счастье там внутри себя. То есть то, что мы ищем вовне, находится внутри человека. Шрита Шватара Упанишад говорит, что на этом дереве тела Дерево как тело здесь сравнивается. Сейчас увидите, почему. Две птицы сидят. Есть душа, сознание. Это мы с вами. Я сознание, я это знаю сейчас. Я есть и существую. Но там есть две такие птицы. Вторую мы не знаем. Это очень интересный фактор. Вот посмотрите. Тело действует как автомат. Да, бросьте в желудок пищу, он переварит. И выбросит потом автоматически. Сердце бьется, мы не думаем об этом. Работает автомат. Кровь циркулируется по сосудам. Это автомат, но чей автомат? Под чьим управлением? Я не могу сказать, что я управляю работой сердца, желудка, печени, поджелудочной железы или предстательной железы. Я не могу такого сказать, потому что я даже понятия не имею, что там сейчас происходит. Как бы я управлял этим химическим составом желудочной кислоты? Или как бы я себе, знаете, организовал бы длину кишечника, рассчитал бы? Я понятия об этом не имею. Это организовано второй птицей. Потому что эта вторая птица одна на всех. Вы только посмотрите, где бы человек ни родился, он имеет одну и ту же конституцию. Вид-то один. Вид поддерживается второй птицей. И работа органов поддерживается второй птицей. Огонь пищеварения оттуда. Способности человека оттуда. Сила жизни, которой мы обладаем, оттуда. Мы просто пользуемся этим. Мы не можем сделать это больше или меньше. Как говорил Иисус Христос, если вы так заботитесь о себе, то прибавьте себе росту хотя бы на локоть. Вы же не можете не уменьшить себя, не увеличить себя. Просто пользуйтесь тем, что есть. Так вот эта вот система, это янтра, это дерево, имеет две птицы. Одна птица пользуется этим деревом и клюет плоды этого дерева, горькие или сладкие. Мы заметим, что жизнь чередует то горький плод, то сладкий плод. То счастье, то несчастье, то счастье, то несчастье. Матрас, парша, стукан, тияши, точно, сука, дука, да, гамма, паяна, нитям, стамси, тикша, собарата. Древний санскрит. Жизнь, как сезоны года, меняет счастье и несчастье. Это нужно вынести терпеливо, чтобы тебя это не тревожило. Это подобно погоде, она постоянно меняется. Так жизнь будет устроена. Вот она такая, материальная жизнь. Вот эти законы жизни уже есть такие. А как быть счастливым? Научись терпению. В знании. Пойми, зачем это все, и ты успокоишься. Как часто бывает, человек не знает, как же жить, тут несчастье, тут навалилось что-то, знаете, напасть какая-то. И вот к астрологу тот говорит, а у тебя здесь сейчас такая планета, вот этот период у тебя будет такой, а потом сменится, будет то-то, и вы успокаиваетесь. Все, можете терпеть, знания получили. Все, нормально вроде бы. Можно, оказывается, принять эту судьбу и уже не думать об этих проблемах, а быть счастливым, независимым от всего, быть автономным. Что знание человек получает о будущем своем, о настоящем, о своих качествах, кто он. И таким образом, если над человеком издеваются каждый день, он будет думать, за что. Но если над ним издеваются в тюрьме, он будет терпеть. Знает, он в тюрьме же находится, а что еще ожидать? Естественно, мне нужно просто вытерпеть этот срок. Так же, когда горький плод птица клюет с этого дерева, она сильно страдает. Она плачет, не хочет, но ей приходится есть. Этот полус нужно преодолеть, как-то прожить же. А больно. И она кричит, она машет крыльями, она отказывается, но ей нужно съесть до конца этот плод горький, она заслужила его. Нечего другого есть, нет другой пищи. Приходится есть со слезами на глазах, жить вот так. Это вторая птица говорит ей, ну не печалься так. Не скорби так сильно. Этот плод временный, он скоро кончится. Потерпи чуть-чуть. Погода сменится. Изнутри сердца эта птица будет говорить нам такие вещи. Потерпи, потерпи. Часто мы слышим от других людей, говорят, потерпи. Те, кто люди уже с опытом жизни, говорят, просто потерпи. Это пройдет. Со временем как-то уляжется, все утрясется, забудешь какие-то вещи. Начнешь новую жизнь потом. Будет возможность у тебя. Ну, давай потерпи. Успокойся. И когда птица клюет сладкий плод, она так радуется. Она смеется, она радуется, она всем говорит об этом, о своем счастье. А вторая птица ей говорит, ну не радуйся так. Ведь плод тоже временный. Ты к нему привяжешься, а потом он тоже кончится. И ты тоже будешь страдать в конце. И то, и другое равно выноси. Счастье, несчастье, ровно к этому относись. Сука, духа, ну судьба такая. Что вы сделаете с судьбой? Вот этот вот закон о возмездии, что вы с ними сделаете? Ничего. Это предопределено. Количество материального счастья и несчастья просто предопределено. Это ровным счетом мы ничего не можем изменить. Кто-нибудь заказывает себе несчастье? Что-то делает для этого? Пойти в институт, изучить законы несчастья, а потом достичь несчастья. Заработать какую-то себе болезнь, допустим, вы планируете? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, никто этого не делает, никто этого не планирует, не дай Бог. Но несчастье все равно приходит. Даже дети могут умереть. Случается такое? Страшные вещи случаются, но никто этого не хотел, никто этого не планировал, никто не желал друг другу этого. А они приходят, потому что предопределены. Вот точно так же приходит и счастье, не спрашивая нас. Оно предопределено. Вы скажете, нет? Нет. Если я накоплю побольше денег, у меня больше возможностей быть счастливым. Вы не правы. Но как это возможно? Представьте, что человек накопил много денег или построил огромный дом, дворец. Но все равно уже будете занимать в этом дворце какую-то одну комнатку. Вы не можете занять весь дворец. Нет таких возможностей. Поэтому говорится, что судьба предопределена возможностями тела. Например, если у человека нет разума, зачем ему большой дом, зачем ему большие деньги, если он даже не осознает этих ценностей? Тогда вообще не нужно говорить, бодливая корове Бог рога не дает, отнимается это все. Так что же мы хотим, накопить деньги, а потом использовать их против самого себя? Или обрести разум, который может правильно построить нашу жизнь, увидеть следствие, причинно-следственную связь, обрести знания, умиротвориться и начать внутреннюю жизнь, развитие счастья, пробуждение духа. То есть, таким образом, эта птица вторая, она представляет божество в сердце человека. В каждом сердце человека и всех живых существ есть божество. Знаем об этом или не знаем. И именно она санкционирует все наши поступки, наши мысли, наши желания. Она каждому говорит разные вещи, поэтому говорится, у каждого Бог свой, своя совесть. Совесть, люди называют ее обычно. Какая-то есть совесть в сердце. Она разная у всех людей. У кого-то нет совести, у кого-то маленькая совесть, у кого-то очень острая совесть. И вот очень важно развить вот этот тонкий разум, чтобы отличать вот эту острую-острую совесть, возвышенные тонкие вещи. Например, если человек моется каждый день, он сможет тоньше различать законы чистоты. Моется раз в неделю, этого недостаточно. Это другие стандарты, совесть другая будет уже, стандарты чистоты другие, понятие жизни будет другое. Если мы каждый день меняем нательную одежду, каждое утро и каждое утро делаем омовение, мы сможем чувствовать тоньше чистоту. Если мы очистим свою пищу, мы сможем тоньше чувствовать чистоту пищи. Да, если мы очистим свою речь, будем более чувствительны к понятиям и словам, мы будем более тонко ощущать эти градации, мы станем поэтами. У нас проводятся тонкие способности. Это вопрос практики. Например, когда я поехал в Индию однажды, первый раз я попал на праздник. Это фестивальные дни. Особые там столпотворения со всего мира, тысячи людей. И пища. То, что мы никогда, в принципе, не ели. Там совсем другая кухня, бенгальская. Все вегетарианское, потому что это священное место. Вся пища освященная обязательно. То есть ни такого опыта у меня не было. Это просто меня перевернуло все мое представление о жизни. Как пища может сыграть роль в нашей жизни, оказывается. Очень могущественно. Потому что именно тело из пищи состоит. И наш разум тоже из пищи состоит. От качества пищи зависит качество моей жизни. И оказывается, пища может быть освященная, духовная, обладающая огромной внутренней энергией, силой. Но даже не в этом дело. Потому что там был ассортимент очень большой. Представьте, перед вами банановый лист. Это тарелка. Ну, такая большая, такая площадка, банановый лист. Вы помываете водой сначала. Затем начинают вас обслуживать. Там, представьте, тысячи людей в такие ряды. Там шум и гвалт, все предвкушают пир. Сейчас будет пир. И первое, что кладут на ваш лист, на уголочек, это щепотку соли. А потом бросают горькую дыню, карелу жареную. Такие дольки нарезанные во фритюре. Вот первое, что должны съесть. С этого начать. И если вы попробуете эту карелу, вы скажете, зачем еще ее дают? Противнейшая вещь вообще. такая горькая, как алоэ. Я только могу сравнить с алоэ. Эту вещь. Вообще я не понимал, зачем это дают. Жарят вроде, так привлекательно выглядит. Попробуйте на вкус, непереносимо просто. Но для пира она необходима. Она будет стимулировать работу печени сейчас. То есть вы должны настроиться на принятие пира. Это большая нагрузка. Это нужно усвоить, переварить. И поэтому сначала карела. Она очень полезна для печени. И вы должны съесть несколько кружочков этой жареной карелы сначала. Отвратительно на вкус. И сразу через несколько секунд буквально вы чувствуете, что вы готовы уже что-то схватить. Понятно, что после алоэ вы готовы что-то съесть. Это понятно. Что-то заесть обязательно вам нужно. И потом накладывают на ваш банановый лист горку риса. Горячий, пушистый, такой нейтральный, без соли, без масла, просто пушистый, горячий, с полужару рис. Белый. И к этому рису потом начинается уже. Вот эти десятки блюд добавляются вокруг, как вот у художника, из палитра, цвета. И затем вы здесь мастер. Вы должны эти вкусы смешивать. Не то, что первое, второе, третье едите, а вы смешиваете. Там различные чатни, различных оттенков, там различные специи. Все, каждое блюдо неповторимо. Есть острые, вяжущие, соленые, кислые, сладкие, нейтральные. Все на свете. И когда вы смешиваете эту палитру, получается букет невероятный. Но это ваше творение. Вот это вот сочетание вкусов. Питается ваш разум. Это целый акт творческий. Это целый творческий акт. И вы чувствуете такую радость, такое счастье во время этого пира. Шум, смех начинается, шутки начинаются, все просто гудит, знаете, потому что вы принимаете освященную пищу. Есть причина радоваться, потому что это ваша жизнь, это ваше счастье, это ваше направление жизни. Оно вам гарантирует, потому что вы тут же чувствуете себя наполненным энтузиазмом и идти отдавать сейчас это другим, говорить что-то, познавать что-то, вы настроены. На новую совершенно жизнь обновляетесь. На каждом пиру вы просто обновляете свой ум, свои чувства. Я заметил одну вещь. Десятки блюд, например, 20 блюд. В дни праздников 1008 блюд или 108 блюд, может быть. Как вы все попробуете? Буквально по крошке нужно всего. Чтобы все эти вкусы попробовать. А всем же хочется все попробовать. Никогда такого там не видели. Таких вкусов и сочетаний. Я удивился этой вещи, что... У меня есть такие вкусовые бугорки, которыми никогда не пользовался, оказывается. Я способен ощущать вкус новый совсем, который никогда раньше не испытывал. Я ими никогда не пользовался и не знал, что они есть. Такие вкусы и такие возможности у меня же самого на языке. Наверное, лишь 10% возможностей я пользовался до этого вкусовыми бугорками. Остальные не работали просто. Не нужны были. Вот так же и все остальное. У нас возможности гораздо больше быть счастливыми уже сейчас. Просто при помощи искусства приготовления пищи, освещения и принятия пищи, при помощи того, как нужно возвышать ум по утрам вверх, и в той области вы будете черпать такую энергию, такую радость, такую мощь.
0: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

0: как Алексей Каренин, например. Это же неприятная ситуация для мужчины, правда? Почему? Кто-то помнит из вас, каким образом произошла брак произошел Анны Карениной? Ну, тогда еще в девичестве, то есть Анны и Алексея Каренина. Кто-то помнит? Это полстраницы, несколько абзацев. Но кто-то запомнил эту вещь? Итог мы знаем, даже те, кто не читал. В основном человек говорит, все смешалось в доме Облонских, и создается иллюзия, что все остальное он тоже читал. Да. Но мы знаем так иначе, с кинематографа, ну, тем более, Петербург город образованный, все знают. Ну, а вот это, кто помнит это, кто обратил внимание? Полстраницы Лев Николаевич Толстой в романе посвятил тому, чтобы упомянуть, каким образом выходил замуж Анна. Да? Что, где, когда? Пожалуйста. Книга уходит слушателей из города Риги, Руслана Нушевича, если... Ноутбук его уходит вместе с ним. Версии, какие? Давайте придумаем. Знатоки обычно выдумывают, если не знают. На ходу. И часто попадают в точку. Хороший парень.
1: Партия.
2: Партия хорошая.
0: Хорошая партия. Да, хорошая партия это был. А способ, помните, какой был? Способ. Вот и за что я несколько обижен на Льва Николаевича. Как лектор. Что он не расписал историю до этого, ну, видимо, просто из уважения, не знаю, к Анне ее, так сказать. Почему девушку надо было выдавать таким странным образом? То есть ее тетушка, если я не ошибаюсь, она устроила каким-то образом некоторое общение, просто общение. Это достаточно благочестивые времена, 150 лет всего лишь назад, здесь, прямо в Москве или в Санкт-Петербурге. Она устроила. А потом она просто стала давить на Алексея Каренина, пытаясь его убедить, что согласившись на встречу с Анной, это не было встреча наедине в спальне, там, или, не знаю, посещение клуба ночного. Просто где-то, возможно, я не знаю, в летнем саду. А потом стала настаивать на то, что он компрометировал эту девушку уже, компрометировал. Теперь должен взять ее в жены. Она устроила такой шантаж, что Алексею Каренину ничего не осталось, чтобы спасти доброе имя девушки. Самое интересное. О своем он, ну, как бы не сильно пекся, порядочный человек был. Чем закончилось спасение доброго имени девушки, думаю, всем, как бы, всем известно. Вот пример. Поэтому отношения, которые построены в невежестве, не могут длиться, они разрушаются с самого начала. How to fix what was meant to be broken. И в этом и смысл состоит в том, чтобы правильно их разрушить, правильно их прекратить вовремя, пока не разрушилась молодость, пока не разрушилась способность психики воспринимать жизнь. Такая утрата такой способности называется депрессия. Пока не началась онкология. Во имя жизни. То есть судьба устраивает посредством планет разрушение такого брака просто во имя жизни, потому что в этом браке практически нет возможности жить. Он не предназначен, чтобы жить. Это не было задумано, как жить. Это было просто задумано, чтобы больше не переживать каких-то эмоций. Просто не переживать каких-то эмоций, что само по себе уже означает умереть.

0: Бхагава там есть история, когда царь пришел к мудрецу и говорит: слушай, у меня сына нету, дай мне сына. Ты можешь давать благословение, что у меня сын будет? У меня ни одна жена не может. Ну, я бездетный, мы по карме. У него нету детей. Пожалуйста, мне надо трон передать. Мне наследник нужен. Нету. Ты мудрец, ты можешь. И мудрец говорит: ну, а он видит, по карме ему не положено сына. Ну, не положено просто. Но мудрецы могут менять карму, потому что это представители Бога. Говорит: ну ладно, будет у тебя сын, он тебе принесет счастье и страдания одновременно. Одинаково счастье и страдания. Максимум счастья принесет тебе. И страдания столько же. И мудрец, царь услышал счастье, а страдания ему уже не интересна была эта фраза. Главное, будет сын у меня. Он будет. Он даст мне счастье, а со страданиями как-нибудь разберемся. Он говорит: хорошо, что я должен сделать? И мудрец говорит: вот возьми вот это, накорми свою жену, которую ты будешь зачатие делать вот этим блюдом, и она забеременеет. Все, появился сын. Такое счастье было во дворце. Счастье не просто неизмеримое, все счастливы были. Но другие жены позавидовали и отравили этого ребенка. И он умер. Представляете, какое страдание потом пришло? Тоже не описать его. Царь просто в шоке был. Он упал без сознания. Потом, когда он в себя пришел, пришел мудрец и говорит: что с тобой случилось? Он даже говорить царь не мог. Мудрец за него говорил: ты думаешь, что это твой сын? Ты к сыну привязался. Ты к телу привязался. Душа не принадлежит тебе. Почему ты так страдаешь? Сын ушел никуда. Душа живая. Тело, оболочка только куда-то ушла. Не веришь? Ну-ка, давай попробуем вот так сделать. Мудрец берет и оживляет сына. Причем мудрец так оживляет, что сын входит в сознание взрослого человека. Душа. И он мыслит как душа. Этот сын встает и говорит: ты думаешь, я твой сын, а ты мой отец? Я уже сотни раз был твоим сыном и отцом твоим был. И ты также был для меня и сыном, и отцом. А у меня еще там были сыновья и отцы. Их бесконечное количество. Ты говоришь: мой отец, какой ты мой отец? Или тот мой отец? Или тот мой отец? Сотни отцов у меня уже было. Где мой отец-то настоящий? Зачем ты так переживаешь? Я не сын твой. Ты не мой отец. Мы души. И царь просто прозрел, получил наставление от сына. Представляете? Сын как гуру действовал в это время. Получил наставление, и все. И опять лег, все, ушел. Душа ушла, сын. Отец понял: ага, я в иллюзии нахожусь. Я думал, что я царь. Я не царь, я душа. Священные писания очень ценны, они учат нас многому. Поэтому сейчас нужно учиться не привязываться, с одной стороны, но привязываться к нужным вещам. К духовности нужно привязаться, к материи нужно привязываться на уровне долга только и все. А к тому, что нам мешает духовно расти, вообще не привязываться.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла, утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

звучание не только музыки, которая снаружи, но самое главное – это звучание, которое издаете вы. И поэтому девушку с детства обучали пению. Нет не поющих женщин. Есть просто дурацкие учителя, которые и дурацкое воспитание, которое зажало девочку. И если девочка вот здесь зажата, у нее будут большие проблемы на самом деле с самовыражением раз и с установлением близких отношений два. Вы наверняка встречали девушек, которые говорят в нос или говорят, и такое чувство, что у них голос дальше вот этого не идет. Просто блок стоит. Это отражается на всем, на осанке, на том, как она ходит. То есть вот такие вот, да, то есть это все отражается ваше внутреннее состояние. И интересно, что так как это имеет прямое воздействие, так же имеет и обратное воздействие. То есть даже если нам сегодня 70 лет, ну 50 лет там и так далее, это не важно, нужно начинать петь. То есть развивать этот канал, потому что Вишудха-чакра – это, значит, пятая чакра, которая горловая чакра, которая находится в области щитовидной железы, это чакра, которая отвечает за творческое самовыражение. И то, что мы говорили, что сексуальность, она на самом деле поднимается, и вот проявление, самое высокое проявление сексуальности – это творчество для женщины. Творчество, которое женщина способна творить во взаимоотношениях с супругом. Когда девушка влюбляется, у нее это спонтанно проявляется. Она, если она накрывает стол, она накрывает его очень красиво, правда же? Если вы ждете своего парня, да вы там все учтете, правда же? Учтете все в своем внешнем виде, в окружении, свечку зажгете и музыку поставите. И разложите на тарелке все очень красиво. Скажите, пожалуйста, куда это потом все девается? Почему женщина думает, что муж достоин меньшего, чем жених? Муж на самом деле достоин гораздо большего, чем жених. Потому что для того, чтобы продолжить отношения, завязать отношения не проблема. Проблема их продолжить и разбить. Поэтому вы свой самый, это, знаете, семейные взаимоотношения – это не забег на 100-метровку. Это не спринтеровская дистанция, которую вы поднапряглись, побежали, все разложили, свечки поставили, потом все задули, все, я замужем. Да, и теперь могу расслабиться в халат с бегудями и пошла. Все. Это же... просто смешно на самом деле, когда у женщины происходит какой-то срыв, и муж начинает смотреть на другую, вот тут опять творчество начинает проявляться у женщин. Да? Почему-то женщине нужно, как действительно, как пока не клюнет жареный петух, она не перестраивается. Очень важно посмотреть, что самое свое лучшее дарование, свои лучшие творческие качества мы должны исполнять дома и исполнять каждый раз.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Здравствуйте и доброе утро. Мы сегодня начинаем с вами семинар о коррекции кармы, исправлении ошибок прошлого. Но перед тем, как мы начнем говорить об этом, я хотел сказать несколько слов от себя по поводу этого фестиваля «Благость». Я очень рад, что я могу участвовать в этом замечательном мероприятии. Смотрите, у нас написан, как называется, девиз, да? «В мире с собой, в гармонии с миром». Я вчера весь вечер, пока мы сидели здесь, когда было открытие фестиваля, я смотрел на эти 2 фразы, размышлял над этим и подумал, очень хорошее сочетание. Если человек чувствует мир внутри себя, если у него хорошо внутри, то тогда и вокруг него тоже становится хорошо. Все, что мы видим, какие-то уродливые формы реальности, какие-то экологические проблемы, войны, ссоры, конфликты, возникают только из-за того, что у людей нет мира в сознании. Можно сколько угодно говорить о мире, давайте устроим общество, чтобы не воевали, не ругались. Но это невозможно сделать, если человек внутри не имеет мира. Все, что мы видим снаружи, это просто проявление того, что внутри находится. Согласны с этим? Это простая же вещь, да? Поэтому, хотя это простая вещь, но на практике обрести мир внутри очень сложно. Я думаю, каждый из вас пытался, наслушавшись лекции Олега Геннадьевича Тарасунова, быть хорошим. Пробовали, да? На работу приходите, думаете, сейчас я как буду желать всем счастья. И как начинаем желать счастья, что дух захватывает. Почему так сложно? Потому что общество, в которое мы приходим, оно настроено по-другому. И наши попытки быть хорошим, они часто заканчиваются неудачей. Но когда мы приходим в общество людей, которые тоже хотят быть хорошим, то как-то легче быть хорошим. И вот те, кто собирается вот на этот фестиваль «Благость», это каждый из них, представьте, что каждый человек, который приехал сюда, это не обычный человек, это не то, что представьте, так оно и есть, это необычные люди. Каждый из вас хочет быть лучше. Каждый из вас принес в этот фестиваль такой маленький огонек, маленькое желание. Я хочу быть лучше. И когда много людей собираются, хотя у всех маленький огонек, когда они собираются вместе, то создается атмосфера большого огня, в которой легко быть хорошим. И это ни за какие деньги не купишь. Нельзя по-другому это сделать. Поэтому я очень рад, что я нахожусь в обществе тех, кто хочет быть лучше. Мне самому легче быть лучше. И, пожалуйста, цените друг друга, как-то поддерживайте огонь, который горит в ваших сердцах. Ведите себя как-то так, чтобы вдохновлять друг друга быть лучше. И вы увидите, как, те, кто был, они уже знают, как у вас появятся силы, даже когда вы приедете домой. У вас появятся силы быть лучше. Легче будет это делать. И каждый раз, когда вы будете включать лекции, которые были здесь, вы будете опять получать, вспоминать, что там было, и получать источник вдохновения. Вот такое, об этом я думал вчера, когда было вот это открытие. Думаю, здорово, так мне повезло. Всем нам повезло, что мы можем быть вместе и говорить о хороших вещах, вдохновлять друг друга, быть лучше. Мы говорить будем о коррекции негативной кармы, как исправлять ошибки прошлого. Прошлое, нужно ли, Что-то, можно ли что-то менять и вообще нужно ли вспоминать о прошлом? Нужно ли это делать? Влияет ли прошлое на нас? Какой смысл это делать? Ведь это было когда-то. Но в действительности прошлое влияет сейчас на наше настоящее. Так ведь? Каким образом наше прошлое и наши прошлые какие-то трудности, дурные поступки, промахи влияют на то, какие мы сейчас, как это проявляется в нашей теперешней жизни? Как это проявляется? Помните прошлое? Влияет это сейчас на вас? В форме чего? Это все слова, карма, реакции, по правде, что? Здоровье, смотрите. То есть мы в прошлом делали какие-то вещи, допустим, ходили без шапки зимой. Сейчас лысый. Как бы вот последствия. Рад бы, чтобы было больше волос, но ходил в прошлом без шапки. Вот кто-то ходил в мини-юбке зимой, да? Сейчас какие-то другие сложности в жизни. Кто-то, что еще? Не ту страну выбрал. Сейчас думаю, а что делать? Выбор был в прошлом, да? Был выбор, здесь оставаться или туда переезжать, в деревне жить или в город ехать, в городе жить или в деревню ехать. Мы делали выбор в прошлом, может быть, он был неудачный, и теперь сейчас мы с вами можем испытать какие-то радости, горести из-за нашего прошлого выбора, какие-то конкретные события в нашей жизни, негативные события в нашей жизни. А еще в чем проявляются наши прошлые какие-то ошибки? Окей, есть реакции, здоровье плохое, страна не та. А?
2: Поступки.
1: Поступки прошлые, да, прошлые поступки. Это называется привычки. Появляются привычки, пороки. Мы называем это пороками. Дурные привычки. Мы сейчас говорим о дурных поступках. То есть мы совершали какие-то... Допустим, человек в детстве начал курить. Помните? Начал курить. Ну, потому что это было модно, потому что это я взрослый, да? А теперь рад бы бросить... А не может. Порок. То есть человек выработал себе привычку, от которой не может отказаться. Или в детстве человека воспитывали, как-то так, позволяли ему все, что он хотел. Теперь что в этой, когда он стал взрослым, что с ним стало? Делай все, что хочет. У него одни проблемы в жизни. И почему-то люди начинают его как-то, говорят, с тобой невозможно просто. Что он привык делать все, что ему захочется. То есть, смотрите, два вида последствий. В прошлом, если совершали ошибки, то сейчас это проявляется в форме каких-то страданий, болезней, неприятностей конкретно, либо в форме каких-то склонностей, каких-то привычек, каких-то пороков. А что еще? Вот вспоминайте прошлое, да? Что-то вы сделали, что еще? Как это наказывается, оказывает влияние сейчас на вас? Дети страдают. От кого? От вас. Смотрите, совесть не мучает, нет, никак? Совесть, да, как-то оно там вот, как-то неприятно. Вспоминаешь, и стыдно становится до сих пор. 20 лет прошло. Прошло 20 лет, а совесть мучает. Лучше не вспоминать. И еще одна вещь. Особенно те из вас, кто пытается заниматься духовной практикой, самосовершенствованием, то вы наверняка столкнулись с такой необычной особенностью. Рад бы как-то быть хорошим. Как говорят, один святой такую строчку очень хорошую сказал, он говорит, что рад бы предаться Богу, да грехи не дают. Вот эти все трудности в нашем духовном развитии – это также последствия того, что в прошлом были совершены ошибки. Итак, четыре проблемы, которые возникают из-за прошлых ошибок. То есть это не безнаказанно. Это не просто прошло, и теперь ничего нет. Совесть мучает, трудно заниматься духовной жизнью, конкретные проблемы в моей жизни в форме физических страданий и то, что характер. Я развил какие-то качества, привычки, характер, которые не дают мне быть нормальным человеком. И коррекция – это означает… Что значит скорректировать? Означает, надо с этим что-то сделать. Вы хотите с этим что-то сделать? хотелось бы с этим что-то сделать. А разве можно с этим что-то сделать? Мы же проехали уже. Вот как раз об этом и мы будем говорить в течение 5 дней, как на это можно повлиять. Вот уже реакции пришли, что мы можем с этим сделать. Это и есть коррекция. И я не буду, как сказать, обманывать вас. Мы не будем выдавать таблеток. Значит, выпил таблетку, и раз, все прошло. А было бы здорово, конечно. Такой бизнес можно было бы сделать. Но таких таблеток не существует. Таких таблеток не существует. Но я дам вам какие-то практические. Ну, хотелось бы что-то, чтобы можно было бы унести отсюда, ну, с этих лекций, что-то практическое, что можно попробовать. Что можно попробовать сделать, чтобы повлиять на свою вот эту судьбу. И такое практическое оно будет. И от вас, ну, то есть я не могу вас заставить, я могу вас только вдохновить, рассказать, вдохновить, попробовать вместе, но будете вы это делать или нет, зависит от того, ну, насколько вы этого хотите. И для того, итак, цель нашего с вами семинара, если я еще раз ее скажу, то есть наша цель – это я расскажу о механизме, как работает карма, вот, для того, чтобы мы могли знать, как можно повлиять на нашу судьбу, насколько мы властны это сделать. И будут даны конкретные какие-то практики, с помощью которых можно это делать. И для того, чтобы достичь этой цели, у нас будет 3 блока. То есть мы через 3 с вами раздела пройдем. Вначале мы поговорим, насколько мы вообще свободны что-то изменять в своей жизни, потому что, может, у нас и нет никакой свободы. Ну, все уже как бы пробито, как на пластинке или на магнитофонной записи. Мы разберемся, насколько мы свободны, насколько мы можем вообще менять свою судьбу, на сколько процентов. Может, что-то невозможно изменить. И это будет первый. То есть сегодня и завтра я буду рассказывать подробно, ну, сегодня, может, успеем, я буду рассказывать подробно о том, как этот механизм работает, и для вас будет много интересного. Те, кто особенно не был на моих никогда лекциях, то будет какая-то информация, где вы как делаете открытие, вы никогда такого не слышали. Вот. Потом мы будем говорить, что такое хорошо, что такое плохо. Это как у Маршака, да? У него там было? Или я что-то путаю? Маяковский, да, точно. Маяковский разве? Что такое кроха, сын пришел к отцу, да? Маяковский. Михалков. Михалков. Представляете, памяти никакой нет. Всего 30 лет прошло, а уже ничего не помню, да? Вот. И вот мы поговорим, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что если сейчас вот здесь сидит 400 человек, да? Если у вас провести социологический опрос, а как вы думаете, смертная казнь – это хорошо или плохо? Будет 400 разных мнений. Если я спрошу, а вот как бы есть мясо – это хорошо или плохо? Кто-то скажет плохо, кто-то скажет очень полезно. Поэтому что такое хорошо, что такое плохо, мы будем говорить именно с точки зрения… вот у вас будет, как называется, прорыв. Вы узнаете, что такое абсолютное хорошо, абсолютное хорошо, абсолютное добро. И что такое абсолютное плохо. Притом вы это сделаете, вы придете к этому выводу, ну, экспериментальным путем, сами здесь на завтрашнем, наверное, да, на завтрашнем занятии. Вы прям узнаете сами, так скажете, так это же понятно было. Вот. И у вас будет абсолютное определение хорошего и плохого. Это завтра или… Ну, завтра, да. И потом третья часть, она будет посвящена методам коррекции кармы. То есть после того, как мы узнали механизм, да, и поймем, что насколько у нас есть выбор, потом, естественно, там скажут, надо вести себя хорошо. Окей, а что такое хорошо? Мы поговорим, узнаем, что такое хорошо. И узнав, что такое хорошо, мы посмотрим на разные методы хороших поступков, которые можно делать. Можно было, конечно, сразу о хороших поступках поговорить, но взрослый человек сразу будет возмущаться. А почему я должен это делать? А почему это так? Поэтому есть объяснение. Вот мы будем этим пользоваться. Вот такой план. Нормально, нет? Вот. Еще одну вещь хотел сказать. Так, я не знаю, насколько здесь, ну, я половину, наверное, ну, третью часть я знаю, кто здесь находится, да? Они знакомы с ведической культурой, с культурой, да? Как-то веды слово слышали. Вот. Но так как я не уверен за всех, то я немножечко расскажу о ведах, так как я буду основываться в своих объяснениях, я буду, как сказать, опираться на две вещи. На веды и на здравый смысл. Поэтому что такое веды? Хочу немного сказать, что такое веды. Все скорее скажут, что мы все знаем, да? Но на всякий случай я еще раз скажу. То есть веды – это тексты на санскрите, которые составили дикари Древней Индии. Дикари, дикие люди, знаете, такие, так, такие. Дикие люди из Индии. Ну, так говорят ученые. Так говорят ученые. В Англии, англичане, когда приехали в Индию, они так и определили эти, это, как сказать, предания древних аборигенов. И вот в этих вот ведах, которые предания древних диких индусов, там необычные есть данные. Во-первых, они написаны на санскрите. Санскрит – это самый сложный язык на этой Земле, на этой планете. И для того, чтобы ученый человек, ну, знаете, с высшим образованием, лингвист, да, вот, для того, чтобы ему начать как бы понимать грамматику и разбираться в этом языке, пользоваться, хотя бы не говорить, да, а хотя бы пользоваться, там, писать что-то, читать, ему нужно 12 лет. 12 лет на изучение современным человеком, ну, нормальным, с хорошим IQ, да, 12 лет нужно, чтобы на санскрите начать. А вот эти дикари на санскрите, представляете? Потом эти дикари на санскрите, вот в этих своих преданиях, описали много интересного. Во-первых, они описали, у них там вот есть описание времени. И там есть такая единица, ну, там много единиц времени, и она начинается с такой единицы, которая называется атомарная секунда. Это время, за которое солнечный луч проходит расстояние в один атом. Ну, это быстро, да. 300 тысяч километров в секунду идет солнечный луч, и вот он проходит расстояние в один атом. Атом – это маленькое что-то такое, да. Вот это время называется атомарная секунда. Вот эти дикари пользовались таким временем, ну, похоже, чтобы на охоту не опоздать. Вот. Ну, там есть и более какие-то ощутимые единицы времени. Потом эти дикари, значит, просчитали такую вещь, как расстояние от Земли до разных планет. То есть мы узнали о планетах 18-19 век, там телескоп был придуман, они измерили, да? Дикари уже знали. Уже знали расстояние, сходится, расстояние сходится. Те же самые дикари до того, как УЗИ было придумано здесь, они, значит, описали развитие эмбриона в утробе матери по месяцам. Как выглядит, с какой размер, что появляется в начале, что потом. Вот дикари такое умели делать. Потом те же самые дикари, они придумали такую интересную науку – аюрведу. Это комплексный подход к телу. Не там, не рука, нога, ухо, там, нос, да? А как бы комплексно смотрит. Три энергии – капха, вата, пита, да? Вот. И с помощью этих трех манипуляций, этими тремя энергиями, они умудрялись лечить разные заболевания. Притом у них также была хирургия. Развитая хирургия, инструменты, не хуже, там даже операции на череп делали. Те же самые дикари умудрились, у них была такая музыка, я так рассказываю, чтобы вы были немножечко в курсе, называлась как «Писание», в котором объясняется наука о музыке. И вот у нас есть 7 нот, да? И вот у них между одной нотой и другой нотой еще 22 деления. 22 деления. Это невозможно услышать нашим ухом. 22 деления между одной и другой нотой. У нас есть полутон, да, там 22 полутона. И что и чем еще удивить? Значит, металлургия, да? У дикарей была необычная металлургия. Столбик там стоит, железный такой. Люди ходят, удивляются все время. Из железа сделан. Химический чистый элемент железа, не ржавеет. Чтобы сейчас такое сделать, нужно в космосе это делать. Дикари могли так делать. Они сделали такое общество, эти дикари, что там не было революции. Представляете, все работают и все счастливы. Никто не говорит, надо свергать, когда этот Маркс, да, его звали, писал «Капитал». И он там эту теорию выдвинул. Борьба классов. Помните? В школе, да, учили, в институте. И вот его теория натолкнулась на, как бы, препятствие, когда он столкнулся с ведической культурой. Потому что там не было борьбы классов. Психология. Как работает наше тонкое тело? Дикари знали, да? Разделили на элементы ум, разум, эго, чувства. Я немножечко буду сегодня об этом из этого раздела рассказывать. Они объясняли, каким образом у них было как это, оружие, то, что сейчас сравнивается с атомным оружием. Структура мира они на атомы разбирали. Ну, много всего было интересного, но вот дикари, они как бы вот умели это делать. И то, чем я буду пользоваться вот как раз часть этих текстов. Вот не все, конечно, там тысячи томов на санскрите это занимает. И здравый смысл. Вот на чем мы будем опираться. И сейчас мы начинаем первый раздел. Насколько мы свободны что-то изменять в своей жизни? Первый раздел. И начнем с определений. Мы сейчас дадим определение, что такое слово «карма». Вот. Это многозначное слово, много обозначений. Поэтому мы должны с этим разобраться, чтобы мы говорили на одном языке. На одном языке говорили. И сразу еще хочу такую вещь сказать. Если у вас, ну, знаете, потаенное желание есть какое-то такое, вот вы слышали много семинаров, может быть, про карму, и у вас остался какой-то неотвеченный вопрос по этим семинарам. Тема карма. Слышите, да, карма? Вот. Если у вас такие вопросы есть, вот сейчас у вас, ну вот сегодня у вас есть возможность задать все вопросы про карму письменно. На бумажечке написать и положить вот на столик, где оператор сидит. И я завтра на все их смогу практически ответить, если особенно вы не услышали свой ответ, ну, в том объяснении, которое я буду сейчас рассказывать. Я постараюсь как можно шире обо всем этом поговорить. Но если какие-то ответы вы не получите, вы можете задать их, и мы на них ответим. Все там. Типа, как передается карма, там, вот все, что хотите, можете, все, что вам интересно, можете спросить, и мы это все разберем. Но сначала с определения. То есть у кого нет бумажечки, чтобы писать, там есть тетрадка, на тетрадке можно написать. Хорошо? Понятно, да, это? Все ваши вопросы можно туда. Определение слова «карма». Первое определение – это слово буквально означает «поступок». Если перевести буквально слово «карма» на русский язык, означает «действие». Вот сейчас я махаю рукой, да? Я совершаю карму. Это карма. Я совершаю поступок. Другое значение слова «карма» означает закон. Карма – это закон причин и следствий. Вот. Если я сейчас отпущу микрофон, что будет? Останется на месте. Проверяем. Оператор против, смотрите. Давайте что-нибудь другое возьмем. Давайте что? Давайте возьмем вот этот вот мой конспект. Проводим эксперимент научный, да? Отпускаем. Вы угадали, вы предсказали будущее. Поздравляю вас. Значит, причины и следствия. Закон причины и следствия тоже называется словом карма. То есть человек совершает какое-то действие и происходит какое-то последствие. Называется закон кармы. Следующее значение – это накопленные последствия. В чем разница между первым и вторым? Смотрите, первое – это означает, что я отпускаю, он падает. Все, вот причина, следствие. Но вот это третье значение, то, что мы называем по-русски слово «судьба», это когда мы много раз что-то делали, отпускали, поднимали, вот, кричали. И вот эти все последствия за эти поступки, они где-то накапливаются. И потом вот этот вот резервуар с этими накопленными последствиями начинает капать нам на жизнь. Мы говорим, вот судьба, откуда-то капают проблемы. Вот это оттуда капает. И вот под словом «карма» мы будем использовать, когда мы будем говорить о слове слово «карма» использовать, да, в этом семинаре, речь пойдет об этом резервуаре, в котором находятся реакции за наши прошлые поступки. За наши прошлые поступки. Вот такое значение мы будем иметь по словам «карма». И вот, из этой кармы, эта карма приносит нам какие-то результаты из прошлого. Есть еще другие определения, их много, там еще штук 10 можно разных дать, что, допустим, если человек совершает поступки, желая что-то получить, это называется словом «карма». А если он совершает поступки, не желая ничего получить, это называется «акарма». Но мы будем использовать только вот это одно значение. Карма – накопленные последствия или судьба. И судьба, люди по-разному относятся к своей судьбе. Кто-то говорит, что никакой судьбы нет. Кто-то говорит, что судьба определяет все. Давайте посмотрим. То есть первая категория людей, их называют фаталисты. То есть люди, которые говорят, что все в нашей жизни предопределено. Предопределено. Что нет никакой свободы в нашей жизни, и все наше будущее уже известно. Такое иногда бывает в жизни, да? Бывает, да? Бьешься, как это, рыба об лед. Работаешь, стараешься, и ничего не получается. Что бы ни делал человек, ничего не получается, как проклятый просто. И он говорит, ну что я могу сделать? Это моя судьба. Попадали в такую ситуацию? Есть смысл в этой вот... Есть опыт такой? Я в детстве читал много... Это как называется? Философской фантастики. Я запомнил один рассказ, он сильное впечатление на меня оказал. Там герой этого рассказа, он открывает глаза, ну то есть темно, то есть начинается этот рассказ темно, мрак. Тут неожиданно появился свет. Свет, и раз он открывает глаза, он на операционном столе находится. Операционный стол, люди в халатах, в этих, как его? А? Хотел сказать, намордниках. В масках. Люди смотрят, что-то пикает. Вот. Потом раз, они его, что-то происходит такое, у него разрез заживает, потом его разворачивают, потом он укатывает с болями, укатывает в свою палату. Потом через какой-то... И он понял, что это жизнь, раскручиваемая наоборот. Ну, то есть история, смысл этого рассказа в том, что человек жил наоборот, то есть он сначала из мертвых и назад, то есть как будто пленку назад кто-то раскручивает. И во всем этом, там в чем был нюанс этого произведения, что он все знал заранее, да, и был против даже этого, но ничего не мог с этим сделать. Вот такая-то пример фатализма в этом рассказе был. Один мой знакомый рассказал историю, реальную историю, одного его другу сделали предсказание, что ты умрешь, ты утонешь. Вот сказали, утонешь, и тот приложил все усилия, чтобы не утонуть. Значит, никогда не мылся в никаких озерах, в реках, дома только душ. Все делал, чтобы не утонуть. И когда ему исполнилось 20 лет, они с друзьями отметили 20-летие. Серьезно отметили. И когда он, серьезно отметившись, упал, он упал в лужу и захлебнулся. Судьба? Реальная история, да? По правде. Ну вот человек тоже из «Титаника», помните? Факт. Спасся. Он не утонул на «Титанике». Утонул там, дома. От судьбы не уйдешь. Как вы чувствуете себя? Вот представьте, давайте вместе помедитируем, представим себе эту ситуацию. И какие у вас ощущения возникают, вот если все предопределено. Все предопределено. Лечь и лежать хочется. Что еще хочется? Наслаждаться хочется этим. Нет, все предопределено. И то есть у вас никакого выбора нет. Спокойствие, неинтересно. Безысходность. Да, смотрите, какие ощущения возникают. Правильно? То есть первое, тогда у меня нет вот этого вот жить. А ради чего все? То есть я не могу ничего достигать, ну, то есть вот этот энтузиазм, да, пропадает. Человек становится пассивным таким, пассивным, руки опускаются, он говорит, будь как будет. Да, и также вот чувство вот такое возникает, что я, от меня ничего не зависит, значит, я не виноват ни в чем. Я думаю, у вас возникало такое когда-то в жизни, когда все надоедало, хотелось сесть и ничего не делать. Это отношение к судьбе в гуне невежества называется. В гуне невежества человек становится пассивным. Вот. Распространенная философия, особенно у неудачников. А что от меня зависит? Второе представление о карме или о судьбе, что я полностью свободен. Да, и по поводу фатализма. Многие были против, сказали, мне так не нравится. Это говорит о том, что это ненормально. Если бы это было бы естественно для нас, быть просто куклами, которых дергают за веревочку, то мы бы все сказали, ну, это нормально. Но как-то нет, да, такого? Означает, что у нас есть какая-то еще одна опция, которая не реализуется. Опция в свободе. Свободы нет. Второе представление о судьбе. Вообще интересно, нет?
3: Да.
1: Точно? И просто жарко, да? Окей. Нормально, да? Второе – это что мы полностью свободны. Никакой судьбы нет, никакой нет предопределенности. И каждый из нас может достичь все, чего он хочет. Слышали такую философию? Я вот назвал это полная свобода. Вот. И такие факты есть. Есть, появляется какое-то желание. Ну, вот распространенный метод визуализации. Пишите, значит, на зеркале в вашей ванной комнате. Я миллионер. Большими буквами, губной помадой. Я миллионерша. В долларах. И доллар еще такой. $2 нарисован. С одной и с другой стороны. И просто нужно как можно ярче представить себе. Это рабочий метод. Рабочий. Люди визуализируют стиральную машинку, что у них будет дом какой-то. Они думают, представить надо во всех подробностях. И через какое-то время это появляется. Кто-то пробовал так делать? Работает?
3: Не всегда.
1: Не всегда, говорят. Ну, то есть, смотрите, я человек даже с самого какого-то неблагоприятного условия, положения, вдруг достигает великого положения. Ну, допустим, эти знаменитые книги, как человек там начал свой бизнес с того, что продал дохлую крысу. В Индии это было, да? Кто это с крысы продал крысу за один... Где-то в Америке, наверное. Вон. Продал там... В Америке. Продал крысу, там заработал свой цент, потом еще что-то сделал, и так он стал миллионером. Есть такие книги? Это работает. Это работает, это правда. Мы можем менять. И люди говорят, они доходят до экстрима и говорят, мы можем менять все, что мы захотим. Мы полностью свободны, и наше прошлое никак на нас вообще не влияет. Что мы скажем на это? Как вообще себя чувствуешь, когда мы все можем сделать? Какое чувство возникает? Классно. Это классно. То есть я что хочу, то и делаю. Я могу всего, чего хочу достичь. Но бывает ли это в жизни до конца? Вот кто-то нам говорит, не всегда. Да, может быть, стиральная машинка и появилась. Может быть, и дом как бы появился. Но почему бы нам не пожелать стать президентом Америки?
2: Всем.
1: Вот всем. 400 человек. Вы все можете сделать. У вас все получится. Главное настроиться. Надо визуализировать. А что там мелочиться, какие-то стиральные машинки? Давайте уже серьезно что-то визуализировать. Начать уже ходить, как Обама, да? Как бы вести себя так. Но жить уже, знаете, на полную катушку. Чего мелочиться? Получится у вас, у 400 человек, стать президентами Америки?
2: По полгода каждый.
1: Ага. Во-первых, у вас паспорт не тот. Это за ваши прошлые поступки. Не тот паспорт. С этим паспортом вы не можете стать. Как бы вы ни визуализировали, вы не сможете стать президентом Америки. Поэтому есть какие-то ограничения. Разве нет? У меня был случай, мы ходили как это, сетевой маркетинг называется, да? И там был корпоратив. Мы там какую-то программу проводили у них, нас пригласили. Вот. И что там, значит, люди собрались на всю ночь. Вот. День, ночь. Вот. И организаторы, они как бы вдохновляют вот этих вот, ну, организаторы этого пирамиды, вдохновляют тех, кто ниже, что надо побольше продавать. И там кричалки, вдохновлялки, и там, чтобы вот как бы человек поверил в себя уж окончательно, им нужно пройти по углям. Но это уже под полночь, когда уже там сильно вдохновили все, чтобы уж человек прям, ух, поверил в свои силы и по углям, вот так вот. И, ну, значит, по углям ходят люди. И я ради интереса спросил у организатора всей этой вот тусовки, я говорю, а вот реально кто разбогател? Вот реально из вас, вот из этой всей вот... Знаете, кто разбогател? Организаторы. А те только, ну, как бы они стараются, да, но у них не получается ничего. Поэтому есть ограничения. И если мы обратимся к ведам, то вот эти дикари древней Индии, они говорят, что есть, с одной стороны, свобода у человека, конечно же, есть свобода, иначе это просто куклы мы, а мы не согласны с этим. Вот. Но, с другой стороны, есть вещи, которые мы не можем поменять. Насколько мы можем повлиять на свою судьбу, а насколько не можем? Мы сейчас об этом поговорим, насколько мы что-то можем изменить. И давайте в этом разбираться. А, историю вспомнил. Я читал это в журнале. Корреспондент проводил исследование и исследовал жизнь двух близнецов. Они родились в один, ну, практически в один момент. У них одинаковый гороскоп. Одинаковый гороскоп. По идее, должна быть одинаковая судьба. Но один из них сидел в тюрьме в это время, когда этот человек проводил исследование, а другой был успешным гражданином. И он стал спрашивать, а, ну, как жили. Пришел тому, кто в тюрьме, и спрашивает, расскажи про свою жизнь. И тот стал рассказывать, как он жил. И практически у первого и второго брата все совпадало. Ну, болели одинаково, там еще. Но один в тюрьме, другой как-то хороший человек. И он спрашивает того, кто в тюрьме, слушай, а как так получилось, что ты в тюрьме? Понимаешь, говорит этот человек, условия моей жизни, моего рождения были такие неблагоприятные, что я ничего не мог с этим сделать. А когда он спросил у хорошего, как так получилось, что ты вот преуспевающий, хороший гражданин, он говорит, что условия моего рождения были такие суровые, что мне надо было с этим что-то делать. Вот два подхода. И насколько мы меняем? Мы сейчас с вами будем разбирать этот механизм кармы. И для того, чтобы во всем разобраться, что же такое судьба, вот, которая капает, да, мы начнем с самого начала. И представим ситуацию, гипотетическую ситуацию, когда у души, у нас, у сознания нет никакой кармы вообще. Мы возьмем точку ноль. То есть я называю это таким вот термином «новая душа». Есть старые души, бородатые такие, у которых много-много последствий, которые им нужно, ну, на себе испытать. Много кармы, намного жизней, много приключений. Мы иногда это чувствуем, такую тяжесть за спиной, да? Чувствуем тяжесть за спиной. Это рюкзак, да, с этой кармой. Вот. И старые души обычно не рождаются на земле. Наоборот, новые души не рождаются на земле. Новые души в других местах живут. Здесь, на земле, обычно рождаются старые души. Так что это все, ну, про нас. Но новая душа – это когда нет никаких, вот сверху ничего не капает. Никаких последствий нет такого, судьба нет такого. Это точка ноль, когда никакой судьбы нет. Как эта судьба создается? Мы сейчас посмотрим все поэтапно, чтобы разобраться, где же наша свобода. И вот этот человек совершает первый поступок, первый раз в жизни. Первый раз в жизни, вот он копнул чего-то, да? И видите, в будущем за то, что он это сделал, его ждет какие-то за это последствия. Хорошие или дурные, в зависимости от того, что он сделал. Как только человек совершает какой-то поступок, у него сразу появляется будущее. пока он ничего не сделал, будущего никакого нет. Спрашивают, а у меня карма есть? Конечно. У вас есть же следующая секунда. Чтобы появилась следующая секунда, в эту секунду уже должно что-то произойти. Если ничего с вами, ваша карма закончилась, то это называется смерть тела. Эта карма закончилась. Чтобы следующая секунда произошла, нужно, чтобы были что-то там вот в этой секунде находилось. И вот как только человек совершил первый раз поступок, у него сразу появилось будущее. И немножечко расскажу вот об этой вот некоторых законах, вот этой вот причинно-следственной связи. Да? Первое, что нужно понять, что мы будет четыре закона, можете себе записывать. Вот, полезно. Первое, что человек может выбирать, как поступить. Законы кармы. Четыре. Законы, там еще будут другие, но вот четыре закона кармы. Да, четыре закона кармы. Первая вещь. Видите, револьвер у нас очень так понятно устроен. Вот мы можем нажать на курок, да? А вот что будет потом, мы уже не можем контролировать.

ну, в аэропорту, да? Даешь, значит, пробку из-под пива, а вам сдачу дают 20 тысяч рублей. Классно было бы, да? Если бы мы могли бы выбирать, какие будут последствия. Кого-то укусил, да? А теперь дали герою Советского Союза. Вот классно же, да? Но это мы не можем выбирать. Вот кусать, не кусать, вот есть, не есть, это выбор есть, да. А вот что за это будет, решаем не мы. Это первый закон. Мы можем выбирать только, что делать. А вот что за это будет, мы не можем контролировать. И этот пример вот с револьвером. Нажимаешь, а вот что там сказать? Знаешь, вот пуля, не вылетай. Давай мы с тобой договоримся. Я сейчас нажму, а ты вылетать не будешь. Она говорит, хорошо. Так не бывает. Она вылетит. Это первый закон, что мы не свободны в реакциях. Кто-то другой решает за это. Кто-то другой это делает. И в Бхагавадгите, 13 главе, 21 текст, говорит, что природа, материальный мир является той причиной, которая решает, какие будут последствия. Личность может выбирать, что выбрать из этой природы. Мы придем, может быть, мы пришли в супермаркет, мы можем выбирать, что можно взять, но сколько платить, определяем не мы. Второй закон – то, что карма необратима. Если человек совершил какой-то поступок, он потом не может сказать, ой, я передумал, давайте назад. Согласно вот этим дикарям Древней Индии, время невозможно повернуть вспять. Нет такого понятия, как машина времени. Она только течет в одном направлении. Если человек, есть такая поговорка, 7 раз отрежь, да? А, наоборот, да? Обычно мы так делаем. Почему наоборот? Потому что если мы отрежем, то назад уже не приклеишь. Поэтому надо 7 раз отмерить перед тем, как резать. Перед тем, как что-то делать, надо хорошенько подумать. А я готов к таким последствиям? Ты уверен? Все нормально? Ну тогда отрезай. Необратимость. Еще другие есть поговорки, да? Какие еще можно поговорки? Про воробья что-то было, да? Слово не воробей, да? Вылетишь, не поймаешь. Необратимость кармы. Еще один закон, то, что карма нелинейна. Нелинейна означает, за один и тот же поступок разных людей ждут разные последствия. Учитываются, кто делал этот поступок, по отношению к кому он делал этот поступок. Учитывается мотив, в котором человек делал этот поступок. Учитываются обстоятельства вокруг, в которых он это делал. Все до нюансов учитывается. Это же здорово. Очень справедливо все. И бывает так, что человек сделал какую-то маленькую вещь, а приходит, много последствий. Вот. Я скажу несколько примеров, позитивных и негативных. Даже у нас, в уголовном праве, да, в российском, написано, что если человек совершает поступок, убивает кого-то, да, но делает это нечаянно, по неосторожности, то его наказывают не так, как того, кто с умыслом это делает. Принимают в расчет? И точно так же вот эти законы кармы, они принимают в расчет все эти нюансы. Приведу пример. Написано, что нужно заниматься благотворительностью. Вам много раз про это еще расскажут. Вот. Что там нужно быть хорошим, перестать быть жадным. Есть такой пример. Там говорится, что если человек даст кому-то 100 рублей, какому-то другому хорошему человеку, сидит хороший человек, нет 100 рублей у него. Мы сейчас не берем плохих людей, которым 100 рублей надо, чтобы взорвать чего-то там. Если вы даете ему 100 рублей, то вы становитесь соучастником террористического акта. Невольно. Хороший человек сидит, даете ему 100 рублей. Через какое-то время вам 100 рублей вернется в целости и сохранности. Если вы даете человеку, не просто хорошему человеку, а тому, кто старается жить праведно, Писание читает, на благость ездит, старается там как-то развиваться, вы даете ему 100 рублей, а вам вернется 1000 рублей.

0: другой человек, потому что. А если вы даете 100 рублей человеку, который не просто ездит на благость, а который не только старается, но достиг успеха уже, он действительно стал чистым, святым, то если вы даете ему 100 рублей, то вам вернется 10 тысяч рублей. А если вы встречаете человека, который, знаете, святой, с Богом общается, реально, не шизофрении у него нет, оно реально, вот в качестве все, даете ему 100 рублей, как говорится, бесконечно умножившись. Почему так по-разному? Потому что люди разные. Если вы даете кому-то 100 рублей, а внутри такое, на, подавись, то ничего не придет хорошего. Учитываются все эти нюансы. Также дурные поступки. В Ведах описывается, что если человек совершает какой-то дурной поступок, ну, потому что его так воспитывали в детстве. Ну, допустим, в детстве он смотрел мультики «Том и Джерри». Помните «Том и Джерри»? Ну, вы не смотрели в детстве «Том и Джерри». Вот. И, значит, там этот мышонок постоянно кошку режет там, режет, колет там, жгет там как-то, да? И ребенок, насмотревшись таких мультиков, понимает, как надо с кошками себя вести. И как бы по невинности своей, насмотревшись как бы мультиков, поджигает кошку. Не, уже во взрослом состоянии. Ну, просто так воспитали. И он думает, это нормально, кошку поджечь, что, классно же. Вот, пахнет хорошо. Вот. Его накажут, конечно. Но так как он, ну, как бы по глупости просто это делает, то его накажут меньше всего. Если человек понимает, такое не надо с кошками делать, это нехорошо. Но делает, он знает, это нехорошо, но делает, его накажут сильнее. Но если он знает, это нехорошо, он это делает, а потом еще пишет книгу, которая описывает, как это важно поджигать кошек, и вдохновляет других, что это, ну, без этого вы никак не будете развиваться, то это самое важное, то есть он еще будет философски это оправдывать, идейно, его накажут сильнее всего.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: А если рассмотреть этот стих, разбить на слова, то мы получаем четыре важных ценности, которыми дорожит каждый человек. Это канкша, это желание, и каждый их оберегает. Мои желания, они самые главные. Да? Это виджаям, да, они никогда не хотят быть в проигрыше, никто не хочет быть в проигрыше. Это четыре тех зоны, которые, такие четыре животных, таких инстинкта у человека. Это желание, это постоянно быть победителем, это постоянно, постоянно управлять чем-то, постоянно иметь какое-то царство, и постоянно быть счастливым при этом. Классно.
1: А что еще нужно в жизни?
0: Вот эти, четыре вещи, они субъективно воспринимаются как...
2: А что в стане?
0: Быть счастливым. Да. Сукхам. Эти четыре части, четыре части жизни, они воспринимаются как такие тонкие зоны, да, которые нельзя цеплять у людей. То есть, если мы хотим, чтобы какой-то человек с нами чувствовал себя максимально хорошо, счастливо, максимально удобно, то мы что должны делать для него? Мы должны удовлетворять его желания, сделать так, чтобы он выиграл. Вот, мы должны дать ему власть, по крайней мере, в отношениях каких-то, И постоянно проявлять к нему счастье. То есть постоянно улыбаться, постоянно быть хорошим с ним. Если мы четыре вещи, это, кстати, я когда изучал курс пиара, как общаться с журналистами, такими пресс-папье там разными, вот, то эти четыре принципа, они есть даже в пиар, в курсе пиара. Вот. Это удовлетворять желания человека, который у вас берет интервью. Это, тех людей, которые к вам пришли с чем-то, с кем-то отношениями либо просьбами, да. Вот, это, это что там у нас там дальше?
2: Дозволяти йому перемагати. Так,
0: да, то есть, чтобы человек он чувствовал. Смак перемог.
2: Відчути йому свою вищість, так?
0: Да. Хотя бы если мы просто человеку даем победить, мы уже делаем ему очень приятно. Это вот то, что Арджуна озвучивает здесь, как те качества, которые близки очень ему. Это мое, Кришна. Кришна, это же нельзя трогать. Я же не могу быть в проигрыше, я же не могу быть не могу быть каким-то подчиненным. Как это я и подчиненный? В голове не может уложиться. Вот. У меня такое было, когда я на лекции сидел, я думал, как это я слушаю лекции? Я давать должен. Вот. А сейчас я жалею, потому что сейчас те лекции, которые есть, допустим, в записи, они достаточно уже ясны мне и просты. Мне хочется глубоких лекций, а глубокие лекции дают обычно люди, те, которые, чьи записи в интернете ты не встретишь никогда. Вот, понимаете, те люди, которые читают, дают лекции не на запись. Вот, не дают таких публичных лекций. Это принцип, тоже очень интересный принцип, какого-то английский какой-то такой, то ли писатель, то ли философ какой-то, он сказал, что очень такие гениальные слова, что самые разумные мысли, они приходят тогда, когда обстоятельства меньше всего к этому располагают.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Мы начнем все-таки с окончания предыдущего курса, это роды. Потому что сам наш, вот этот курс непосредственно будет посвящен особенностям, главным образом, младенчества. Конечно, по ходу нашей программы те вопросы, которые у вас будут, ну, скажем, о более позднем периоде, можно тоже затрагивать. Но главным образом основное наше внимание будет периоду вот, непосредственно появления на свет ребенка и буквально сколько мы успеем. Или первых нескольких месяцев, или до года жизни, как мы успеваем. И все-таки, простите, новички, да, но мы не успели все говорить в контексте родов, и надо нам просто завершить с предыдущими студентами, с выпускниками курса об успешных родах. Мы с вами не договорились о том, а что же делать женщине после родов, да, то есть мы успели осуществить само действие, успели встретиться, но... В принципе, очень важно также знать, что потом делать. То есть сейчас мы чуть-чуть все-таки затронем аспект самой мамы, да, которая только что родила. Здравствуйте. Этот период называется сутика. То есть в аюрведе этот период называется сутика, и он посвящен именно состоянию мамы, потому что женщина, которая только что родила, имеет колоссальный дисбаланс вата-доши. Вот я сейчас к новичкам обращусь. Скажите, пожалуйста, термины аюрведы что-то вам, да, знакомы? Да? Отлично. Отлично. Спасибо. Спасибо за вашу эту профессиональную подготовку к курсу. Это упрощает действительно терминологию. Многие вещи мы просто будем тогда в терминах аюрведы так и, произносить. Да? Значит, вата-доша в течение родов полностью выходит из-под контроля. Соответственно, вся забота о маме должна заключаться именно в том, чтобы выровнять вот этот дисбаланс. Да? Давайте подсказывайте. Мы обычно так работаем в форме диалога. Что компенсирует, что восстанавливает вата-дошу?
2: Может быть, в плане пищи как-то?
1: Да, конечно. Пища – это наше основное лекарство. Жирненькое, тепленькое, маслянистое, совершенно верно. Да? То есть питание должно быть женщины, которая родила, обязательно теплое. То есть ничего холодного, пожалуйста, не кушайте. Да? Это касается абсолютно всего. И молочные продукты надо подогревать. Ну, то есть, там, скажем, йогурт комнатной температуры, да, не прохладный, никаких холодных напитков. Все абсолютно теплое. Да? Туда же относятся, вот, ну, мы говорили о этой диете во время беременности, но я очень коротко повторю, да, что туда же относится отсутствие сухой пищи, то есть любой сухой хлеб, сухари, чипсы, консервированная пища запрещена после родов. Да? Период этот, в общем-то, по разным рекомендациям составляет в среднем 12 недель. То есть маме первые 12 недель надо питаться для баланса вата-доши. Да. А если у вас пищеварение сильное, то вы можете использовать для приготовления любого вида растительные масла. Если пищеварение слабое, то только масло ги, только топленое масло. Идеальная вообще диета для женщины, которая родила, это молочные продукты, это кабачок, тыква, вот это, боже мой, брокколи. То есть вот такого очень легкого сложения овощи, да, теплое. Из фруктов, допустим, тушеные яблоки или запеченные, как вам больше будет нравиться, да, то есть фрукты тоже, допустим, запеченная груша, то есть все максимально теплое, без кожуры, да, максимально легкое в усвоении. Также в процессе родов нарушается баланс жидкости, потому что...
2: А вот эти все...
1: Нет, их вообще нельзя. Мы отдельно будем об этом говорить в контексте грудного кормления. Да, то есть тяжелая пища уже после родов, она сразу исключается. Все бобовые, они тяжелые. Рис – это тоже зависит от того, насколько сильное у вас пищеварение. Потому что этот продукт, он предполагает сильное пищеварение. Да? А гречка нет. Гречка – это как раз-таки идеальная с точки зрения белковой составляющей продукт. Да, и он очень легко усваивается. То есть гречку можно, но она должна быть действительно очень хорошо подготовлена. То есть после родов речи о сыроедении нет. Да, сейчас это очень модно, очень много сейчас приверженцев такого образа питания. Но после родов это вы даете колоссальную нагрузку на свое тело в контексте того, что надо силы на восстановление, силы на лактацию и еще и силы на пищеварение. То есть может этого огня пищеварения, Джатарагни называется, да, его может просто не хватить. Особенно в нашем климате. Если бы вы жили где-то в очень комфортном Средиземноморье, там можно какие-то более тяжелые продукты. Да? Посмотрите физиологически, что происходит. Женщина, в принципе, с появлением ребенка на свет, вся брюшная полость, которая только что была сжата, только что была, мы визуализировали, как там бедствуют органы, которые просто раздвинуты ребенком, ну, прижаты кому куда повезет. Это действительно трудно прогнозировать, где что оказывается, потому что просто вот по мере увеличения ребенка органы разбегаются, да, и занимают любое свободное пространство. Здесь происходит катастрофически для тела обратный процесс. Колоссальное пространство, свободное в брюшной полости. Да? Соответственно, что получается? Безусловно, опять желудок, почки, печень, все очень комфортно себя чувствует. В этом смысле бобовые могут сыграть плохую роль, потому что желудок, который получил, как и многие органы, свободное пространство, начинает комфортно просто увеличиваться и осложнять вообще жизнь, опять-таки, пищеварительные системы и так далее. Очень заторможенные процессы внутри, вот особенно касающиеся пищеварения. То есть связано это все-таки еще и с тем, что гормоны тоже не могут в один момент перестроиться. Мы говорили, что только эндорфины быстро перестраиваются. То есть в момент родов, когда этот идет выброс гормона эндорфена, да, что сопровождается как раз у женщины ощущением просто бесконечного счастья. Она родила, эндорфены в состоянии быстро покинуть тело. Это достаточно такой всплеск. Да, но относительно, скажем, прогестерона, относительно релаксанов и так далее, они дольше гуляют по телу. Соответственно, все равно есть вялость пищеварения, еще вся эта зона свободы. То есть представьте, какую надо цепь пройти, да, для выделительных систем, для систем пищеварения. Ну, то есть бережем себя и делаем эти процессы легкими. Да? Обязательно для баланса вата-доши мы делаем масляный массаж. Обязательно. В аюрведе женщине сразу после родов делают полный массаж масляный, да, включая, это нельзя сказать массаж влагалища, но тем не менее масло также наносится и на область влагалища. То есть внутрь единственное, что предлагается такой рецепт, вы смешиваете 1/3 масла дашмулы. Оно продается, да, в аюрведических магазинах, дашмула, 1/3 часть, с 2/3 сезамового масла. Это можно делать, несмотря на то, есть у вас кровотечение, например, послеродовое или нет. То есть это не имеет противопоказаний. И, значит, сразу после родов, то есть, ну, мы будем это еще говорить сейчас уже в контексте о вашем уходе за ребенком, но, в принципе, вот классика такая, что женщина сразу, как только у нее появляется возможность, полностью смазывается маслом, включая родовой канал. Далее, если опять у вас есть желание, силы и возможность, вы можете принимать душ, да. Но это будет уже индивидуально, насколько действительно, как проходили роды, какое у вас желание в этом контексте. Да, но вода, опять мы знаем, она существенно очищает все наши тела. Соответственно, для того, чтобы быстрее восстановиться, это было бы хорошо, если это будет у вас возможным. Да. И берется какая-то длинная, не тянущаяся ткань, то есть, я не знаю, просто здесь не хватает, да. Это вот те, кто собираются в дальнейшем использовать слинги, можно вот для, ну, они разного есть, разной формы, да, то есть есть просто вот эти 6-метровые ткани, да. А вот кто уже мамы здесь, вот скажите, пожалуйста. Угу. Использовали, то есть слинги в хозяйстве не было, у вас были, да. Ну, то есть вот слинг, если он не трикотажный, да, или трикотаж очень такой плотный, да, который не очень тянется. А, в принципе, рекомендовано женщин... А, в нашем обществе это можно еще использовать бандаж. А вот в этом смысле вот его уже можно рекомендовать. То есть не во время беременности, а после родов. Бандаж может действительно помочь. Но есть такие послеоперационные бандажи, они еще даже в этом смысле, ну, скажем, удобнее будут. Только после родов та часть, которая у вас должна была бы быть на спине, вы ее наоборот располагаете на живот. То есть вы широкую часть себе на живот, да, и перетягиваете себя. То есть, в принципе, это действительно очень поможет, особенно если у вас кафа-конституция, то восстановление просто еще более вялым будет происходить, да, и бандаж реально будет и держать спину, и не давать возможность вот внутренней полости заполниться чем-нибудь. Да?
2: То есть, сколько долго это?
1: Вы посмотрите по вашим ощущениям, но, как правило, вот этот особо такой критический период – это где-то 3 недели. Да? Вот. И одевается он таким образом. Вы должны всегда вот эти все перевязи или бандаж делать в положении лежа. То есть, допустим, если бандаж, то вы его просто стелите под поясницу, ложитесь на него сверху, и потом либо кто-то вам, ну, достаточно плотно, да, затягивает там эти... назовем это скотч, лента скотч, да, то есть кто-то либо, ну, то есть чем больше будет помощи в этом контексте, тем эффективнее вы себя стянете, да? Потому что действительно в противном случае достаточно сложно остановиться. В аюрведе рекомендация тоже перетягиваться, но вот используют ткани, то есть там тоже женщину после родов затягивают, да. Те, у кого предполагается кесарево сечение, там тоже кладется, ну, достаточно тяжелый груз такой, да, то есть, не знаю, там мешки с песком, по сути, кладутся, да, то есть они не кладутся, да, но вот что-то все равно надо класть.
2: Нет, они не кладут больше. Только таблетки какие-то дают,
1: говорят,
2: что это там
1: стягивается. Не, ну стянуть пространство не стянут таблетки, да. Да, это надо делать механически снаружи, не кладут, да. Но вот даже в этом смысле, наверное, жалко, не знаю, да, потому что перетянуть надо, да. Хорошо, то есть саму эту методику вы поняли, что тело желательно, брюшную полость, во-первых, поддержку дать, во-вторых, максимально сжать, да. И вот после того, как вы все это сделали, по сути, тогда рекомендуется вот действительно уже поесть, да. То есть кушать надо, несмотря на то, что у вас, может быть, будет действительно этот прилив там, не то, что может быть, будет и прилив адреналина, и будет, ну, скажем, может быть, отсутствие аппетита, но поесть надо, потому что это опять балансирует вата-дошу. То есть теплая, жидкая, маслянистая пища позволит вам максимально быстро прийти просто в состояние равновесия. Да. Также можно, в принципе, начинать после родов прием трифолы, то есть хотя бы 30 дней попить или таблетки, или порошок, что вам приемлемо. Порошок всегда эффективней, но не каждому он, ну, доступен по вкусовым особенностям, поэтому тогда можно брать таблетки и 2 таблетки тогда, да? А столовую ложку на ночь.
2: Угу. Чайный не годится?
1: Ну, не прочистит. Это очень серьезное требуется очищение, да, потому что действительно надо на очень многих системах произвести вот такую чистку. Трифола все-таки вот короткими курсами, ну, действительно эффективно. 30 дней, да. Раз вы знакомы с аюрведой, я думаю, что вы все вегетарианцы, поэтому не надо говорить о том, что детям, кормящим мамам и только что родившим, однозначно, если кто-то из ваших знакомых не вегетарианец, то те же первые вот эти 3 месяца однозначно есть смысл соблюдать пост, тогда будем так к нему относиться, да, и пищу животного происхождения не применять. В этом смысле достаточно парадоксально, потому что как раз вот первые диеты в роддоме, они начинаются с мясных бульонов и с каких-то, ну, таких, да, не знаю, не будем комментировать. Вот. И наоборот, молочные продукты, ну, скажем, не очень рекомендованы. Не знаю, может быть, опять что-то изменилось с момента, когда вот я последний раз была в роддоме, да, то есть там какая-то была... Ну, идея, теория, что для мам после родов молочные продукты не желательны. Здесь я могу, ну, скажем, подтвердить только то, что нежелательны молочные продукты, которые вот эти бесконечного срока хранения. Да, они, конечно, никогда не желательны, особенно кормящим мамам, но если мы говорим о живых продуктах, о живых лактобактериях, они необходимы. Да. То есть живые йогурты, вот эти биолакты и так далее, во-первых, они источники действительно очень ценных лактобактерий, которые помогут в пищеварении не только вам, но и ребенку. Вот. Во-вторых, это источник кальция, который крайне необходим, потому что женщина в лактации расходует больше кальция, чем в течение беременности. То есть кормящей маме кальций нужен как никогда. Да. Ну вот, по сути, это информация о самой маме. Ванну вы можете принимать, как вы понимаете, только после того, как заканчиваются любые кровянистые выделения. Это все будет индивидуально. Да? Вот, то есть душ, но он при этом такой должен быть комфортный, то есть не холодный. Иначе опять поднимем вата душу. Хорошо. Теперь надо проговорить очень важный аспект. В случае, если вы не рожаете дома, обстановка, которая будет встречать ребенка, действительно играет колоссальную роль. О особенностях его сознания в этот период мы будем говорить в течение этого курса. Вы поймете, почему. Сейчас просто надо, скажем так, визуализировать это пространство, которое вы предполагаете, будет его первым местом. И я думаю, что большинство из вас все-таки выбирают роды в родильном доме, то есть в каком-то из них. Поэтому очень важно на самом деле, какое пространство будет окружать ребенка вот в момент его первого появления на свет, в момент его знакомства с этим пространством. И очень многое вы можете сделать сами. Как мы говорили, палата однозначно должна быть ваша, индивидуальная, то есть надо стремиться к тому, чтобы не попадать в палату вместе с кем-то. Мы за мир во всем мире, но действительно, исходя из особенностей сознания ребенка, это чрезвычайно важно. Вот по ходу этого курса вы поймете, да, что с ним происходит. И как он что воспринимает. И сейчас очень много разных возможностей. Я понимаю, что есть палаты, которые, в принципе, вы можете сохранять за собой и как предродовые, и послеродовые. Да? То есть, во всяком случае, вот в центральном роддоме уже я слышала, что уже есть вот на 7-м этаже вот эти палаты. То есть вы поступаете в роддом, вы рожаете фактически в своей палате, и вы в ней остаетесь. Это, конечно, наиболее благоприятная ситуация, которую хотелось бы использовать. Да? В любом случае, мы подробно говорили опять о ваших там правах и обязанностях в течение родов. Не обязательно уходить вот в этот зал, который по сути является операционным, на стол, не обязательно. То есть даже в простом отделении вы можете настаивать. Но это будет требовать от вас усилий и... Вернее, не от вас, мы говорили, женщина не может ни на чем настаивать, у нее нет этой функции в сознании во время того, когда она идет в роды. Но сопровождающее вас лицо может, по сути, постараться обеспечить, чтобы вы как-то оставались в одном и том же пространстве. Если это не так, то в любом случае вот эта вот палата, в которой вы будете пребывать какие-то дни, тоже должна быть подготовлена. Тогда или супруг, который вас сопровождает, или какое-то вами доверенное лицо, хорошо бы, чтобы это пространство подготовили. Почему это очень важно? Вот как вы думаете, в роддоме всегда только праздник? Вот сами поразмышляйте. Ну вот кто-то машет, что нет. Да. То есть энергии очень разные. Это все-таки больница, да, то есть в трактатах по пространству вас душа стращит. Больница ничем не лучше, чем тюрьмы, чем, ну и так далее. Да? То есть ничем не лучше, какая бы радостная она ни была. Да? Это не случайно, потому что там очень много разных событий, разных энергий. И как вы сами очень открыты ко всему происходящему. То есть я не говорю о гигиене в контексте чистых полов и отсутствия пыли. Я говорю о той накопленной атмосфере, которая там существует. Да? Есть смысл ее почистить. Да? Это очень легко сделать вами доступными методами и способами. Давайте подсказывайте, как будем готовить пространство. Благовония нельзя, спасибо, потому что у ребенка исключительно чувствительное обоняние, и органы, все органы восприятия абсолютно чисты, абсолютно. То есть в этом контексте, вот представьте себя, вот все же какие-то диеты соблюдали, очистительные и не только, ну, посты какие-то соблюдали, так, решительно, так вот, ну, был такой опыт? Ну вот вспомните, желательно какие-то монодиеты, если вы соблюдали. Тогда вот это самое эффективное в контексте вот того, о чем мы с вами говорим сейчас. То есть вот вспомните, если вы какие-то действительно серьезные проходили очищения, что происходит с вашим органом вкуса, что происходит с ощущениями вот, распознания вкуса? Обостряются. Еще как, правда? То есть в одном простом кусочке черного хлеба, оказывается, содержится весь спектр. То есть нет необходимости готовить там, лазанью с тремя видами разных там, соусов, сыров и так далее. Потому что достаточно будет просто отварных макарон, ну, условно говоря, да, обостряются. Вот ребенок появляется на свет с абсолютно чистыми органами восприятия. Они все обострены. Все абсолютно. Да? Это очень значительная такая нам подсказка, потому что не надо применять вот то, что нам хочется, да, в контексте того, нужно ли это ребенку. Уже мы начинаем непосредственно смотреть его глазами на все. Да? Поэтому ароматы нужны, но это не должны быть благовония, это должны быть, например, ароматические масла. Да, то есть, и если мы обычно, допустим, для помещения, чтобы нас вдохновило, чтобы мы это почувствовали, там капаем, например, 6 капелек, да, то в случае пространства для ребенка это 2 капельки. Да. Ароматические масла, я думаю, что у всех есть, да, то есть это есть смысл взять с собой в роддом. Да. Но есть стандартные такие достаточно способы подготовки помещений. То есть на тонком плане очень эффективно либо святая вода, которую вы можете взять в любом храме и взять с собой просто. Это нужно сделать, потому что влияние, еще раз, и память, которая сохраняется в помещении, очень значительна. Любое помещение помнит то, что в нем было. Это пространство, оно обладает сознанием. Вот Шрила Прабхупада, например, мне очень нравится его это наставление, когда к нему ученики обратились, что вот если никто не придет на проповедь, да, что вы будете делать? Мы будем отменять программу? Он говорит, нет, если даже никто не придет, я один раз прочитаю. Потому что стены запомнят, и потом Это, ну, это пространство, оно будет уже другим. Понимаете? Оно начинает отдавать то, что в нем происходило. А, вот встретить ребенка чрезвычайно важно в максимально чистой атмосфере. Мы с вами договаривались на протяжении всех курсов, что мир вокруг нас не пустой. Да, абсолютно все пропитано разными энергиями, разными формами жизни. Не все из них мы видим. Да, то есть есть невидимый мир, это подтверждают абсолютно все традиции, религиозные традиции мира. И это надо учитывать. Мы не все способны чувствовать сами, поэтому просто нужно сделать вот такие вот, ну, стандартные шаги, будем говорить. Значит, святая вода или коровий навоз. Да? То есть смолоть коровий навоз сухой, развести его в каком-то там сосудике, да, и просто пропшикать точно так же помещение. Избавляет от присутствия всех этих тонких сущностей. Да, запаха никакого нет. То есть... Святая вода обязательно все углы. То есть надо просто кого-то попросить, если вы не будете в этой, ну, в палате сами, чтобы вам ее подготовили. Далее, ну, вот эти ароматические масла очень хорошо. Если есть возможность, то чуть-чуть чем-то прозвонить, потому что вибрация звуковая или колокольчики такие есть, ну, знаете, на... вот церковная опять-таки, да, либо, ну, не знаю, в раковину звонить не надо, конечно, да, дуть, но вот все эти очень звонкие, высокие вибрации, как колокола, как чаши тибетские, да, они, в зависимости от того, что у вас есть, просто вот разово, но до того, как ребенок появляется в помещении. Это делается до того, как, чтобы он непосредственно все-таки, это очень тоже... такие сильные звуковые вибрации, ему не надо, да, это надо до его появления сделать. Далее, свет в этом помещении, он должен быть приглушенный, то есть то помещение, куда вы приносите ребенка, первый день должен быть свет приглушен. Тоже нетрудно догадаться, по какой причине, да, потому что все-таки он, находясь внутри тела мамы, все, он способен различать свет и темноту, но все это действительно как будто бы за шторкой. Да, и чтобы не было очень резкого такого удара на глаза, что происходит, когда ребенок в операционном зале, я расскажу, мы договаривались с вами идти в параллельных мирах. То есть, как оно обычно бывает, и как хорошо бы, чтобы было. Да? Но мы сейчас говорим о том, как хорошо бы создать пространство. Да? С собой очень благоприятно взять или, ну, скажем, изображение божеств, в зависимости от вашей традиции, или иконы. Это тоже имеет колоссальное такое очистительное значение. Янтры благоприятные. То есть, в зависимости от того, в какой традиции вы находитесь. И на уровне звука также, в принципе, вот я рекомендую брать с собой какой-то магнитофон или какой-то просто мини-такой плеер, сейчас масса возможностей воспроизводящих, да, и тоже ставить какие-то звуки, которые вам очень откликаются, которые вам приятны. Это не обязательно будут мантры, это не обязательно будут там какие-то церковные там хоралы, да. Это может быть вот, ну, в зависимости от вашего пожелания, элементарно какая-то музыка там, знаете, песни дельфинов или что-то такое, да, для ребенка это достаточно, ну, знакомо, потому что, находясь опять в водной среде, он примерно так все и слышит, как песни китов, да, то есть для него не будет это все незнакомым. У меня был очень казусный случай как раз в роддоме, мне захотелось вот так взять, я взяла этот диск с этими там, ну, то есть очень такая, знаете, текущая водичка как будто бы, да, и иногда какие-то звуки типа песни дельфинов. Но в основном просто вот текущая вода. Ну и через какое-то время... И я поставила на реверс. Тихо-тихо. То есть причем магнитофон там где-то на подоконнике. И тихонечко это просто очень хорошо для сознания. И мама очень так успокаивает, да? Ну вот. Но потом там как-то один человек заходит, выходит, другой заходит, потом три. Потом прислали сантехника. И он... просто начал смотреть все батареи, то есть ему просто сказали, ну, персонал, что там что-то течет, да. Ну, а так как женщина только что родила, да, то есть нельзя ее беспокоить, что сейчас вашу, ну, там, трубу прорвет, да. Ну, вот, было очень смешно, потому что, ну, действительно, когда на реверсе, ты уже сам не замечаешь, не слышишь этого, тем более это очень тихонечко, такие вот шум воды был, да. Ну, в общем... ничего не ругали, спокойно все вышли. Да? Вот, то есть, когда вы в отдельной палате, вы все это можете делать. Да? То есть, это все, опять-таки, очень благоприятно имеет воздействие. Ну вот, по сути, палата должна быть абсолютно чиста от всего рода, от любого рода негативных каких-то там явлений и присутствий. Так, хорошо. В контексте у меня по пунктам стоит кесарево сечение. Кого-то это интересует? Да?
3: Интересует, вы нам список роддомов.
1: Да, я вам скажу сегодня, у меня стоит пунктом. Да. Список я назову, этот кесарево сечение чуть-чуть проговорим. Мы с вами договаривались о том, что день рождения в любом случае это праздник, и просто в судьбе, значит, такие особенности. В Кали-Югу это, в общем-то, почти уже такая данность, тела наши слабеют. И вопрос заключается в том, как создать вот это максимально правильное настроение, встреча с ребенком, если мама, по сути, не участвует в этом процессе полноценно. Но здесь, скажем так, не могу с этим согласиться, потому что мысли материальны. И главная задача мамы, если такая ситуация складывается, абсолютно осознанно держать связь мысленную с ребенком. То есть не надо думать, что вот я начну опять о нем проявлять заботу и как-то настраиваться на встречу, когда его там уже принесут в палату и так далее. То есть в течение времени, когда идет операция, очень важно, чтобы ваше сознание было полностью концентрировано на нем, да, на ребенке. Не на себе, не на обстановке, которая вокруг, потому что это операционный зал. Туда не нужно приглашать, скажем, папу или ну, кого-то сопровождающего. Можно, можно. Можно. Нет, здесь тоже они разрешают, потому что, в принципе, ставится там такая ширма, там никто ничего не видит. Но, знаете, задача какая? Чтобы человек, который действительно очень нужен рядом, но он нужен для ребенка, он должен быть в здравом сознании, он не должен испытывать никаких страхов. Это ну, всего лишь так сложилось, что просто такая особенность рождения. Да? Конечно, мы будем говорить о том, как, ну, что испытывает ребенок. И, безусловно, естественное появление на свет имеет очень большие преимущества в контексте там, и физиологических процессов, ну и так далее. Да? Но ни в коем случае я бы не, знаете, не провозглашала, что дети, которые рождаются кесаревым сечением, ну, благодаря этому методу, что они там в чем-то должны быть, знаете, менее приспособленные к жизни. Ну, потому что стандартная формулировка следующая. Да? Ребенок, который родился благодаря кесареву, лишается опыта преодоления трудностей, препятствий. Само появление на свет является колоссальным опытом. Да? То есть мы сегодня об этом будем говорить, о том, что испытывает ребенок в течение родов. Но, соответственно, основной аргумент, что ребенок, который рожден вот таким способом, он лишается возможности прожить это все, испытать все эти трудности, потому что это достаточно для него комфортное, ну, появление. Да? Но до конца не могу с этим согласиться в контексте того, что зависит действительно от вашей с ним связи, от вашего участия. То есть женщина, которая находится на этом столе операционном, она точно так же может очень четко отслеживать вот эти все этапы его появления. Конечно, хорошо бы попросить, чтобы там кто-то из сестер операционных подсказывали, просто вам говорили, что вот сейчас он уже появляется, потому что тоже пока вводится там эта анестезия, пока, ну то есть вы достигаете этой отсутствия чувствительности. И дальше, в принципе, трудно понять, а что происходит. Да? Вот. До тех пор, пока ребенок непосредственно не демонстрирует вам. Да? Вот. Но, понимаете, для ребенка в любом случае этот опыт, он тоже является стрессовым, потому что мир, куда он попадает, для него совершенно незнаком. Да, мы будем сейчас начинать смотреть его глазами. И, по сути, в течение кесарево сечения идут те же, более кратковременные, но тем не менее. И состояние, той же гипоксии, более того, дети, которые рождены кесаревым, в обязательном порядке проходят потом сканирование головного мозга именно по той причине, что идут очень резкие вот эти процессы. Да? Вот, то есть естественных родом, в этой нет процедуре как бы потребности, да? Идут очень резкие процессы. И маме следовало бы, всю свою настройку отправлять туда. То есть каким образом? Надо мысленно дышать для него. То есть надо просто попросить, акушерку, вы можете подсказать заранее, да, пока там все эти обезболивания и так далее, вы можете подсказать, когда уже делается разрез и когда уже начинается вот это извлечение ребенка, да? Просто один момент, пускай они скажут пароль, начали. Да? То есть, и вы в этот момент целиком обращаете свое сознание к нему, вы действительно мысленно концентрируетесь, вы для него дышите. Вы синхронизируете свое дыхание с его дыханием. Да? Вы с этого момента начинаете звать его, вы ему должны просто сообщать, что я тебя жду. Да? Все, мы готовы к этой встрече, я жду тебя, давай пробивайся. Да, потому что ему все равно эти надрезы, которые сейчас делаются, они не такие уж комфортные. Это тоже некоторое, конечно, не такое, как в естественных родах, но тем не менее, ему все равно преодоление некоторых тканей приходится проходить. Да? Вот, поэтому вот эта вот постоянная связь, что вы его зовете, вы ждете этой встречи, вы для него дышите. И все мысленно, еще раз повторю, все свое дыхание вы отправляете целиком в тело ребенка. Во-первых, это дает возможность женщине максимально приблизиться к этим всем ощущениям естественных родов. Вы будете сопричастны, соответственно, все процессы и восстановления, и налаживание лактации, они тоже пойдут все-таки быстрее, чем вы будете отсутствовать на родах. То есть, под влиянием страхов, под влиянием. Потому что операция, понятная эмоция такая, нерадостная. Да? Но если от себя опять отключить все сознание и приоритет поставить в сторону ребенка, то и вы сами быстрее восстановитесь, и для ребенка это тоже позитивнее. Да? Если кесарево платное, боже упаси, это не наш с вами случай, да? А если они плановые, да, тогда, как правило, это утренние часы, и есть смысл вечером вставать. То есть на этом не настаивают, но есть смысл вечером заставить себя вставать. Да? Вы быстрее будете восстанавливаться. Как правило, просят вставать на следующий день, но я знаю, что есть мамы, которые умудряются лежать в образе теперь этой царевны Несмеяны, и вокруг весь мир должен кружиться, да, но это плохо, потому что и физиологически вы не можете быстро восстановиться. Наркоз действует таким образом, что чем быстрее вы его разгоните по тканям, да, тем быстрее он покинет тело. То есть чем более статично вы пребываете, тем, соответственно, дольше это все проходит, да. После операции рекомендуют выпить коньяк. Я не могу, сказать что-то в плюс этого, но также и в минус, потому что в аюрведе действительно используется достаточно много препаратов, которые идут на спиртовой основе. Да, то есть если мы говорим о классической аюрведе, то эти носители применяются в контексте того, что они быстро проникают в кровь. Это максимально быстрая доставка. А в контексте ведического знания, конечно, алкоголь не применяется ни в коем случае. Да? Вот. Если мы говорим о том, чтобы быстрее выгнать из тела наркоз, тогда, ну, скажем, и медицина, и вот ну, просто аюрведа классическая, без философии, без вопросов, ну, сознания, да, это рекомендуют. Если мы все-таки за чистоту, там, скажем, сознания и тела, да, тогда не надо, конечно, это применять, надо просто вот усилием, да, то есть лучше мантру повторить или молитву, чтобы побыстрее тело очистилось. Да? И по сути с кесаревым очень важно, чтобы был вот кто-то, кто встретит ребенка. То есть в данном случае, опять-таки, присутствие папы или... ну, тут я бы не звала уже подружек или кого-то. Идеально, чтобы был папа, который бы дожидался ребенка уже после операционной палаты. И можно договориться сразу, чтобы ребенка не уносили куда-то вот в эти, ну, в кюветиках, вот в этот педиатрический блок, да, где педиатры, ну, то есть эти блоки, они раздельны. Вот, то есть есть смысл договориться, чтобы сразу передали ребенка отцу.
2: Можно?
1: Да, да, да. Да, только надо договариваться. И пускай папа уже вместе с... Ну, то есть те процедуры, которые мы сейчас будем говорить в контексте заботы мамы, да, их должен взять на себя папа. То есть ребенок все равно испытывает тоже такой стресс в момент рождения, да, что и если вы с ним еще, кстати, устанавливаете осознанное общение, то есть вы ему объясняете, что будет происходить, и что мама через 2 часа вернется, да, все будет нормально, никаких скандалов, никаких, они правда в состоянии абсолютно подождать. Да, когда вас перевезут уже, ну, в основную палату. Да?
3: Это про себя надо делать, да?
1: Это про себя, это все на уровне мысли, оно все работает, да. Оно все работает на уровне мысли. Да. Вот. Но просто задача в том, чтобы минимизировать общение с, ну, неблизкими ему людьми. Да? Вот не оставлять его без поля, без заботы близких очень людей. Да, вот это надо обеспечить. Хорошо. Мы сейчас переходим к непосредственным, ну, скажем, и размышлениям, и знаниям в контексте самого ребенка. И говоря о родах, мы эту тему вообще не затрагивали. Что происходит с ребенком в процессе родов? Да. Слушателям предыдущего курса напомню, а новичкам, может быть, скажу новость, не знаю, может быть, вы тоже где-то эти знания уже встречали, что существует 4 стадии рождения, и непосредственное появление ребенка на свет – это 2-я стадия и 3-я. То есть,

основных вида страдания, которые считается, что если человек живет 100 лет, как мы должны с вами жить, то четыре вида страдания неминуемо приходят в жизнь каждого. Это рождение, старость, болезни и смерть. То есть это то, что каждый человек, с чем он сталкивается в течение своей жизни, в течение воплощения. И при этом сказано, что худшим из всех страданий является рождение. То есть четыре вида страдания, но худшее из страданий – это рождение. И вот есть такая книга, я ее обычно беру с собой, не знаю, что-то сегодня не взяла, я обычно даже просто зачитываю то, что описано в контексте рождения ребенка. Зачитываю я просто выдержки из книги доктора Ветрова «Аюрведические основы медицины». Такая есть книга «Аюрведические основы медицины». Или «Основа аюрведической медицины». Что-то такое. Короче, скомбинируйте названия, слова, получите книгу. Она, я думаю, что доступна. Вот. И там подробно описано, что происходит с сознанием ребенка, на каких стадиях и вообще на самом деле, что он переживает. Вот это очень важно знать на самом деле. Хотя бы для того, чтобы понимать, насколько важна ваша осознанность, ваше присутствие и ваша, забота и внимание в течение родов в контексте ощущение самого ребенка, а не в контексте ощущений мамы. Да? Я попробую просто пересказать сейчас некоторые вещи, которые там описаны, что в принципе буквально с начала сокращения матки, вот чисто физиологически представьте, да, то есть начинает сжиматься пространство вокруг. Сокращение эти значительны. Это достаточно болезненно и на физическом плане, но также они сопровождаются чем? Они сопровождаются тем, что идет пережимание плаценты, плюс она сама по себе уже есть этот термин «состарилась», состаревание плаценты, это медицинский термин и показатель к началу родов. Да? То есть она не может полноценно обеспечивать ребенка кислородом. Это объективно, обеспечивать его питательными веществами. И на фоне происходящего, плюс, вот представьте, в этом мире, который, конечно, тесный, который очень ограничен в контексте, пространства, да, внутриутробного, но начинаются совершенно немыслимые процессы, для ребенка. То есть привычный мир, который, в общем-то, теплый, просто маленький, но мы ко всему с вами адаптируемся, да. Вдруг начинает рушиться. Да? Это так, то есть начинаются вот эти вот сокращения стенок матки, причем женщина не всегда чувствует это, но они уже идут. То есть не всегда чувствительность такова, что начало родовой деятельности вы ощущаете. То есть есть женщины, мы говорили, у которых действительно порог чувствительности настолько низкий, что они в принципе уже... непосредственно находясь на полном раскрытии, да, начинают только вот ощущать прорезание ребенка. А до этого сокращение матки как бы вообще не давалось никаких ощущений. Чего не скажешь о ребенке, потому что любое давление, оно уже ощущается на уровне тела. Да? И просто визуализируйте себе эту картину, действительно. То есть ваш привычный мир. Мы говорили, что ребенок внутриутробно, находясь вот этих 10 лунных месяцев, по сути ощущает, это 40 недель беременности в среднем, да, то есть он по сути проживает полноценную жизнь, которая также предполагается 100 лет. То есть его сознание, там время течет по-другому, да, внутриутробно время течет по-другому. Он полностью... Сейчас представьте, сколько кому из вас лет, да, уже же ко всему привыкли, правда? Уже в этих телах ко всему привыкли, уже все вроде бы изучили, теперь осталось только применять, да.

0: привычный же мир, да? Странный, но привычный. Так, нет же такого, да, что, ну, ужас-ужас, на какую планету я попала, да, то есть нормально уже все, привыкли, да, вот, так вот представьте состояние ребенка, да, который уже привык, да, и он полностью, он точно так же, это, ну, 100 лет он провел внутри вас, то есть какая продолжительность, он ко всему уже адаптировался, он думает на самом деле, как и мы с вами, находясь здесь, в этих телах, что так будет всегда. Что это нормально вот так вот, все вокруг. Да? Для него тоже это абсолютное восприятие, что это нормально, это мой мир. И начинаются сокращения. Мир реально все, он начинает рушиться. При этом, представьте, состояние выхода нет. Мир рушится, но он закрыт. На второй стадии родов, когда просто начинаются схватки, но матка закрыта, да? Это состояние сравнивается с состоянием апокалипсиса. То есть сознание ребенка – это состояние апокалипсиса. Да? Там приводится, вот у Ветрова очень вообще так живописно все это приводится из трактатов, что ребенок просто представляет, как вокруг него существуют вот эти какие-то гигантские воронки, как его просто вот с этими сокращениями матки всасывают, эта воронка, да, просто куда-то водоворотом его несет. То есть при этом, если женщина, ну даже от мамы очень много зависит, просто чрезвычайно много в его восприятии, да, но в классике женщина, которая начинает испытывать какие-то болевые ощущения, она же в связи с ребенком. Он сам в этом состоянии, да, шока. Мама усиливает своими ощущениями, да, и идет полностью ассоциация, что он действительно находится в адских мирах, что вот эти демонические сущности на него нападают. То есть это просто визуализация в сознании, потому что просто невыразимые страдания. Страдания, которые ребенок в этот момент испытывает, нам с вами в течение жизни вот нашей вот нынешней не предусмотрено. Еще раз повторю, рождение – это худшее из всех 4 страданий, которые, ну, на этом плане бытия предусмотрены. Да? То есть представьте, насколько важно, чтобы вы просто пребывали в состоянии его поддержки. То есть насколько важно, чтобы вы обращались к нему мысленно, и чтобы вы просто постоянно давали вот, ну, просто такие даже импульсы пояснения и какого-то равновесия и спокойствия. То есть если мама в этот момент не поглощена только собой и наоборот нагнетает это, в основном так получается. То есть женщина, у которой нет знаний, она настолько, ну и плюс у нас очень принята вот эта эгоцентричная система, да, координат. То есть я – это центр всего мироздания, и, соответственно, если мне плохо, то ничего остальное вообще не важно. Да? То есть какие там мысли о ребенке, да, это же мне плохо. Но при этом нет знания о том, то есть это, кстати, не трудно себе, ну, осознать, если просто начинаешь думать глазами ребенка, да, размышлять, в каком он сейчас находится положении и что он реально чувствует. Это же легко представить. Вот, ну вот сами, вот, это же легко, правда, осознать, что с ним происходит. С учетом даже физиологии, просто вот физиологических процессов. Разве можно это сопоставить с теми ощущениями, которые испытывает женщина? Которые, во-первых, все известно, что с ней происходит. Да? Когда у вас есть знания, это несопоставимо выигрышная ситуация. Когда вы знаете, что это скоро закончится. Да, вы знаете, что рано или поздно он родится. Да? Но это же все равно, хотя женщина в родах тоже и эту способность тоже теряет. Кажется, что этот процесс схваток и так далее, что он бесконечен, что он тоже никогда не закончится, и что это уже было всю жизнь. Да? То есть я рожаю всю жизнь, и еще теперь до конца своих дней я так и буду рожать. Да? Так вот тут мама сидят, улыбаются. Да? То есть, ну, есть время, время. Вы замечаете, что время течет в разных обстоятельствах по-другому? Вот есть такой опыт уже? Да? Роды – это событие, которое время растягивается. Оно растягивается, оно кажется бесконечным. А для ребенка это еще более усугубляется, потому что у него нет знания о том, что это вообще когда-то закончится. У него есть только ощущение адских миров. Да? То есть вот этого просто, что жизнь, все, она вот сейчас обрушилась, и теперь она вот такая. Да? А приспособиться к ней ввиду вот этих неимоверных мучений нет возможности, что вот, ну все, теперь вот мир вот такой, вот он стал ужасен. Да? Вырваться нет возможности, потому что выхода нет, все закрыто. Да? На второй стадии все закрыто, матка закрыта. Ну, то есть совершенно ужасно идут вот эти описания происходящего, да, просто не, ну, неимоверные. Тут нет смысла, многие из вас сейчас действительно ждут детей, я не хочу это, ну, знаете, абсолютно красочно описывать. Я думаю, что вы просто осознаете происходящее, ну, и на этом уровне. Да. Вы очень нужны ребенку, вашим вниманием и вашим утешением. То есть мама, хорошо бы, чтобы все-таки в момент там, тех же схваток смогла свое внимание перенести на ребенка. И просто утешать его, говорить, что все хорошо, я с тобой, все скоро закончится, все мы скоро встретимся. Да? То есть очень важно, чтобы вы давали ему поддержку. Потому что он с вами связи. Никто другой не может ему дать эту поддержку. Да? Он в этот момент просто полностью, ну, разрушен и вообще лишен, ну, всякого фундамента, да, восприятия. И считается, что вот этот опыт рождения, да, он тоже, ну, скажем, может фиксироваться, сознание рождения может фиксироваться на разных стадиях. То есть вот на этой второй стадии рождения, когда матка еще закрыта, у кого-то могут быть такие сильные вот эти вот, ну, личностные восприятия у детей, что сознание отключается, ну, последняя вспышка именно на этой стадии, и потом оно отключается. Потому что каждый, ну, из нас, я думаю, что никто из присутствующих не помнит своего рождения. Да? Нас, ну, на самом деле это громадная милость, понимаете? Это не потому, что мы несовершенны, а потому, что действительно эти страдания, они на самом деле, ну, слабо соизмеримы с жизнью. Да, слабо. Ребенок реально умирает в этот процесс, кстати. Да, это реально происходит вообще-то.
1: Да. У меня вопрос. А во время схваток папа может быть с ребенком как-нибудь полезен?
0: Самому ребенку нет, потому что вы являетесь этим проводником. То есть папа очень...
1: слышит.
0: Нет, папа очень полезен маме, потому что вот он как раз может давать это утешение. Если папа спокоен, то мама, смотря на папу, она уже, даже если сама в панике, она транслирует вот это вот изображение папы спокойного вовнутрь ребенка. В этом смысле он полезен. Да? Вот, то есть такого как такового диалога он будет только если вы его слышите. Ну, то есть ваше тело является инструментом. И так и в течение всей беременности. То есть получается, что тело женщины, тело мамы, оно является такими вот окнами, ушами и глазами самого ребенка. Но мы же знаем, что иногда нам говорят одно, а слышим-то мы другое. Да, есть такой опыт? А потом удивляемся, да, я же совсем другое имел в виду. Почему, ну... Почему меня не так поняли, да? Я же совсем про другое говорил, да? Вот здесь очень важно, чтобы мама слышала то, что говорит папа, да? В родах это сложно. Если думаете, что папа там будет шептать над животом, там, держись, да? А вы в это время, нет, я против, да? Я там вообще, я передумала, рожать не буду, давайте потом, да? Не сейчас, я еще не готова и так далее. Но так и будет ребенок смотреть на происходящее. То есть это вы являетесь инструментом. Понимаете? Ваше тело – это его инструмент общения. Соответственно, надо постараться слышать папу, он поможет тогда. Да, но сам по себе без мамы нет. Вас нельзя из цепи вытащить. Угу. Ну вот, задача максимально, все-таки еще раз, максимально ваше настроиться на то, что в родах надо стараться удерживать ваше внимание на чувствах ребенка. Да. Соответственно, теперь я думаю, что вы понимаете, что ни о какой эпидуральной анестезии не может быть и речи. Понимаете? Это, ну, наверное, самое жестокое отношение к ребенку в процессе его появления на свет. Потому что вы никоим образом не можете чувствовать, как он движется, где вам надо, какое положение занять тело, чтобы ему максимально безболезненно выйти.
1: Еще вопрос тогда. Вы говорили, что, ну, во время родов вообще как бы лучше процесс как бы, ну, отстраниться от мамы, да? да?
0: Отстраниться от процесса.
1: Да, ну а как при этом не обращая внимание на процесс? Вот этот,
0: а вот это вот в этом фокус, потому что когда вы обращаете внимание на нужды кого-то, вы одновременно отстраняетесь от процесса. Понимаете, вот посмотрите, например, вот ну, масса примеров, особенно когда какие-то критические события в жизни там общества, например, военные действия, да. Ну, посмотрите, там те же медсестры, которые сами могли там быть ранены с какими-то там травмами, да, они выносили этих там раненых, да, не чувствуя своих ощущений. Вот в этом парадокс вообще нашего сознания и наших особенностей, ну, вообще в человеческой форме тела. Как только мы, к этому призывают все религии, да, уйди от себя, перестань думать о себе, перестань говорить «я, мне, мое», да, уйди от этого, переходи хотя бы на «мы». Да, хотя бы на «мы». Как только мы переходим от себя в ценности и в ощущение ребенка, одновременно это идет обезболивание самой мамы. Понимаете, вот так работает, вот, ну, собственно говоря, наше сознание, так мы сконструированы. Чем больше мы поглощены собой, тем больше страданий нас ждет на пути, вообще на любом пути. Да? Чем больше мы от себя отстранены, и наблюдаем за тем, как сделать жизнь кого-то легче и лучше, тем, ну, скажем, вот эту чувствительность мы естественным образом притупляем. У кого-то был такой опыт, знаете, вот, ну вот для мам, у кого уже есть дети, например, да, вот условно говоря, вот сразил обоих вирус, ну, например, да, ну, бывает же, да, вся семья с вирусом, да. Вот. Заболел ребенок, все, мама выздоравливает, потому что, понимаете, уже все, нет возможности. Надо о нем заботиться, да. Откуда-то берется иммунитет сразу, откуда-то все эти ресурсы тела восстанавливаются. Есть такой опыт, вот тут кто мамы, да? Ну вот, есть такой опыт, понимаете? Откуда? Только что вообще встать не могли. Да, там все текло отовсюду, да. Все, ребенок заболел, мама здорова.
2: Как вообще это, ну.
0: Она влияет безразличием, она влияет... Я считаю, что это самый разрушительный способ, как можно, знаете, оставить ребенка полностью незащищенным. Полностью. Он просто в этот момент является абсолютно... Вот просто вы считаете, что вы его бросили. Самый тяжелый момент жизни. Хуже больше не будет страданий в жизни. Еще раз, рождение – самое худшее из страданий. И представьте, в этот момент самых худших страданий мама берет, устраивает себе курорт, ну, простите, да, но это так, да. Она берет, отключает свою чувствительность.
2: А у вас у него тоже нет?
0: Нет. У него все по полной программе. Понимаете? Эпидуральное действие только на нервные окончания, и то опять, определенных тканей внутри тела женщины. Это, в принципе, аналог. У нее тоже только низ тела отключается, она в сознании. Но женщины, которые делают эпидуральную, поверьте, они не думают о том, чтобы давать ребенку поддержку. Более того, она при всем своем желании не может ощущать, как занять какое положение тела, да, начиная от того, там, опять-таки, даже от интенсивности схваток и так далее, она больше ничего не чувствует, она не может участвовать в родах. Она отключает свою поддержку в тот момент, когда она больше всего нужна. Да? Вот если говорить действительно о, скажем, долге вот, родительства, да, наша обязанность как родители – это дать всю необходимую поддержку в момент становления ребенка, в момент его, когда он в нас нуждается. В родах это самая, пожалуй, фундаментальная вот поддержка нужна. Еще раз, хуже в жизни больше, в жизни ребенка худших страданий больше не будет. Нельзя оставлять его одного. Потом не надо удивляться, что эти семьи, которые мы сейчас видим вокруг, и отношений этих нет, да, и как бы дети все в претензиях к родителям, это вот эти кирпичики, понимаете, тех событий, которые мы уже наблюдаем. Что мы живем с вами все отдельно от родителей, что у нас у всех бесконечные обиды и так далее. Это все оттуда идет. Да, это вот, ну, скажем, появление на свет одно из феноменов. Мы с вами в большинстве оказались в ситуации, когда нас просто забрали. То есть мама, ну хорошо, они рожали без эпидуральной, да, но нас забрали. Да, мы несколько дней были отдельно в кюветиках, вообще в отдельном пространстве совершенно. Понимаете, связи нет, ребенок один, мы будем говорить все, что происходит с его сознанием. У нас вот этот курс, он как бы действительно должен вам эти все грани, ну, как бы отразить, да, что с ним происходит. То есть эта связь, она, ну, я не думаю, что каждая из наших мам, да, очень переживала по этому поводу, потому что не было знаний. Считалось, что это нормально. Да, сейчас эпидуральное считается нормальным. То есть у вас, в общем-то, ребенка могут вам и отдать сразу, да, но эпидуральное считается нормальным. А это полностью неспособность женщины участвовать в родах. Ваше участие нужно не только на уровне мысли, оно нужно в случае естественных родов на уровне того, что вы чувствуете. Неосознанно, да, но вы полностью в этом процессе, вы знаете, где вам надо какое положение тела занять, как вам надо просто где-то, ну, развернуть там этот таз, развернуть свое там бедро и так далее, да. То есть что делать с этим дыханием? Это, в принципе, ваше участие. В случае с эпидуральной очень часто заканчивается тем, что, ну, в принципе, ребенка просто берут и выжимают, выдавливают из, ну, то есть налегает там несколько акушерок, да, и просто берут его, вот, ну, вот, не знаю, как это сказать даже по-русски, да, но это варварство. Понимаете, это варварство. Не надо со своими детьми, которых вы так ждете, которых так, ну, так приглашаете, столько усилий, вот взять и вот в момент родов просто взять и, ну, это предательство, и других слов нет. Ну, если говорить так ответственно, да. Простите, те, кто первый раз на курсе с такого начала, да, мы не всегда в таких тонах, но это просто очень значительные вещи. Все-таки, понимаете, ответственность матери, она должна быть осознанной. Надо смотреть его глазами, в чем он нуждается. Да? Это не только там мягкие носочки, да, там теплые пяточки и так далее. Понимаете, это вот мы нужны вот в эти самые значительные события. Да, нужно быть рядом с ним, ну, всем своим существом. И вот считается, что вот еще раз сознание ребенка, в зависимости от того, какие у него переживания, ну вот аналог, да, мы говорили, что если, например, какая-то там авария или травма сильная, да, нас может брать и выключать, мы дальше ничего не понимаем. Да, то есть у нас потеря сознания, говорится. Ну, то есть мы знаем, что это и в наших нынешних телах такое возможно. Человек теряет сознание, а потом не помнит, да, что с ним было. Вот, здесь аналог, да, то есть ребенок может потерять сознание в течение родов на какой-то из этих стадий. И считается это такой фиксация сознания. То есть в зависимости от того, на какой стадии он вот это зафиксировано, да, в общем-то, ну, потом вот некоторые черты характера, ну, даже не некоторые, вот они формируются в этот момент. Например, вот эти все, ну, вот у, ну, например, работы Сальвадора Дали, все знают, да, достаточно странные миры, достаточно искаженные очень, ну, или вообще художники, которые, знаете, берут эти адские миры и рисуют, да, ну, то есть это все реально, это существует, это все оттуда, из этого опыта. Да, то есть они зафиксированы, потом они в течение жизни выплывают вот так вот. Он начинает вот этим вот, ну, отражать это где-то в творчестве и так далее. Ну, в общем, нет смысла на этой стадии фиксироваться. Да, то есть надо оказывать поддержку. А третья стадия родов, мы говорили, она заключается в том, что схватки продолжаются, но открывается родовой канал, то есть начало третьей стадии. И заканчивается она непосредственно рождением ребенка на свет. И посмотрите, это ничего вам не напоминает? То есть все то же самое, да, схватки, то есть те же миры рушатся, все вот эти вот миры страшные, там, катаклизмы и так далее, вот все, что как бы у ребенка выплывает, все это происходит, но открывается родовой канал. Какая ассоциация приходит?
1: Все эти концепты.
0: Конечно. Конечно, появляется надежда. То есть все то же самое, видите? Ощущения те же. Более того, интенсивность схваток увеличивается. То есть интервалы между схватками сокращаются, интенсивность их увеличивается. Да? Но появляется свет в конце туннеля, совершенно верно. Появляется выход. Так что эта цикличность жизни, она, ну, не побоюсь сказать, налицо. Да? Мы с вами так и ходим. оттуда сюда, отсюда туда, да. То есть так это все и осуществляется. И, конечно, если мама в этот момент еще вот дает уже, ну, действительно, вот это, там включаются хорошие гормоны, если только женщина без страха вошла во все. Если она смогла отключиться, уже гормоны, которые ее тело выбрасывают, они через все равно, пусть там ослабленное, ну, кровоснабжение, оно существует у ребенка, да, тогда гормоны способны тоже перенести ему уже совсем другой аспект, да, то есть там... Да, там будет энергия там, возбуждения, уже преодоления, борьбы и так далее. То есть дети в большинстве, ну, формируется вот этот вот характер, да. Конечно, в родах очень мощные импульсы закладываются. Что будет с ребенком, какая-то личность потом в дальнейшем предполагается, да. То есть для него этот опыт уже становится опытом этой жизни. Да? То есть мы же видим, кто-то будет биться, ну, за каждую ситуацию, да, а кто-то просто опускает руки и вообще даже в самых легких ситуациях ничего не предпринимает, говорит, нет, это бесполезно. Да? Вот. Этот опыт рождения, он очень, очень такой фундаментален в судьбе. То есть если... А кто в состоянии его обеспечить опять? Это мама. Мама. То есть если мама дает поддержку и вообще вот и в родах, и в младенчестве, да, особенно вот первые эти годы жизни, собственно говоря, речь идет о влиянии мамы. Вот первое время, первое становление личности – это заслуга мамы. Независимо, у вас мальчик или девочка. Вот личность, становление ее, да, – это мама. Папа включается потом уже на филигранках характера, уже там на доработках, да, но папа не может дать ощущение стабильности и ощущение защищенности мира, потому что все это восприятие формируется в начале жизни. А в начале жизни только мама является вот этим проводником, да, мы будем, ну, еще раз, очень подробно, это не тема одной сегодня лекции, разные будем грани этого феномена изучать, но рождение – это уже начало, да. Уже начало этого воплощения. Соответственно, на третьей стадии родов, когда включаются все эти гормоны, да, то есть когда действительно эндорфины там взрываются, ребенок косвенно тоже все это считывает. И у него действительно, ну, такая, знаете, там, тяжело, но радость победы. Да? То есть тяжело, но я знаю, что уже все, да, уже вот знамя, да, и уже мы где-то уже все, уже вот-вот и прорвемся, да. То есть такие кшатрийские энергии, да, такие бойцовые по-настоящему, да, что все будет хорошо, мы все преодолеем. Да? Но оставив его одного, это невозможно. То есть если мама не участвует, это невозможно. И, кстати, на фоне поколений, вот посмотрите, несложно проанализировать, вот даже сейчас, очень короткое, вот эти все искусственные вещи, типа, ну, той же эпидуральной анестезии, она же не так давно применяется. В разных формах раньше предлагали там какие-то одурманивающие, там, наркотические в том числе, ну, когда стали обезболивать женщин, да, когда это стало, начало становиться индустрией, потому что это все, ну, действительно платные и хорошие оборотные средства в контексте медикаментов и услуг. Да? То есть не надо думать, что от этого будут отказываться, потому что это способ зарабатывания денег. Да? Там об этике никто не думает. Да? И в течение вот этих, вот, скажем, технологий очень разные шли этапы. То есть действительно от общего наркоза до там легких одурманивающих таких наркотических, да, вещей и так далее. Вот. Но посмотрите, что происходит на уровне качеств, ну, скажем, поколений. Ну вот просто вот там, скажем, это применяется сколько? Ну, лет 20, наверное, да? Не думаю, что больше, на Западе в том числе, не думаю, что больше. Это 20 лет, наверное. Ну, на Западе, может, 30. Ну, и посмотрите силу поколений, которые были там, ну, в 50-х годах, да, когда это ничего не применялось. Да, и сейчас молодежь. То есть, насколько они готовы быть победителями своей судьбы и вообще в жизни, ну, действительно. То есть, Понимаете, кесарево тут ни при чем. Да? Ну, это говорят, да, ребенок сам не преодолел, он не сформировался. Вот, вот этот аспект. Потому что действительно детей при обезболивании бросают мамы. У них ощущение полной беспомощности. Ребенок не в состоянии это преодолеть сам. Сознание отключается. И он вот с этим опытом, что этот мир несправедлив, он очень опасен, он очень, ну, он очень болезненный. Да, и у меня нет сил это преодолевать, нет сил бороться, это невозможно, это невозможно выиграть в этом мире. Вот с таким мировоззрением сюда приходят, понимаете? И посмотрите, что по факту, да? Совершенно инертные, ну, как бы, вот, большинство личностей апатичных, компьютерных, уходящих от реальности. Это же все обстоятельства жизни потом подстраиваются, понимаете? Есть запрос, есть обстоятельства жизни. Мы с вами росли в большинство, но я точно в эпоху абсолютного дефицита. Очень хотелось, чтобы все было. Вот оно. Понимаете, желание формирует жизнь, да, вот оно все, пожалуйста. Теперь хотим чего? Чистой жизни. Теперь хотим обратно, да, к бабушкам на дачу. Кустам малины. Да? Вы еще не дошли до этого? Нет желания? Я уже дошла. Дошли уже. Да? Ну вот, уже не надо этих супермаркетов, которых не хватало, понимаете? Не хватало, ну, дефицит. Да, вот получили. То есть приходит та жизнь, которую мы хотим, понимаете? Компьютеры ни при чем. Приходят эти возможности, которые хотят эти люди. Которые хотят эти люди, которые просто не хотят быть изолированы сами по себе. Не хотят как бы никакого ни общения. Это же сложно общение. Это же труд. Установить общение это требует колоссальных усилий. Это очень сложная школа жизни. Да? Личностно общаться. Лучше я так посижу. А начинается все в родах. Я вас мотивировала не делать обезболивание? Сознайтесь. Но главная задача, чтобы действительно, чтобы у вас вот эта, ну, осознанность происходящего глазами ребенка возникла. Да, это очень важно.
3: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

Каждый из нас чувствовал на себе какое-то дыхание судьбы или предопределенности. Люди знают, что так или иначе мы притягиваем определенные ситуации в своей жизни. Мы попадаем все время в одни и те же ситуации, встречаемся с людьми похожими. Есть какой-то узор. Любой человек, который будет внимательно наблюдать за своей жизнью, он поймет, что